0: за счет автоматического переключения между сетями мобильных операторов и сервисом Starlink. Во время пилотного проекта оценят качество и стабильность решения Starlink на разных маршрутах и при разных условиях движения, а также возможность более широкого внедрения этой технологии в других поездах компании. Латвия продолжает проводить ответственную бюджетную политику и в условиях, когда существенно выросли расходы на оборону, используя предусмотренную фискальными правилами Европейского Союза гибкость для инвестиций в безопасность, считает еврокомиссар Валдис Домбровскис. Политик отметил, что, реагируя на растущие гибридные атаки, Европейская комиссия призывает все страны восточного фланга ЕС укреплять безопасность в регионе, способствовать экономическому развитию и решать социальные проблемы, в том числе эффективно используя фонды ЕС. Домбровскис добавил, что одновременно важно способствовать и военной мобильности. Странам Балтии рекомендуется ускорить реализацию железнодорожного проекта Rail Baltica. Домбровскис подчеркнул, что важно добиться, чтобы предприятия больше инвестировали в исследования и инновации, а также теснее сотрудничали с латвийскими учеными, тем самым способствуя переносу изобретений в предпринимательскую деятельность. Он обратил внимание на вывод Европейской комиссии о том, что Латвии необходимо продолжать улучшать доступность рабочей силы, предлагая соответствующие потребностям рынка труда программы обучения и переквалификации. Также Европейская комиссия рекомендует Латвии продолжать работу по укреплению систем социальной защиты и здравоохранения, а также способствовать доступности недорогого арендного и социального жилья, особенно в регионах. Европейская комиссия представила весенний пакет европейского семестра 2026 года, в котором изложены политические указания для стран. Особое внимание уделено укреплению конкурентоспособности ЕС, стратегической автономии, а также экономической и социальной устойчивости и сплоченности с учетом текущей геополитической неопределенности и одновременно общей цели сохранения фискальной устойчивости. Оппозиция в Юрмальской думе после драки на улице Йомас хочет получить от полиции оценку охвата систем видеонаблюдения в городе. Сегодня, 4 июня, состоится внеочередное заседание Юрмальской думы, на котором планируется заслушать муниципальную полицию по поводу инцидента, произошедшего во время курортного праздника. Один из проектов решения предусматривает поручить муниципальной полиции Юрмалы до 1 июля подготовить и представить думе оценку интенсивности патрулирования на улице Йомаса и в центре Майори, охвата и эффективности системы видеонаблюдения, а также необходимых улучшений для укрепления общественной безопасности. Другой проект решения предусматривает поручить администрации самоуправления совместно с полицией до 1 июля разработать и представить Думе предложение по дополнительным мерам безопасности на улице Йомас и в других местах массового посещения, развитию систем видеонаблюдения и укреплению сотрудничества с госполицией. Также необходимо будет предоставить информацию о требуемом финансировании для реализации этих мер безопасности. Инициатива «Корзины низких цен», как и предполагалось ранее, не оказала выраженного влияния на общую ситуацию с ценами на продукты питания в Латвии, поскольку в целом изменения цен определяются глобальными тенденциями, заявили агентству «Лето» банковские экономисты. Как заявил главный экономист банка «Цитадель» Карлис Пургелис, как и прогнозировалось ранее, «Корзина низких цен» не оказалась чудо-средством для решения проблемы цен на продукты. Нет никаких признаков того, что эта инициатива за год радикально изменила общую ситуацию с ценами на продукты в Латвии, поскольку динамику цен по-прежнему в большей степени определяют сезонность, колебания мировых цен на продовольствие, стоимость энергоресурсов и конкурентная среда на рынке, указал он. Пургелис добавил, что в апреле этого года цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Латвии за год были на 0,3% ниже, однако на это в основном повлияло существенное падение цен в отдельных категориях продуктов, в то время как в других группах продуктов цены продолжали расти. Поэтому положительный эффект нельзя автоматически приписывать только инициативе «Корзины низких цен». В то же время инициативу нельзя назвать полностью провальной, поскольку она принесла практическую пользу покупателям, которые ищут самые дешевые основные продукты, и этим покупателям стало легче находить продукты по низким ценам. В целом эту инициативу можно оценить как правильное направление, но слабый инструмент для влияния на общие цены на продукты. Это хорошая краткосрочная поддержка для потребителей, но не замена более глубоким изменениям в конкуренции, цепочках поставок и прозрачности цен, указал экономист Цитадель. По словам главного экономиста СБ банка Дайниса Гашпуйтиса, в прошлом году преобладали условия для стабилизации уровня цен на продукты в Латвии, и во второй половине года похожая тенденция наблюдалась во всей еврозоне. В свою очередь, в Литве и Эстонии уровень цен показал даже небольшое снижение. Он добавил, что более выраженная смена тенденций наблюдается с января этого года, когда в еврозоне, Литве и Эстонии уровень цен резко подскочил. Притом в еврозоне рост еще продолжается, в то время как в Латвии он спадает. Учитывая изменения последних месяцев, уровень цен на продукты в Латвии за последний год остался примерно на том же месте, но вырос в Эстонии и Литве, а также в среднем по еврозоне, уточнил экономист. Он выразил мнение, что идея регулирования цен на продукты эволюционировала до более разумных инициатив. Корзина низких цен на продукты – это компромисс между политическими, деловыми и социальными целями. Однако она не окажет влияния на уровень цен на продукты в долгосрочной перспективе. Для конкуренции полезны меры по надзору и сравнению цен. Поэтому реализовались более рациональные вещи, которые позволяют улучшить прозрачность рынка и заставили торговцев скорректировать свою политику. В более долгосрочной перспективе фокус должен быть на том, чтобы уровень цен на продукты и их изменения в Латвии были соразмерны происходящему в Европе. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! При коммуникации с обществом необходимо доносить правду о возможностях и ограничениях вооруженных сил, одновременно учитывая, что публичную информацию слушает и противник, заявил командующий национальными вооруженными силами Латвии генерал-майор Каспар Спуданс. Он отметил, что вооруженные силы Латвии долгое время пользовались высоким доверием общества, однако новейшие события это доверие проверили. По его мнению, в сохранении доверия решающим фактором является ясность и информация, основанная на правде. При этом он признал, что военным организациям трудно публично объяснить все детали, так как вооруженные силы обучены охранять информацию, поэтому в коммуникации необходимо найти баланс между скоростью и точностью. Говоря о прилете дрона в воздушное пространство Латвии, Пуданс отметил, что самое сложное – управление ожиданиями общества. Он пояснил, что вооруженные силы должны рассказывать, на что они способны, при этом учитывая, что способности ограничены и по виду, и по объему, и по интенсивности таких событий. Пуданс подчеркнул, что коммуникация с обществом должна быть неотъемлемой частью операционных планов. В Латвии более 80% жителей живут в собственном жилье. Это один из самых высоких показателей среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. По данным организации, 71,3% латвийцев владеют недвижимостью без обременений. Еще около 10% выплачивают ипотеку, а 11,6% арендуют жилье. Для сравнения, в Швейцарии лишь 4,5% жителей проживают в полностью принадлежащем им доме или квартире. В Нидерландах 10,7%, в Дании 13,5%. Более высокий уровень частной собственности наблюдается только в Польше, Венгрии и Литве, где этот показатель достигает 72-76%. Эксперты отмечают, что столь высокая доля собственников в Латвии – наследие приватизации 90-х годов. По словам представителя Colliers Baltic AG в Эрдене, истоки этого феномена понятны. Во-первых, приватизация позволила тысячам семей приобрести жилье по низкой цене, а затем оно переходило по наследству. Во-вторых, арендный рынок в Латвии долгое время развивался слабо. И, наконец, для многих латвийцев недвижимость – единственная форма накоплений, отметила эксперт. В бюро премьер-министра будет советник по вопросам авиакомпании Air Baltic и железнодорожного проекта Rail Baltica, заявил премьер Андрис Кулбергс. Он отметил, что важнейшие вопросы отражены в декларации Кабинета министров, и, исходя из этого, он ищет советников. Для правительства актуальны такие крупные проекты, как развитие Air Baltic и реализация Rail Baltica, и нужен человек, который будет за это отвечать, сказал премьер. Он указал, что комплектация его бюро еще не завершена. Найти компетентных людей, готовых серьезно погрузиться в работу на 4-5 месяцев – это вызов, сказал Кулбергс. Национальная служба здоровья обещает и в дальнейшем обеспечить работу пункта медицинской неотложной помощи в Валке. Ранее Видземская больница сообщила, что с 20 июня закроет этот пункт в Валке, поскольку главный дежурный врач уходит на пенсию и обеспечивать дальнейшую работу неотложки невозможно. Представитель Национальной службы здоровья Кити Агрина в свою очередь настаивает, что эта информация некорректна и пункт в Валке продолжит работу. Сейчас идет поиск решений, чтобы жители могли получать медицинскую помощь в том же объеме, как и раньше. Во второй половине этого года Латвия получит первые системы противовоздушной обороны средней дальности «Арис-Т», заявил на платформе X министр обороны Андрис Спруц. Он подчеркнул, что IRIS-T обеспечивает не только противовоздушную оборону среднего радиуса действия, но и высокую точность, в том числе против малоразмерных и низколетящих целей, дронов и ракет. Вместе с Эстонией мы вкладываем 1 миллиард евро в современную многоуровневую систему противовоздушной обороны, внедряя системы IRIS-T и существенно укрепляя безопасность региона, подчеркнул министр. Как сообщалось, с 2023 по 2027 год Латвия обязалась ежегодно выделять дополнительно 200 миллионов евро на укрепление противовоздушной обороны, вложив в эту сферу за 5 лет 1 миллиард евро с целью укрепления обороноспособности. 30 ноября 2023 года Министерство обороны подписало с немецким предприятием Diehl Defence договор о закупках систем IRIS-T. Договор стоимостью 600 миллионов евро предусматривает закупку оборудования для эффективной работы систем IRIS-T, что обеспечит введение в Латвии многоуровневой противовоздушной обороны. Правительству еще предстоит решить, сохранять ли после 30 июня пониженную ставку акциза на дизельное топливо, поскольку сейчас цены на него стабилизировались, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Он напомнил, что после начала военных действий США и Израиля против Ирана цены на дизельное топливо резко выросли и некоторое время превышали 2 евро за литр. Сейчас ситуация стабилизировалась, и, по мнению министра, рост цен уже не настолько значителен, чтобы продолжать компенсировать расходы на дизельное топливо. Ранее Минэкономики предложило продлить действие сниженного акциза на дизельное топливо еще на 3 месяца, до 30 сентября. Привести в порядок модель финансового выравнивания самоуправлений, предоставить дополнительную поддержку Латгале и Восточному приграничью, а также сократить бюрократическую нагрузку, возложенную на самоуправление. Эти три задачи новое правительство считает реально выполнимыми в течение 4-5 месяцев, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он признал, что многие проблемы самоуправлений накапливались годами, и решить их все не получится. Поэтому правительство хочет сосредоточиться на нескольких конкретных, но важных для самоуправлений вопросах. Электрички между Ригой и Елговой уже осенью смогут разгоняться до 140 км в час, на 20 км в час больше, чем сейчас. Чтобы увеличить скорость движения, недостаточно просто заменить контактную сеть. Нужны и дополнительные работы, например, оснастить переезды автоматическими шлагбаумами. Также необходимо выправить рельсовый путь, чтобы поезд мог ехать быстрее, пояснила директор по управлению проектами компании «Латвия Сдзелсельш» Агра Мелне. Она добавила, что модернизация Елговской линии выходит на финишную прямую, и 40-километровый участок между Торня-Калнсом и Елговой обещают сдать к сентябрю, в крайнем случае до конца года. «Военная промышленность должна быть тесно связана с вооруженными силами», заявил министр обороны Райвис Мелнис. Он пояснил, что военные технологии меняются очень быстро, и это наглядно демонстрирует война в Украине. По его словам, это показывает, насколько гибкой должна быть промышленность, чтобы обеспечить военнослужащим возможность выполнять поставленные задачи. По словам министра, военная промышленность должна действовать в тесной связке с вооруженными силами, чтобы при необходимости нужные изменения можно было согласовать буквально одним телефонным звонком или разговором. Говоря о залетах беспилотников на территорию Латвии, министр отметил, что их необходимо сбивать, однако для этого нужно создать соответствующие возможности. Мелнис подчеркнул, что национальные вооруженные силы уже сейчас профессионально выполняют эти задачи в рамках имеющихся у них ресурсов. «Моя задача как министра – найти и обеспечить командующего НВС ресурсами и системами, которые ему необходимы, чтобы в Латгалии и не только обнаруживать эти беспилотники, уничтожать их и не позволять им залетать на территорию Латвии», – подчеркнул министр. Алексей Свиридов, новостная студия «Mix Media Group».
0: В новостной студии «Mix Media Group» Елена Симон, здравствуйте. В четверг, 4 июня, в Вентспилсе проходят масштабные антитеррористические учения «Виндау-2026». Отрабатывается ситуация, когда вооруженные террористы захватили порт, пассажирский паром и взяли заложников. В учениях задействовано рекордное количество участников – около 600 человек. В ходе учений оперативной службы и другие структуры антитеррористической системы в общей сложности более 20 организаций проверяют готовность к реагированию и взаимодействию между собой в описанной ситуации. Латвии. Среди участников представители кризисного центра «Скалбес», паромной компании «Стена Лайн» и ряд других предприятий, расположенных в Вентспилском порту. Учения организованы службой госбезопасности Латвии с развертыванием всех сил. Вентспилс впервые принимает антитеррористические учения службы госбезопасности в рамках регионального цикла учений. Сегодня в связи с проведением учений в Вентспилсе, особенно в порту и его окрестностях, наблюдается интенсивное движение транспорта оперативных служб и национальных вооруженных

Сильные дожди и грозы. Больше всего осадков выпадет в ночь на субботу, при этом самые сильные ливни прогнозируются в Курзаме. В пятницу и субботу в Латвии будет много облаков, а в воскресенье ожидается солнечная погода. Температура воздуха в пятницу и воскресенье поднимется до +20, +25 градусов, местами на побережье будет на градус меньше, а в субботу температура не превысит +15, +22 градуса и будет дуть порывистый западный-юго-западный ветер. На следующей неделе прогнозируется переменчивая погода, временами ожидаются дожди и грозы, в середине недели станет прохладнее. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, июнь в Латвии будет примерно на 2 градуса теплее нормы, лето в целом также может быть теплее обычного. В четверг депутаты Сейма в окончательном чтении поддержали поправки к закону о финансировании здравоохранения, предусматривающие отсрочку введения так называемой системы двух корзин медуслуг до 31 декабря 2026 года. Поправки рассматривались в срочном порядке. Принятые изменения предусматривают, что до конца этого года жители сохранят право получать медицинские услуги в сфере государственного обязательного страхования здоровья независимо от уплаченных взносов. Прежнее регулирование предусматривало введение системы двух корзин услуг, которая разделила бы здравоохранение на основную и полную корзину, однако эта модель с 2018 года фактически не была введена, так как ее практическое внедрение неоднократно откладывалось. Депутаты поясняют, что сейчас наступил риск не успеть принять до 1 июля текущего года более обширные поправки в регулирование финансирования здравоохранения, поэтому принято решение продлить нынешний порядок, сохранив прежний доступность медицинских услуг для всех жителей. Предложенные изменения не окажут влияния на государственные или муниципальные бюджеты, поскольку предоставление услуг продолжится в соответствии с прежней практикой. На этой неделе в Резекне, Резекненском и Маденском краях полиция в ходе 10 обысков обнаружила 2 плантации марихуаны, задержала 4 человек и изъяла большое количество наркотиков, а также оружие, сообщили в отделе по связям с общественностью государственной полиции. Операцию организовало Бюро криминальной полиции Латгальского регионального управления госполиции в сотрудничестве с батальоном специального назначения. 3 июня были задержаны 3 мужчин 1975, 1999 и 1977 года рождения, а 4 июня еще один человек, входивший в преступную группу, занимавшуюся незаконным оборотом наркотических веществ. В ходе обыска полиция изъяла 835 саженцев марихуаны, около 24 килограммов высушенной марихуаны и специализированное оборудование для ее выращивания. Кроме того, было изъято 13 единиц огнестрельного оружия, около 100 его составных частей и наличные деньги 3145 евро, на которые будет наложен арест. Госполиция начала уголовный процесс и планирует просить суд применить к 2 задержанным меру пресечения, связанную с лишением свободы. За преступление предусмотрено наказание по 2 статьям Уголовного закона за незаконное выращивание растений и за незаконное изготовление, хранение, перевозку наркотических веществ в группе лиц в крупном размере. Государственная касса в среду 3 июня от имени Латвии выпустила государственные облигации устойчивого развития со сроком погашения 7 лет и привлекла финансирование в размере 1 миллиарда евро с доходностью 3,525% с фиксированной купонной ставкой 3,5%. Облигации приобрели более 70 инвесторов, в основном управляющие активами из европейских стран. При этом общий спрос инвесторов превысил 2 миллиарда 400 миллионов евро. С 1 марта по 31 мая инспекторы Рижской муниципальной полиции фиксировали число нарушителей среди водителей средств микромобильности. Были проверены 631 человек и зафиксировано более 600 нарушений. Главной бедой на дорогах оказалось банальное отсутствие документов. В 224 случаях у водителей не было ни велосипедных прав, ни удостоверения другой категории. Еще 24 раза за руль садились подростки, которым по возрасту это запрещено. Красный свет тоже мало кого остановил. Остановил 39 человек, проскочили перекрестки на запрещающий сигнал. Велосипедисты регулярно забывали, где им положено находиться. Полицейские оформили 67 протоколов за езду вне предназначенных полос, тротуаров или проезжей части. Еще 15 человек незаконно выкатились на пешеходную зону на самодвижущихся велосипедах. У самокатчиков свои антирекорды. В 14 случаях они ехали там, где нельзя. 43 раза патрульные ловили любителей кататься вдвоем на одном самокате. При этом
этом и те, и другие регулярно забывали уступать дорогу пешеходам. В 55 случаях у водителей самокатов отсутствовала обязательная страховка гражданского

0: гражданско-правовой ответственности. Еще 32 транспортных средства вообще не прошли регистрацию. Полиция зафиксировала 108 фактов неправильной парковки самокатов в зонах запрета. За 3 месяца полиция отстранила от поездок 20 водителей средств микромобильности, которые управляли транспортом в состоянии опьянения или под воздействием других одурманивающих веществ. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic с 1 июля планирует возобновить прямые рейсы между Ригой и Тель-Авивом и обеспечивать 3 рейса в неделю. Полеты будут возобновлены с соблюдением рекомендаций, изданных Европейским агентством по безопасности полетов и ограничений, установленных страховыми компаниями. Авиакомпания продолжит непрерывно следить за развитием ситуации и при необходимости оперативно скорректирует расписание полетов. В конце февраля этого года Air Baltic отменила все рейсы в Тель-Авив и из него в связи с началом войны на Ближнем Востоке. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! При коммуникации с обществом необходимо доносить правду о возможностях и ограничениях вооруженных сил, одновременно учитывая, что публичную информацию слушает и противник, заявил командующий национальными вооруженными силами Латвии генерал-майор Каспарс Пуданс. Он отметил, что вооруженные силы Латвии долгое время пользовались высоким доверием общества, однако новейшие события это доверие проверили. По его мнению, в сохранении доверия решающим фактором является ясность и информация, основанная на правде. При этом он признал, что военным организациям трудно публично объяснить все детали, так как вооруженные силы обучены охранять информацию, поэтому в коммуникации необходимо найти баланс между скоростью и точностью. Говоря о прилете дрона в воздушное пространство Латвии, Пуданс отметил, что самое сложное – управление ожиданиями общества. Он пояснил, что вооруженные силы должны рассказывать, на что они способны, при этом учитывая, что способности ограничены и по виду, и по объему, и по интенсивности таких событий. Пуданс подчеркнул, что коммуникация с обществом должна быть неотъемлемой частью операционных планов. В Латвии более 80% жителей живут в собственном жилье. Это один из самых высоких показателей среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. По данным организации, 71,3% латвийцев владеют недвижимостью без обременений. Еще около 10% выплачивают ипотеку, а 11,6% арендуют жилье. Для сравнения, в Швейцарии лишь 4,5% жителей проживают в полностью принадлежащем им доме или квартире, в Нидерландах 10,7%, в Дании 13,5%. Более высокий уровень частной собственности наблюдается только в Польше, Венгрии и Литве, где этот показатель достигает 72-76%. Эксперты отмечают, что столь высокая доля собственников в Латвии – наследие приватизации 90-х годов. По словам представителя Colliers Baltic AG в Эрдене, истоки этого феномена понятны. Во-первых, приватизация позволила тысячам семей приобрести жилье по низкой цене, а затем оно переходило по наследству. Во-вторых, арендный рынок в Латвии долгое время развивался слабо. И, наконец, для многих латвийцев недвижимость – единственная форма накоплений, отметила эксперт. В бюро премьер-министра будет советник по вопросам авиакомпании Air Baltic и железнодорожного проекта Rail Baltica, заявил премьер Андрис Кулбергс. Он отметил, что важнейшие вопросы отражены в декларации Кабинета министров, и, исходя из этого, он ищет советников. Для правительства актуальны такие крупные проекты, как развитие Air Baltic и реализация Rail Baltica, и нужен человек, который будет за это отвечать, сказал премьер. Он указал, что комплектация его бюро еще не завершена. Найти компетентных людей, готовых серьезно погрузиться в работу на 4-5 месяцев – это вызов, сказал Кулбергс. Национальная служба здоровья обещает и в дальнейшем обеспечить работу пункта медицинской неотложной помощи в Валке. Ранее Видземская больница сообщила, что с 20 июня закроет этот пункт в Валке, поскольку главный дежурный врач уходит на пенсию и обеспечивать дальнейшую работу неотложки невозможно. Представитель Национальной службы здоровья Кития Грина в свою очередь настаивает, что эта информация некорректна и пункт в Валке продолжит работу. Сейчас идет поиск решений, чтобы жители могли получать медицинскую помощь в том же объеме, как и раньше. Во второй половине этого года Латвия получит первые системы противовоздушной обороны средней дальности «Арис-Т», заявил на платформе X министр обороны Андрис Спруц. Он подчеркнул, что «Айрис-Ти» обеспечивает не только противовоздушную оборону среднего радиуса действия, но и высокую точность, в том числе против малоразмерных и низколетящих целей – дронов и ракет. «Вместе с Эстонией мы вкладываем 1 миллиард евро в современную многоуровневую систему противовоздушной обороны, внедряя системы «Айрис-Ти» и существенно укрепляя безопасность региона», – подчеркнул министр. Как сообщалось, с 2023 по 2027 год Латвия обязалась ежегодно выделять дополнительно 200 миллионов евро на укрепление противовоздушной обороны, вложив в эту сферу за 5 лет 1 миллиард евро с целью укрепления обороноспособности. 30 ноября 2023 года Министерство обороны подписало с немецким предприятием Diehl Defence договор о закупках систем «Айрис-Ти». Договор стоимостью 600 миллионов евро предусматривает закупку оборудования для эффективной работы систем «Айрис-Ти», что обеспечит введение в Латвии многоуровневой противовоздушной обороны. В четверг в Вентспилсе проходят крупнейшие на сегодняшний день антитеррористические учения «Window-2026», организованные службой госбезопасности. В ходе учения оперативные службы проверяют готовность к реагированию и взаимодействию в ситуации, когда вооруженные террористы захватили порт и пассажирский паром. Служба госбезопасности впервые проводит антитеррористические учения в Вентспилсе, продолжая начатый в предыдущие годы цикл региональных учений. В учениях задействовано рекордное число участников – около 600 человек. Правительству еще предстоит решить, сохранять ли после 30 июня пониженную ставку акциза на дизельное топливо, поскольку сейчас цены на него стабилизировались, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Он напомнил, что после начала военных действий США и Израиля против Ирана цены на дизельное топливо резко выросли и некоторое время превышали 2 евро за литр. Сейчас ситуация стабилизировалась, и, по мнению министра, рост цен уже не настолько значителен, чтобы продолжать компенсировать расходы на дизельное топливо. Ранее Минэкономики предложило продлить действие сниженного акциза на дизельное топливо еще на 3 месяца, до 30 сентября. Привести в порядок модель финансового выравнивания самоуправлений, предоставить дополнительную поддержку Латгале и Восточному приграничью, а также сократить бюрократическую нагрузку, возложенную на самоуправление. Эти три задачи новое правительство считает реально выполнимыми в течение 4-5 месяцев, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он признал, что многие проблемы самоуправлений накапливались годами, и решить их все не получится. Поэтому правительство хочет сосредоточиться на нескольких конкретных, но важных для самоуправлений вопросах. Электрички между Ригой и Елговой уже осенью смогут разгоняться до 140 км в час, на 20 км в час больше, чем сейчас. Чтобы увеличить скорость движения, недостаточно просто заменить контактную сеть. Нужны и дополнительные работы, например, оснастить переезды автоматическими шлагбаумами. Также необходимо выправить рельсовый путь, чтобы поезд мог ехать быстрее, пояснила директор по управлению проектами компании «Латвия-Зелсельш» Агра Мелне. Она добавила, что модернизация Елговской линии выходит на финишную прямую, и 40-километровый участок между Торня-Калнсом и Елговой обещают сдать к сентябрю, в крайнем случае до конца года. «Военная промышленность должна быть тесно связана с вооруженными силами», заявил министр обороны Райвис Мелнис. Он пояснил, что военные технологии меняются очень быстро, и это наглядно демонстрирует война в Украине. По его словам, это показывает, насколько гибкой должна быть промышленность, чтобы обеспечить военнослужащим возможность выполнять поставленные задачи. По словам министра, военная промышленность должна действовать в тесной связке с вооруженными силами, чтобы при необходимости нужные изменения можно было согласовать буквально одним телефонным звонком или разговором. Говоря о залетах беспилотников на территорию Латвии, министр отметил, что их необходимо сбивать, однако для этого нужно создать соответствующие возможности. Мелнис подчеркнул, что национальные вооруженные силы уже сейчас профессионально выполняют эти задачи в рамках имеющихся у них ресурсов. «Моя задача как министра – найти и обеспечить командующего НВС ресурсами и системами, которые ему необходимы, чтобы в Латгалии и не только обнаруживать эти беспилотники, уничтожать их и не позволять им залетать на территорию Латвии», – подчеркнул министр. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В связи с возросшим спросом в двух школах Рижского муниципалитета будут открыты дополнительные первые классы, сообщило Управление внешних коммуникаций Рижской городской администрации. В настоящее время дополнительные классы первого класса открыты в Рижской средней школе номер 45 и в Рижской начальной школе народного искусства имени Оскара Калпакса. В заявлении муниципалитета говорится, что власти отслеживают спрос и при необходимости откроют дополнительные классы, если позволят школьные помещения. Процесс заполнения мест в первом классе на 2026-2027 учебный год продолжается. Школы рассылают родителям письма с информацией о включении или не включении их ребенка в список абитуриентов, поступающих в первый класс. Муниципалитет просит принять во внимание, что процесс приема еще не завершен, и изменения в списке будут происходить в течение июня. После получения приглашения от учебного заведения родители ребенка должны в течение 10 календарных дней подать в учебное заведение заявление о зачислении ребенка в первый класс или об отзыве заявления. Большинство детей зарегистрированы в нескольких школах, поэтому после каждого ответа родителей список претендентов меняется и свободное место предлагается следующему ребенку в очереди. Поэтому родителям следует регулярно отслеживать получаемую информацию. Предприятие «Пассажирские поезда» оснастило один из своих дизельных поездов системой спутникового интернета Starlink в рамках пилотного проекта, который продлится 12 месяцев. Необходимое оборудование установлено в одном модернизированном дизельном поезде, состоящем из 4 вагонов, который предназначен для более протяженных региональных маршрутов. Новое решение позволит пассажирам этого дизельного поезда пользоваться бесплатным интернетом на протяжении всей поездки, в том числе на маршрутах, где ранее покрытие мобильного интернета на отдельных участках было недостаточным или нестабильным. Пассажиры смогут пользоваться интернетом Starlink, подключаясь к сети Wi-Fi в поезде. Во время движения интернет будет обеспечиваться за счет автоматического переключения между сетями мобильных операторов и сервисом Starlink. Во время пилотного проекта оценят качество и стабильность решения Starlink на разных маршрутах и при разных условиях движения, а также возможность более широкого внедрения этой технологии в других поездах компании. Латвия продолжает проводить ответственную бюджетную политику и в условиях, когда существенно выросли расходы на оборону, используя предусмотренную фискальными правилами Европейского Союза гибкость для инвестиций в безопасность, считает еврокомиссар Валдис Домбровскис. Политик отметил, что, реагируя на растущие гибридные атаки, Европейская комиссия призывает все страны восточного фланга ЕС укреплять безопасность в регионе, способствовать экономическому развитию и решать социальные проблемы, в том числе эффективно используя фонды ЕС. Домбровскис добавил, что одновременно важно способствовать и военной мобильности. Странам Балтии рекомендуется ускорить реализацию железнодорожного проекта Rail Baltica. Домбровскис подчеркнул, что важно добиться, чтобы предприятия больше инвестировали в исследования и инновации, а также теснее сотрудничали с латвийскими учеными, тем самым способствуя переносу изобретений в предпринимательскую деятельность. Он обратил внимание на вывод Европейской комиссии о том, что Латвии необходимо продолжать улучшать доступность рабочей силы, предлагая соответствующие потребностям рынка труда программы обучения и переквалификации. Также Европейская комиссия рекомендует Латвии продолжать работу по укреплению систем социальной защиты и здравоохранения, а также способствовать доступности недорогого арендного и социального жилья, особенно в регионах. Европейская комиссия представила весенний пакет европейского семестра 2026 года, в котором изложены политические указания для стран. Особое внимание уделено укреплению конкурентоспособности ЕС, стратегической автономии, а также экономической и социальной устойчивости и сплоченности с учетом текущей геополитической неопределенности и одновременно общей цели сохранения фискальной устойчивости. Оппозиция в Юрмальской думе после драки на улице Йомас хочет получить от полиции оценку охвата систем видеонаблюдения в городе. Сегодня, 4 июня, состоится внеочередное заседание Юрмальской думы, на котором планируется заслушать муниципальную полицию по поводу инцидента, произошедшего во время курортного праздника. Один из проектов решения предусматривает поручить муниципальной полиции Юрмалы до 1 июля подготовить и представить думе оценку интенсивности патрулирования на улице Йомаса и в центре Сергей Майори, охвата и эффективности системы видеонаблюдения, а также необходимых улучшений для укрепления общественной безопасности. Другой проект решения предусматривает поручить администрации самоуправления совместно с полицией до 1 июля разработать и представить Думе предложение по дополнительным мерам безопасности на улице Йомас и в других местах массового посещения, развитию систем видеонаблюдения и укреплению сотрудничества с госполицией. Также необходимо будет предоставить информацию о требуемом финансировании для реализации этих мер безопасности. Инициатива «Корзины низких цен», как и предполагалось ранее, не оказала выраженного влияния на общую ситуацию с ценами на продукты питания в Латвии, поскольку в целом изменения цен определяются глобальными тенденциями, заявили агентству «Лето» банковские экономисты. Как заявил главный экономист банка «Цитадель» Карлис Пургалис, как и прогнозировалось ранее, корзина низких цен не оказалась чудо-средством для решения проблемы цен на продукты. Нет никаких признаков того, что эта инициатива за год радикально изменила общую ситуацию с ценами на продукты в Латвии, поскольку динамику цен по-прежнему в большей степени определяют сезонность, колебания мировых цен на продовольствие, стоимость энергоресурсов и конкурентная среда на рынке, указал он. Пургалис добавил, что в апреле этого года цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Латвии за год были на 0,3% ниже, однако на это в основном повлияло существенное падение цен в отдельных категориях продуктов, в то время как в других группах продуктов цены продолжали расти. Поэтому положительный эффект нельзя автоматически приписывать только инициативе «Корзины низких цен». В то же время инициативу нельзя назвать полностью провальной, поскольку она принесла практическую пользу покупателям, которые ищут самые дешевые основные продукты, и этим покупателям стало легче находить продукты по низким ценам. В целом эту инициативу можно оценить как правильное направление, но слабый инструмент для влияния на общие цены на продукты. Это хорошая краткосрочная поддержка для потребителей, но не замена более глубоким изменениям в конкуренции, цепочках поставок и прозрачности цен, указал экономист «Цитадель». По словам главного экономиста СБ банка Дайниса Гашпуйтиса, в прошлом году преобладали условия для стабилизации уровня цен на продукты в Латвии, и во второй половине года похожая тенденция наблюдалась во всей еврозоне. В свою очередь, в Литве и Эстонии уровень цен показал даже небольшое снижение. Он добавил, что более выраженная смена тенденций наблюдается с января этого года, когда в еврозоне, Литве и Эстонии уровень цен резко подскочил. Притом в еврозоне рост еще продолжается, в то время как в Латвии он спадает. Учитывая изменения последних месяцев, уровень цен на продукты в Латвии за последний год остался примерно на том же месте, но вырос в Эстонии и Литве, а также в среднем по еврозоне, уточнил экономист. Он выразил мнение, что идея регулирования цен на продукты эволюционировала до более разумных инициатив. Корзина низких цен на продукты – это компромисс между политическими, деловыми и социальными целями. Однако она не окажет влияния на уровень цен на продукты в долгосрочной перспективе. Для конкуренции полезны меры по надзору и сравнению цен, поэтому реализовались более рациональные вещи, которые позволяют улучшить прозрачность рынка и заставили торговцев скорректировать свою политику. В более долгосрочной перспективе фокус должен быть на том, чтобы уровень цен на продукты и их изменения в Латвии были соразмерны происходящему в Европе. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. При коммуникации с обществом необходимо доносить правду о возможностях и ограничениях вооруженных сил, одновременно учитывая, что публичную информацию слушает и противник, заявил командующий национальными вооруженными силами Латвии генерал-майор Каспар Спуданс. Он отметил, что вооруженные силы Латвии долгое время пользовались высоким доверием общества, однако новейшие события это доверие проверили. По его мнению, в сохранении доверия решающим фактором является ясность и информация, основанная на правде. При этом он признал, что военным организациям трудно публично объяснить все детали, так как вооруженные силы обучены охранять информацию, поэтому в коммуникации необходимо найти баланс между скоростью и точностью. Говоря о прилете дрона в воздушное пространство Латвии, Пуданс отметил, что самое сложное – управление ожиданиями общества. Он пояснил, что вооруженные силы должны рассказывать, на что они способны, при этом учитывая, что способности ограничены и по виду, и по объему, и по интенсивности таких событий. Пуданс подчеркнул, что коммуникация с обществом должна быть неотъемлемой частью операционных планов. В Латвии более 80% жителей живут в собственном жилье. Это один из самых высоких показателей среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. По данным организации, 71,3% латвийцев владеют недвижимостью без обременений. Еще около 10% выплачивают ипотеку, а 11,6% арендуют жилье. Для сравнения, в Швейцарии лишь 4,5% жителей проживают в полностью принадлежащем им доме или квартире. В Нидерландах 10,7%, в Дании 13,5%. Более высокий уровень частной собственности наблюдается только в Польше, Венгрии и Литве, где этот показатель достигает 72-76%. Эксперты отмечают, что столь высокая доля собственников в Латвии – наследие приватизации 90-х годов. По словам представителя Colliers Baltic AG в Эрдене, истоки этого феномена понятны. Во-первых, приватизация позволила тысячам семей приобрести жилье по низкой цене, а затем оно переходило по наследству. Во-вторых, арендный рынок в Латвии долгое время развивался слабо. И, наконец, для многих латвийцев недвижимость – единственная форма накоплений, отметила эксперт. В бюро премьер-министра будет советник по вопросам авиакомпании Air Baltic и железнодорожного проекта Rail Baltica, заявил премьер Андрис Кулбергс. Он отметил, что важнейшие вопросы отражены в декларации Кабинета министров, и, исходя из этого, он ищет советников. Для правительства актуальны такие крупные проекты, как развитие Air Baltic и реализация Rail Baltica, и нужен человек, который будет за это отвечать, сказал премьер. Он указал, что комплектация его бюро еще не завершена. Найти компетентных людей, готовых серьезно погрузиться в работу на 4-5 месяцев – это вызов, сказал Кулбергс. Национальная служба здоровья обещает и в дальнейшем обеспечить работу пункта медицинской неотложной помощи в Валке. Ранее Видземская больница сообщила, что с 20 июня закроет этот пункт в Валке, поскольку главный дежурный врач уходит на пенсию и обеспечивать дальнейшую работу неотложки невозможно. Представитель Национальной службы здоровья Кити Агрина в свою очередь настаивает, что эта информация некорректна и пункт в Валке продолжит работу. Сейчас идет поиск решений, чтобы жители могли получать медицинскую помощь в том же объеме, как и раньше. Во второй половине этого года Латвия получит первые системы противовоздушной обороны средней дальности «Арис-Ти», заявил на платформе X министр обороны Андрис Спруц. Он подчеркнул, что «Арис-Ти» обеспечивает не только противовоздушную оборону среднего радиуса действия, но и высокую точность, в том числе против малоразмерных и низколетящих целей – дронов и ракет. Вместе с Эстонией мы вкладываем 1 миллиард евро в современную многоуровневую систему противовоздушной обороны, внедряя системы Iris-T и существенно укрепляя безопасность региона, подчеркнул министр. Как сообщалось, с 2023 по 2027 год Латвия обязалась ежегодно выделять дополнительно 200 миллионов евро на укрепление противовоздушной обороны, вложив в эту сферу за 5 лет 1 миллиард евро с целью укрепления обороноспособности. 30 ноября 2023 года Министерство обороны подписало с немецким предприятием Diehl Defence договор о закупках систем Iris-T. Договор стоимостью 600 миллионов евро предусматривает закупку оборудования для эффективной работы систем Iris-T, что обеспечит введение в Латвии многоуровневой противовоздушной обороны. Правительству еще предстоит решить, сохранять ли после 30 июня пониженную ставку акциза на дизельное топливо, поскольку сейчас цены на него стабилизировались, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Он напомнил, что после начала военных действий США и Израиля против Ирана цены на дизельное топливо резко выросли и некоторое время превышали 2 евро за литр. Сейчас ситуация стабилизировалась, и, по мнению министра, рост цен уже не настолько значителен, чтобы продолжать компенсировать расходы на дизельное топливо. Ранее Минэкономики предложило продлить действие сниженного акциза на дизельное топливо еще на 3 месяца, до 30 сентября. Привести в порядок модель финансового выравнивания самоуправлений, предоставить дополнительную поддержку Латгале и Восточному приграничью, а также сократить бюрократическую нагрузку, возложенную на самоуправление. Эти три задачи новое правительство считает реально выполнимыми в течение 4-5 месяцев, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он признал, что многие проблемы самоуправлений накапливались годами, и решить их все не получится. Поэтому правительство хочет сосредоточиться на нескольких конкретных, но важных для самоуправления вопросах. Электрички между Ригой и Елговой уже осенью смогут разгоняться до 140 км в час, на 20 км в час больше, чем сейчас. Чтобы увеличить скорость движения, недостаточно просто заменить контактную сеть. Нужны и дополнительные работы, например, оснастить переезды автоматическими шлагбаумами. Также необходимо выправить рельсовый путь, чтобы поезд мог ехать быстрее, пояснила директор по управлению проектами компании «Латвия-Зелсельш» Агра Мелне. Она добавила, что модернизация Елговской линии выходит на финишную прямую, и 40-километровый участок между Торня-Калнсом и Елговой обещают сдать к сентябрю, в крайнем случае до конца года. «Военная промышленность должна быть тесно связана с вооруженными силами», заявил министр обороны Райвис Мелнис. Он пояснил, что военные технологии меняются очень быстро, и это наглядно демонстрирует война в Украине. По его словам, это показывает, насколько гибкой должна быть промышленность, чтобы обеспечить военнослужащим возможность выполнять поставленные задачи. По словам министра, военная промышленность должна действовать в тесной связке с вооруженными силами, чтобы при необходимости нужные изменения можно было согласовать буквально одним телефонным звонком или разговором. Говоря о залетах беспилотников на территорию Латвии, министр отметил, что их необходимо сбивать, однако для этого нужно создать соответствующие возможности. Мелнис подчеркнул, что национальные вооруженные силы уже сейчас профессионально выполняют эти задачи в рамках имеющихся у них ресурсов. «Моя задача как министра – найти и обеспечить командующего НВС ресурсами и системами, которые ему необходимы, чтобы в Латгалии и не только обнаруживать эти беспилотники, уничтожать их и не позволять им залетать на территорию Латвии», – подчеркнул министр. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон, здравствуйте. В четверг, 4 июня, в Вентспилсе проходят масштабные антитеррористические учения «Виндау-2026». Отрабатывается ситуация, когда вооруженные террористы захватили порт, пассажирский паром и взяли заложников. В учениях задействовано рекордное количество участников – около 600 человек. В ходе учений оперативные службы и другие структуры антитеррористической системы в общей сложности более 20 организаций проверяют готовность к реагированию и взаимодействию между собой в описанной ситуации. Среди участников представители кризисного центра «Скалбес», паромной компании «Стена Лайн» и ряд других предприятий, расположенных в Вентспилсском порту. Учения организованы службой госбезопасности Латвии с развертыванием всех сил. Вентспилс впервые принимает антитеррористические учения службы госбезопасности в рамках регионального цикла учений. Сегодня в связи с проведением учений в Вентспилсе, особенно в порту и его окрестностях, наблюдается интенсивное движение транспорта оперативных служб и национальных вооруженных сил, а также полеты вертолетов на малой высоте. Служба призывает отнестись к учениям с пониманием, поскольку их главная цель – укрепление общественной безопасности. Существенных ограничений движения транспорта в Вентспилсе во время учений не планируется. Служба госбезопасности подтвердила, что уровень террористической угрозы в Латвии в настоящее время остается низким, и имеющаяся у службы информация не указывает на возможное изменение ситуации в ближайшее время. В пятницу и субботу, а также на следующей неделе в Латвии временами будут идти дожди, местами ожидаются.

станет прохладнее. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, июнь в Латвии будет примерно на 2 градуса теплее нормы. Лето в целом также может быть теплее обычного. В четверг депутаты Сейма в окончательном чтении поддержали поправки к закону о финансировании здравоохранения, предусматривающие отсрочку введения так называемой системы двух корзин медуслуг до 31 декабря 2026 года. Поправки рассматривались в срочном порядке. Принятые изменения предусматривают, что до конца этого года жители сохранят право получать медицинские услуги в сфере государственного обязательного страхования здоровья независимо от уплаченных взносов. Прежнее регулирование предусматривало введение системы двух корзин услуг, которая разделила бы здравоохранение на основную и полную корзину, однако эта модель с 2018 года фактически не была введена, так как ее практическое внедрение неоднократно откладывалось. Депутаты поясняют, что сейчас наступил риск не успеть принять до 1 июля текущего года более обширные поправки в регулирование финансирования здравоохранения, поэтому принято решение продлить нынешний порядок, сохранив прежний доступность медицинских услуг для всех жителей. Предложенные изменения не окажут влияния на государственные или муниципальные бюджеты, поскольку предоставление услуг продолжится в соответствии с прежней практикой. На этой неделе в Резекне, Резекненском и Маденском краях полиция в ходе 10 обысков обнаружила 2 плантации марихуаны, задержала 4 человек и изъяла большое количество наркотиков, а также оружие, сообщили в отделе по связям с общественностью государственной полиции. Операцию организовало Бюро криминальной полиции Латгальского регионального управления госполиции в сотрудничестве с батальоном специального назначения. 3 июня были задержаны 3 мужчин 1975, 1999, и 1977 года рождения, а 4 июня еще один человек, входивший в преступную группу, занимавшуюся незаконным оборотом наркотических веществ. В ходе обыска полиция изъяла 835 саженцев марихуаны, около 24 килограммов высушенной марихуаны и специализированное оборудование для ее выращивания. Кроме того, было изъято 13 единиц огнестрельного оружия, около 100 его составных частей и наличные деньги 3145 евро, на которые будет наложен арест. Госполиция начала уголовный процесс и планирует просить суд применить к 2 задержанным меру пресечения, связанную с лишением свободы. За преступление предусмотрено наказание по 2 статьям Уголовного закона за незаконное выращивание растений и за незаконное изготовление, хранение, перевозку наркотических веществ в группе лиц в крупном размере. Государственная касса в среду 3 июня от имени Латвии выпустила государственные облигации устойчивого развития со сроком погашения 7 лет и привлекла финансирование в размере 1 миллиарда евро с доходностью 3,525% с фиксированной купонной ставкой 3,5%. Облигации приобрели более 70 инвесторов, в основном управляющие активами из европейских стран. При этом общий спрос инвесторов превысил 2 миллиарда 400 миллионов евро. С 1 марта по 31 мая инспекторы Рижской муниципальной полиции фиксировали число нарушителей среди водителей средств микромобильности. Были проверены 631 человек и зафиксировано более 600 нарушений. Главной бедой на дорогах оказалось банальное отсутствие документов. В 224 случаях у водителей не было ни велосипедных прав, ни удостоверения другой категории. Еще 24 раза за руль садились подростки, которым по возрасту это запрещено. Красный свет тоже мало кого остановил. Остановил 39 человек, проскочили перекрестки на запрещающий сигнал. Велосипедисты регулярно забывали, где им положено находиться. Полицейские оформили 67 протоколов за езду вне предназначенных полос, тротуаров или проезжей части. Еще 15 человек незаконно выкатились на пешеходную зону на самодвижущихся велосипедах. У самокатчиков свои антирекорды. В 14 случаях они ехали там, где нельзя. 43 раза патрульные ловили любителей кататься вдвоем на одном самокате. При этом и те, и другие регулярно забывали уступать дорогу пешеходам. В 55 случаях у водителей самокатов отсутствовала обязательная страховка гражданско-правовой ответственности. Еще 32 транспортных средства вообще не прошли регистрацию. Полиция зафиксировала 108 фактов неправильной парковки самокатов в зонах запрета. За 3 месяца полиция отстранила от поездок 20 водителей средств микромобильности, которые управляли транспортом в состоянии опьянения или под воздействием других одурманивающих веществ. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic с 1 июля планирует возобновить прямые рейсы между Ригой и Тель-Авивом и обеспечивать
3 рейса в неделю. Полеты будут возобновлены с соблюдением рекомендаций

0: рекомендаций, изданных Европейским агентством по безопасности полетов и ограничений, установленных страховыми компаниями. Авиакомпания продолжит непрерывно следить за развитием ситуации и при необходимости оперативно скорректирует расписание полетов. В конце февраля этого года Air Baltic отменила все рейсы в Тель-Авив и из него в связи с началом войны на Ближнем Востоке. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! При коммуникации с обществом необходимо доносить правду о возможностях и ограничениях вооруженных сил, одновременно учитывая, что публичную информацию слушает и противник, заявил командующий национальными вооруженными силами Латвии генерал-майор Каспарс Пуданс. Он отметил, что вооруженные силы Латвии долгое время пользовались высоким доверием общества, однако новейшие события это доверие проверили. По его мнению, в сохранении доверия решающим фактором является ясность и информация, основанная на правде. При этом он признал, что военным организациям трудно публично объяснить все детали, так как вооруженные силы обучены охранять информацию. Поэтому в коммуникации необходимо найти баланс между скоростью и точностью. Говоря о прилете дрона в воздушное пространство Латвии, Пуданс отметил, что самое сложное – управление ожиданиями общества. Он пояснил, что вооруженные силы должны рассказывать, на что они способны, при этом учитывая, что способности ограничены и по виду, и по объему, и по интенсивности таких событий. Пуданс подчеркнул, что коммуникация с обществом должна быть неотъемлемой частью операционных планов. В Латвии более 80% жителей живут в собственном жилье. Это один из самых высоких показателей среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. По данным организации, 71,3% латвийцев владеют недвижимостью без обременений. Еще около 10% выплачивают ипотеку, а 11,6% арендуют жилье. Для сравнения, в Швейцарии лишь 4,5% жителей проживают в полностью принадлежащем им доме или квартире, в Нидерландах 10,7%, в Дании 13,5%. Более высокий уровень частной собственности наблюдается только в Польше, Венгрии и Литве, где этот показатель достигает 72-76%. Эксперты отмечают, что столь высокая доля собственников в Латвии – наследие приватизации 90-х годов. По словам представителя Colliers Baltic AG в Эрдене, истоки этого феномена понятны. Во-первых, приватизация позволила тысячам семей приобрести жилье по низкой цене, а затем оно переходило по наследству. Во-вторых, арендный рынок в Латвии долгое время развивался слабо. И, наконец, для многих латвийцев недвижимость – единственная форма накоплений, отметила эксперт. В бюро премьер-министра будет советник по вопросам авиакомпании Air Baltic и железнодорожного проекта Rail Baltica, заявил премьер Андрис Кулбергс. Он отметил, что важнейшие вопросы отражены в декларации Кабинета министров, и, исходя из этого, он ищет советников. Для правительства актуальны такие крупные проекты, как развитие Air Baltic и реализация Rail Baltica, и нужен человек, который будет за это отвечать, сказал премьер. Он указал, что комплектация его бюро еще не завершена. Найти компетентных людей, готовых серьезно погрузиться в работу на 4-5 месяцев – это вызов, сказал Кулбергс. Национальная служба здоровья обещает и в дальнейшем обеспечить работу пункта медицинской неотложной помощи в Валке. Ранее Видземская больница сообщила, что с 20 июня закроет этот пункт в Валке, поскольку главный дежурный врач уходит на пенсию и обеспечивать дальнейшую работу неотложки невозможно. Представитель Национальной службы здоровья Кити Агрина в свою очередь настаивает, что эта информация некорректна и пункт в Валке продолжит работу. Сейчас идет поиск решений, чтобы жители могли получать медицинскую помощь в том же объеме, как и раньше. Во второй половине этого года Латвия получит первые системы противовоздушной обороны средней дальности «Арис-Ти», заявил на платформе X министр обороны Андрис Спруц. Он подчеркнул, что «Арис-Ти» обеспечивает не только противовоздушную оборону среднего радиуса действия, но и высокую точность, в том числе против малоразмерных и низколетящих целей – дронов и ракет. Вместе с Эстонией мы вкладываем 1 миллиард евро в современную многоуровневую систему противовоздушной обороны, внедряя системы Iris-T и существенно укрепляя безопасность региона, подчеркнул министр. Как сообщалось, с 2023 по 2027 год Латвия обязалась предполагалось ежегодно выделять дополнительно 200 миллионов евро на укрепление противовоздушной обороны, вложив в эту сферу за 5 лет 1 миллиард евро с целью укрепления обороноспособности. 30 ноября 2023 года Министерство обороны подписало с немецким предприятием Diehl Defence договор о закупках систем IRIS-T. Договор стоимостью 600 миллионов евро предусматривает закупку оборудования для эффективной работы систем IRIS-T, что обеспечит введение в Латвии многоуровневой противовоздушной обороны. В четверг в Вентспилсе проходят крупнейшие на сегодняшний день антитеррористические учения Window 2026, организованные службой госбезопасности. В ходе учения оперативные службы проверяют готовность к реагированию и взаимодействию в ситуации, когда вооруженные террористы захватили порт и пассажирский паром. Служба госбезопасности впервые проводит антитеррористические учения в Вентспилсе, продолжая начатый в предыдущие годы цикл региональных учений. В учениях задействовано рекордное число участников – около 600 человек. Правительству еще предстоит решить, сохранять ли после 30 июня пониженную ставку акциза на дизельное топливо, поскольку сейчас цены на него стабилизировались, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Он напомнил, что после начала военных действий США и Израиля против Ирана цены на дизельное топливо резко выросли и некоторое время превышали 2 евро за литр. Сейчас ситуация стабилизировалась, и, по мнению министра, рост цен уже не настолько значителен, чтобы продолжать компенсировать расходы на дизельное топливо. Ранее Минэкономики предложило продлить действие сниженного акциза на дизельное топливо еще на 3 месяца, до 30 сентября. Привести в порядок модель финансового выравнивания самоуправлений, предоставить дополнительную поддержку Латгале и Восточному приграничью, а также сократить бюрократическую нагрузку, возложенную на самоуправление. Эти 3 задачи новое правительство считает реально выполнимыми в течение 4-5 месяцев, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он признал, что многие проблемы самоуправлений накапливались годами, и решить их все не получится. Поэтому правительство хочет сосредоточиться на нескольких конкретных, но важных для самоуправлений вопросах. Электрички между Ригой и Елговой уже осенью смогут разгоняться до 140 км в час, на 20 км в час больше, чем сейчас. Чтобы увеличить скорость движения, недостаточно просто заменить контактную сеть. Нужны и дополнительные работы, например, оснастить переезды автоматическими шлагбаумами. Также необходимо выправить рельсовый путь, чтобы поезд мог ехать быстрее, пояснила директор по управлению проектами компании «Латвия-Зелсельш» Агра Мелне. Она добавила, что модернизация Елговской линии выходит на финишную прямую, и 40-километровый участок между Торня-Калнсом и Елговой обещают сдать к сентябрю, в крайнем случае до конца года. «Военная промышленность должна быть тесно связана с вооруженными силами», заявил министр обороны Райвис Мелнис. Он пояснил, что военные технологии меняются очень быстро, и это наглядно демонстрирует война в Украине. По его словам, это показывает, насколько гибкой должна быть промышленность, чтобы обеспечить военнослужащим возможность выполнять поставленные задачи. По словам министра, военная промышленность должна действовать в тесной связке с вооруженными силами, чтобы при необходимости нужные изменения можно было согласовать буквально одним телефонным звонком или разговором. Говоря о залетах беспилотников на территорию Латвии, министр отметил, что их необходимо сбивать, однако для этого нужно создать соответствующие возможности. Мелнис подчеркнул, что национальные вооруженные силы уже сейчас профессионально выполняют эти задачи в рамках имеющихся у них ресурсов. «Моя задача как министра – найти и обеспечить командующего НВС ресурсами и системами, которые ему необходимы, чтобы в Латгалии и не только обнаруживать эти беспилотники, уничтожать их и не позволять им залетать на территорию Латвии», – подчеркнул министр. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В связи с возросшим спросом в двух школах Рижского муниципалитета будут открыты дополнительные первые классы, сообщило Управление внешних коммуникаций Рижской городской администрации. В настоящее время дополнительные классы первого класса открыты в Рижской средней школе номер 45 и в Рижской начальной школе народного искусства имени Оскара Калпакса. В заявлении муниципалитета говорится, что власти отслеживают спрос и при необходимости откроют дополнительные классы, если позволят школьные помещения. Процесс заполнения мест в первом классе на 2026-2027 учебный год продолжается. Школы рассылают родителям письма с информацией о включении или не включении их ребенка в список абитуриентов, поступающих в первый класс. Муниципалитет просит принять во внимание, что процесс приема еще не завершен, и изменения в списке будут происходить в течение июня. После получения приглашения от учебного заведения родители ребенка должны в течение 10 календарных дней подать в учебное заведение заявление о зачислении ребенка в первый класс или об отзыве заявления. Большинство детей зарегистрированы в нескольких школах, поэтому после каждого ответа родителей список претендентов меняется и свободное место предлагается следующему ребенку в очереди. Поэтому родителям следует регулярно отслеживать получаемую информацию. Предприятие «Пассажирские поезда» оснастило один из своих дизельных поездов системой спутникового интернета Starlink в рамках пилотного проекта, который продлится 12 месяцев. Необходимое оборудование установлено в одном модернизированном дизельном поезде, состоящем из 4 вагонов, который предназначен для более протяженных региональных маршрутов. Новое решение позволит пассажирам этого дизельного поезда пользоваться бесплатным интернетом на протяжении всей поездки, в том числе на маршрутах, где ранее покрытие мобильного интернета на отдельных участках было недостаточным или нестабильным. Пассажиры смогут пользоваться интернетом Starlink, подключаясь к сети Wi-Fi в поезде. Во время движения интернет будет обеспечиваться за счет автоматического переключения между сетями мобильных операторов и сервисом Starlink. Во время пилотного проекта оценят качество и стабильность решения Starlink на разных маршрутах и при разных условиях движения, а также возможность более широкого внедрения этой технологии в других поездах компании. Латвия продолжает проводить ответственную бюджетную политику и в условиях, когда существенно выросли расходы на оборону, используя предусмотренную фискальными правилами Европейского Союза гибкость для инвестиций в безопасность, считает еврокомиссар Валдис Домбровскис. Политик отметил, что, реагируя на растущие гибридные атаки, Европейская комиссия призывает все страны восточного фланга ЕС укреплять безопасность в регионе, способствовать экономическому развитию и решать социальные проблемы, в том числе эффективно используя фонды ЕС. Домбровскис добавил, что одновременно важно способствовать и военной мобильности. Странам Балтии рекомендуется ускорить реализацию железнодорожного проекта Rail Baltica. Домбровскис подчеркнул, что важно добиться, чтобы предприятия больше инвестировали в исследования и инновации, а также теснее сотрудничали с латвийскими учеными, тем самым способствуя переносу изобретений в предпринимательскую деятельность. Он обратил внимание на вывод Европейской комиссии о том, что Латвии необходимо продолжать улучшать доступность рабочей силы, предлагая соответствующие потребностям рынка труда программы обучения и переквалификации. Также Европейская комиссия рекомендует Латвии продолжать работу по укреплению систем социальной защиты и здравоохранения, а также способствовать доступности недорогого арендного и социального жилья, особенно в регионах. Европейская комиссия представила весенний пакет европейского семестра 2026 года, в котором изложены политические указания для стран. Особое внимание уделено укреплению конкурентоспособности ЕС, стратегической автономии, а также экономической и социальной устойчивости и сплоченности с учетом текущей геополитической неопределенности и одновременно общей цели сохранения фискальной устойчивости. Оппозиция в Юрмальской думе после драки на улице Йомас хочет получить от полиции оценку охвата систем видеонаблюдения в городе. Сегодня, 4 июня, состоится внеочередное заседание Юрмальской думы, на котором планируется заслушать муниципальную полицию по поводу инцидента, произошедшего во время курортного праздника. Один из проектов решения предусматривает поручить муниципальной полиции Юрмалы до 1 июля подготовить и представить думе оценку интенсивности патрулирования на улице Йомаса и в центре центре Майори, охвата и эффективности системы видеонаблюдения, а также необходимых улучшений для укрепления общественной безопасности. Другой проект решения предусматривает поручить администрации самоуправления совместно с полицией до 1 июля разработать и представить Думе предложение по дополнительным мерам безопасности на улице Йомас и в других местах массового посещения, развитию систем видеонаблюдения и укреплению сотрудничества с госполицией. Также необходимо будет предоставить информацию о требуемом финансировании для реализации этих мер безопасности. Инициатива «Корзины низких цен», как и предполагалось ранее, не оказала выраженного влияния на общую ситуацию с ценами на продукты питания в Латвии, поскольку в целом изменения цен определяются глобальными тенденциями, заявили агентству Лето банковские экономисты. Как заявил главный экономист банка «Цитадель» Карли Спургелис, как и прогнозировалось ранее, корзина низких цен не оказалась чудо-средством для решения проблемы цен на продукты. Нет никаких признаков того, что эта инициатива за год радикально изменила общую ситуацию с ценами на продукты в Латвии, поскольку динамику цен по-прежнему в большей степени определяют сезонность, колебания мировых цен на продовольствие, стоимость энергоресурсов и конкурентная среда на рынке, указал он. Пургалис добавил, что в апреле этого года цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Латвии за год были на 0,3% ниже, однако на это в основном повлияло существенное падение цен в отдельных категориях продуктов, в то время как в других группах продуктов цены продолжали расти. Поэтому положительный эффект нельзя автоматически приписывать только инициативе «Корзины низких цен». В то же время инициативу нельзя назвать полностью провальной, поскольку она принесла практическую пользу покупателям, которые ищут самые дешевые основные продукты, и этим покупателям стало легче находить продукты по низким ценам. В целом эту инициативу можно оценить как правильное направление, но слабый инструмент для влияния на общие цены на продукты. Это хорошая краткосрочная поддержка для потребителей, но не замена более глубоким изменениям в конкуренции, цепочках поставок и прозрачности цен, указал экономист «Цитадель». По словам главного экономиста СБ банка Дайниса Гашпуйтиса, в прошлом году преобладали условия для стабилизации уровня цен на продукты в Латвии, и во второй половине года похожая тенденция наблюдалась во всей еврозоне. В свою очередь, в Литве и Эстонии уровень цен показал даже небольшое снижение. Он добавил, что более выраженная смена тенденций наблюдается с января этого года, когда в еврозоне, Литве и Эстонии уровень цен резко подскочил. Притом в еврозоне рост еще продолжается, в то время как в Латвии он спадает. Учитывая изменения последних месяцев, уровень цен на продукты в Латвии за последний год остался примерно на том же месте, но вырос в Эстонии и Литве, а также в среднем по еврозоне, уточнил экономист. Он выразил мнение, что идея регулирования цен на продукты эволюционировала до более разумных инициатив. Корзина низких цен на продукты – это компромисс между политическими, деловыми и социальными целями. Однако она не окажет влияния на уровень цен на продукты в долгосрочной перспективе. Для конкуренции полезны меры по надзору и сравнению цен, поэтому реализовались более рациональные вещи, которые позволяют улучшить прозрачность рынка и заставили торговцев скорректировать свою политику. В более долгосрочной перспективе фокус должен быть на том, чтобы уровень цен на продукты и их изменения в Латвии были соразмерны происходящему в Европе. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. При коммуникации с обществом необходимо доносить правду о возможностях и ограничениях вооруженных сил, одновременно учитывая, что публичную информацию слушает и противник, заявил командующий национальными вооруженными силами Латвии генерал-майор Каспарс Пуданс. Он отметил, что вооруженные силы Латвии долгое время пользовались высоким доверием общества, однако новейшие события это доверие проверили. По его мнению, в сохранении доверия решающим фактором является ясность и информация, основанная на правде. При этом он признал, что военным организациям трудно публично объяснить все детали, так как вооруженные силы обучены охранять информацию. Поэтому в коммуникации необходимо найти баланс между скоростью и точностью. Говоря о прилете дрона в воздушное пространство Латвии, Пуданс отметил, что самое сложное – управление ожиданиями общества. Он пояснил, что вооруженные силы должны рассказывать, на что они способны, при этом учитывая, что способности ограничены и по виду, и по объему, и по интенсивности таких событий. Пуданс подчеркнул, что коммуникация с обществом должна быть неотъемлемой частью операционных планов. В Латвии более 80% жителей живут в собственном жилье. Это один из самых высоких показателей среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. По данным организации, 71,3% латвийцев владеют недвижимостью без обременений. Еще около 10% выплачивают ипотеку, а 11,6% арендуют жилье. Для сравнения, в Швейцарии лишь 4,5% жителей проживают в полностью принадлежащем им доме или квартире. В Нидерландах 10,7%, в Дании 13,5%. Более высокий уровень частной собственности наблюдается только в Польше, Венгрии и Литве, где этот показатель достигает 72-76%. Эксперты отмечают, что столь высокая доля собственников в Латвии – наследие приватизации 90-х годов. По словам представителя Colliers Baltic AG в Эрдене, истоки этого феномена понятны. Во-первых, приватизация позволила тысячам семей приобрести жилье по низкой цене, а затем оно переходило по наследству. Во-вторых, арендный рынок в Латвии долгое время развивался слабо. И, наконец, для многих латвийцев недвижимость – единственная форма накоплений, отметила эксперт. В бюро премьер-министра будет советник по вопросам авиакомпании Air Baltic и железнодорожного проекта Rail Baltica, заявил премьер Андрис Кулбергс. Он отметил, что важнейшие вопросы отражены в декларации Кабинета министров, и, исходя из этого, он ищет советников. Для правительства актуальны такие крупные проекты, как развитие Air Baltic и реализация Rail Baltica, и нужен человек, который будет за это отвечать, сказал премьер. Он указал, что комплектация его бюро еще не завершена. Найти компетентных людей, готовых серьезно погрузиться в работу на 4-5 месяцев – это вызов, сказал Кулбергс. Национальная служба здоровья обещает и в дальнейшем обеспечить работу пункта медицинской неотложной помощи в Валке. Ранее Видземская больница сообщила, что с 20 июня закроет этот пункт в Валке, поскольку главный дежурный врач уходит на пенсию и обеспечивать дальнейшую работу неотложки невозможно. Представитель Национальной службы здоровья Кити Агрина в свою очередь настаивает, что эта информация некорректна и пункт в Валке продолжит работу. Сейчас идет поиск решений, чтобы жители могли получать медицинскую помощь в том же объеме, как и раньше. Во второй половине этого года Латвия получит первые системы противовоздушной обороны средней дальности «Арис-Ти», заявил на платформе X министр обороны Андрис Спруц. Он подчеркнул, что «Арис-Ти» обеспечивает не только противовоздушную оборону среднего радиуса действия, но и высокую точность, в том числе против малоразмерных и низколетящих целей – дронов и ракет. «Вместе с Эстонией мы вкладываем 1 миллиард евро в современную многоуровневую систему противовоздушной обороны, внедряя системы «Арис-Ти» и существенно укрепляя безопасность региона», – подчеркнул министр. Как сообщалось, с 2023 по 2027 год Латвия обязалась ежегодно выделять дополнительно 200 миллионов евро на укрепление противовоздушной обороны, вложив в эту сферу за 5 лет 1 миллиард евро с целью укрепления обороноспособности. 30 ноября 2023 года Министерство обороны подписало с немецким предприятием Diehl Defence договор о закупках систем «Арис-Ти». Договор стоимостью 600 миллионов евро предусматривает закупку оборудования для эффективной работы систем «Арис-Ти», что обеспечит введение в Латвии многоуровневой противовоздушной обороны. Правительству еще предстоит решить, сохранять ли после 30 июня пониженную ставку акциза на дизельное топливо, поскольку сейчас цены на него стабилизировались, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Он напомнил, что после начала военных действий США и Израиля против Ирана цены на дизельное топливо резко выросли и некоторое время превышали 2 евро за литр. Сейчас ситуация стабилизировалась, и, по мнению министра, рост цен уже не настолько значителен, чтобы продолжать компенсировать расходы на дизельное топливо. Ранее Минэкономики предложило продлить действие сниженного акциза на дизельное топливо еще на 3 месяца, до 30 сентября. Привести в порядок модель финансового выравнивания самоуправлений, предоставить дополнительную поддержку Латгале и Восточному приграничью, а также сократить бюрократическую нагрузку, возложенную на самоуправление. Эти три задачи новое правительство считает реально выполнимыми в течение 4-5 месяцев, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он признал, что многие проблемы самоуправлений накапливались годами, и решить их все не получится. Поэтому правительство хочет сосредоточиться на нескольких конкретных, но важных для самоуправлений вопросах. Электрички между Ригой и Елговой уже осенью смогут разгоняться до 140 км в час, на 20 км в час больше, чем сейчас. Чтобы увеличить скорость движения, недостаточно просто заменить контактную сеть. Нужны и дополнительные работы, например, оснастить переезды автоматическими шлагбаумами. Также необходимо выправить рельсовый путь, чтобы поезд мог ехать быстрее, пояснила директор по управлению проектами компании «Латвия-Зелсельш» Агра Мелне. Она добавила, что модернизация Елговской линии выходит на финишную прямую, и 40-километровый участок между Торня-Калнсом и Елговой обещают сдать к сентябрю, в крайнем случае до конца года. «Военная промышленность должна быть тесно связана с вооруженными силами», заявил министр обороны Райвис Мелнис. Он пояснил, что военные технологии меняются очень быстро, и это наглядно демонстрирует война в Украине. По его словам, это показывает, насколько гибкой должна быть промышленность, чтобы обеспечить военнослужащим возможность выполнять поставленные задачи. По словам министра, военная промышленность должна действовать в тесной связке с вооруженными силами, чтобы при необходимости нужные изменения можно было согласовать буквально одним телефонным звонком или разговором. Говоря о залетах беспилотников на территорию Латвии, министр отметил, что их необходимо сбивать, однако для этого нужно создать соответствующие возможности. Мелнис подчеркнул, что национальные вооруженные силы уже сейчас профессионально выполняют эти задачи в рамках имеющихся у них ресурсов. «Моя задача как министра – найти и обеспечить командующего НВС ресурсами и системами, которые ему необходимы, чтобы в Латгалии и не только обнаруживать эти беспилотники, уничтожать их и не позволять им залетать на территорию Латвии», – подчеркнул министр. Алексей Свиридов, новостная студия «Mix Media Group».
1: В новостной студии «Mix Media Group» Елена Симон, здравствуйте. В четверг, 4 июня, в Вентспилсе проходят масштабные антитеррористические учения «Виндау-2026». Отрабатывается ситуация, когда вооруженные террористы захватили порт, пассажирский паром и взяли заложников. В учениях задействовано рекордное количество участников – около 600 человек. В ходе учений оперативные службы и другие структуры антитеррористической системы в общей сложности более 20 организаций проверяют готовность к реагированию и взаимодействию между собой в описанной ситуации. Среди участников представители кризисного центра «Скалбес», паромной компании «Стена Лайн» и ряд других предприятий, расположенных в Вентспилсском порту. Учения организованы службой госбезопасности Латвии с развертыванием всех сил. Вентспилс впервые принимает антитеррористические учения службы госбезопасности в рамках регионального цикла учений. Сегодня в связи с проведением учений в Вентспилсе, особенно в порту и его окрестностях, наблюдается интенсивное движение транспорта оперативных служб и национальных вооруженных сил, а также полеты вертолетов на малой высоте. Служба призывает отнестись к учениям с пониманием, поскольку их главная цель – укрепление общественной безопасности. Существенных ограничений движения транспорта в Вентспилсе во время учений не планируется. Служба госбезопасности подтвердила, что уровень террористической угрозы в Латвии в настоящее время остается низким, и имеющаяся у службы информация не указывает на возможное изменение ситуации в ближайшее время. В пятницу и субботу, а также на следующей неделе в Латвии временами будут идти дожди, местами ожидаются сильные дожди и грозы. Больше всего осадков выпадет в ночь на субботу, при этом самые сильные ливни прогнозируются в Курземе. В пятницу и субботу в Латвии будет много облаков, а в воскресенье ожидается солнечная погода. Температура воздуха в пятницу и воскресенье поднимется до +20, +25 градусов, местами на побережье будет на градус меньше, а в субботу температура не превысит +15, +20 градуса и будет дуть порывистый западный-юго-западный ветер. На следующей неделе прогнозируется переменчивая погода, временами ожидаются дожди и грозы, в середине недели станет

0: социального страхования здоровья, независимо от уплаченных взносов. Прежнее регулирование предусматривало введение системы двух корзин услуг, которая разделила бы здравоохранение на основную и полную корзину, однако эта модель с 2018 года фактически не была введена, так как ее практическое внедрение неоднократно откладывалось. Депутаты поясняют, что сейчас наступил риск не успеть принять до 1 июля текущего года более обширные поправки в регулирование финансирования здравоохранения, поэтому принято решение продлить нынешний порядок, сохранив прежнюю доступность медицинских услуг для всех жителей. Предложенные изменения не окажут влияния на государственные или муниципальные бюджеты, поскольку предоставление услуг продолжится в соответствии с прежней практикой. На этой неделе в Резекне, Резекненском и Мадонском краях полиция в ходе 10 обысков обнаружила 2 плантации марихуаны, задержала 4 человек и изъяла большое количество наркотиков, а также оружие, сообщили в отделе по связям с общественностью государственной полиции. Операцию организовало Бюро криминальной полиции Латгальского регионального управления госполиции в сотрудничестве с батальоном специального назначения. 3 июня были задержаны 3 мужчин 1975-1999 и 1977 года рождения, а 4 июня еще один человек, входивший в преступную группу, занимавшуюся незаконным оборотом наркотических веществ. В ходе обыска полиция изъяла 835 саженцев марихуаны, около 24 килограммов высушенной марихуаны и специализированное оборудование для ее выращивания. Кроме того, было изъято 13 единиц огнестрельного оружия, около 100 его составных частей и наличные деньги 3145 евро, на которые будет наложен арест. Госполиция начала уголовный процесс и планирует просить суд применить к 2 задержанным меру пресечения, связанную с лишением свободы. За преступление предусмотрено наказание по 2 статьям Уголовного закона за незаконное выращивание растений и за незаконное изготовление, хранение, перевозку наркотических веществ в группе лиц в крупном размере. Государственная касса в среду 3 июня от имени Латвии выпустила государственные облигации устойчивого развития со сроком погашения 7 лет и привлекла финансирование в размере 1 миллиарда евро с доходностью 3,525% с фиксированной купонной ставкой 3,5%. Облигации приобрели более 70 инвесторов, в основном управляющие активами из европейских стран. При этом общий спрос инвесторов превысил 2 миллиарда 400 миллионов евро. С 1 марта по 31 мая инспекторы Рижской муниципальной полиции фиксировали число нарушителей среди водителей средств микромобильности. Были проверены 631 человек и зафиксировано более 600 нарушений. Главной бедой на дорогах оказалось банальное отсутствие документов. В 224 случаях у водителей не было ни велосипедных прав, ни удостоверения другой категории. Еще 24 раза за руль садились подростки, которым по возрасту это запрещено. Красный свет тоже мало кого остановил. 39 человек проскочили перекрестки на запрещающий сигнал. Велосипедисты регулярно забывали, где им положено находиться. Полицейские оформили 67 протоколов за езду вне предназначенных полос, тротуаров или проезжей части. Еще 15 человек незаконно выкатились на пешеходную зону на самодвижущихся велосипедах. У самокатчиков свои антирекорды. В 14 случаях они ехали там, где нельзя. 43 раза патрульные ловили любителей кататься вдвоем на одном самокате. При этом и те, и другие регулярно забывали уступать дорогу пешеходам. В 55 случаях у водителей самокатов отсутствовала обязательная страховка гражданско-правовой ответственности. Еще 32 транспортных средства вообще не прошли регистрацию. Полиция зафиксировала 108 фактов неправильной парковки самокатов в зонах запрета. За 3 месяца полиция отстранила от поездок 20 водителей средств микромобильности, которые управляли транспортом в состоянии опьянения или под воздействием других одурманивающих веществ. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic с 1 июля планирует возобновить прямые рейсы между Ригой и Тель-Авивом и обеспечивать 3 рейса в неделю. Полеты будут возобновлены с соблюдением рекомендаций, изданных Европейским агентством по безопасности полетов и ограничений, установленных страховыми компаниями. Авиакомпания продолжит непрерывно следить за развитием ситуации и при необходимости оперативно скорректирует расписание полетов. В конце февраля этого года Air Baltic отменила все рейсы в Тель-Авив и из него в связи с началом войны на Ближнем Востоке. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. При коммуникации с обществом необходимо доносить правду о возможностях и ограничениях вооруженных сил одновременно.

Именно учитывая, что публичную информацию слушает и противник, заявил командующий национальными вооруженными силами Латвии генерал-майор Каспар Спуданс. Он отметил, что вооруженные силы Латвии долгое время пользовались высоким доверием общества, однако новейшие события это доверие проверили. По его мнению, в сохранении доверия решающим фактором является ясность и информация, основанная на правде. При этом он признал, что военным организациям трудно публично объяснить все детали, так как вооруженные силы обучены охранять информацию, поэтому в коммуникации необходимо найти баланс между скоростью и точностью. Говоря о прилете дрона в воздушное пространство Латвии, Пуданс отметил, что самое сложное – управление ожиданиями общества. Он пояснил, что вооруженные силы должны рассказывать, на что они способны, при этом учитывая, что способности ограничены и по виду, и по объему, и по интенсивности таких событий. Пуданс подчеркнул, что коммуникация с обществом должна быть неотъемлемой частью операционных планов. В Латвии более 80% жителей живут в собственном жилье. Это один из самых высоких показателей среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. По данным организации, 71,3% латвийцев владеют недвижимостью без обременений. Еще около 10% выплачивают ипотеку, а 11,6% арендуют жилье. Для сравнения, в Швейцарии лишь 4,5% жителей проживают в полностью принадлежащем им доме или квартире, в Нидерландах 10,7%, в Дании 13,5%. Более высокий уровень частной собственности наблюдается только в Польше, Венгрии и Литве, где этот показатель достигает 72-76%. Эксперты отмечают, что столь высокая доля собственников в Латвии – наследие приватизации 90-х годов. По словам представителя Colliers Baltic AG в Эрдене, истоки этого феномена понятны. Во-первых, приватизация позволила тысячам семей приобрести жилье по низкой цене, а затем оно переходило по наследству. Во-вторых, арендный рынок в Латвии долгое время развивался слабо. И, наконец, для многих латвийцев недвижимость – единственная форма накоплений, отметила эксперт. В бюро премьер-министра будет советник по вопросам авиакомпании Air Baltic и железнодорожного проекта Rail Baltica, заявил премьер Андрис Кулбергс. Он отметил, что важнейшие вопросы отражены в декларации Кабинета министров, и, исходя из этого, он ищет советников. Для правительства актуальны такие крупные проекты, как развитие Air Baltic и реализация Rail Baltica, и нужен человек, который будет за это отвечать, сказал премьер. Он указал, что комплектация его бюро еще не завершена. Найти компетентных людей, готовых серьезно погрузиться в работу на 4-5 месяцев – это вызов, сказал Кулбергс. Национальная служба здоровья обещает и в дальнейшем обеспечить работу пункта медицинской неотложной помощи в Валке. Ранее Видземская больница сообщила, что с 20 июня закроет этот пункт в Валке, поскольку главный дежурный врач уходит на пенсию и обеспечивать дальнейшую работу неотложки невозможно. Представитель Национальной службы здоровья Кити Агрина в свою очередь настаивает, что эта информация некорректна и пункт в Валке продолжит работу. Сейчас идет поиск решений, чтобы жители могли получать медицинскую помощь в том же объеме, как и раньше. Во второй половине этого года Латвия получит первые системы противовоздушной обороны средней дальности «Арис-Ти», заявил на платформе X министр обороны Андрис Спруц. Он подчеркнул, что «Арис-Ти» обеспечивает не только противовоздушную оборону среднего радиуса действия, но и высокую точность, в том числе против малоразмерных и низколетящих целей – дронов и ракет. «Вместе с Эстонией мы вкладываем 1 миллиард евро в современную многоуровневую систему противовоздушной обороны, внедряя системы «Арис-Ти» и существенно укрепляя безопасность региона», – подчеркнул министр. Как сообщалось, с 2023 по 2027 год Латвия обязалась ежегодно выделять дополнительно 200 миллионов евро на укрепление противовоздушной обороны, вложив в эту сферу за 5 лет 1 миллиард евро с целью укрепления обороноспособности. 30 ноября 2023 года Министерство обороны подписало с немецким предприятием Diehl Defence договор о закупках систем «Арис-Ти». Договор стоимостью 600 миллионов евро предусматривает закупку оборудования для эффективной работы систем «Арис-Ти», что обеспечит введение в Латвии многоуровневой противовоздушной обороны.
В четверг в Вентспилсе проходят крупнейшие на сегодняшний день антитеррористические учения Window 2026, организованные службой госбезопасности. В ходе учения оперативные службы проверяют готовность к реагированию и взаимодействию в ситуации, когда вооруженные террористы захватили порт и пассажирский паром. Служба госбезопасности впервые проводит антитеррористические учения в Вентспилсе, продолжая начатый в предыдущие годы цикл региональных учений. В учениях задействовано рекордное число участников – около 600 человек. Правительству еще предстоит решить, сохранять ли после 30 июня пониженную ставку акциза на дизельное топливо, поскольку сейчас цены на него стабилизировались, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Он напомнил, что после начала военных действий США и Израиля против Ирана цены на дизельное топливо резко выросли и некоторое время превышали 2 евро за литр. Сейчас ситуация стабилизировалась, и, по мнению министра, рост цен уже не настолько значителен, чтобы продолжать компенсировать расходы на дизельное топливо. Ранее Минэкономики предложило продлить действие сниженного акциза на дизельное топливо еще на 3 месяца, до 30 сентября. Привести в порядок модель финансового выравнивания самоуправлений, предоставить дополнительную поддержку Латгале и Восточному приграничью, а также сократить бюрократическую нагрузку, возложенную на самоуправление. Эти три задачи новое правительство считает реально выполнимыми в течение 4-5 месяцев, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он признал, что многие проблемы самоуправлений накапливались годами, и решить их все не получится. Поэтому правительство хочет сосредоточиться на нескольких конкретных, но важных для самоуправлений вопросах. Электрички между Ригой и Елговой уже осенью смогут разгоняться до 140 км в час, на 20 км в час больше, чем сейчас. Чтобы увеличить скорость движения, недостаточно просто заменить контактную сеть. Нужны и дополнительные работы, например, оснастить переезды автоматическими шлагбаумами. Также необходимо выправить рельсовый путь, чтобы поезд мог ехать быстрее, пояснила директор по управлению проектами компании «Латвия-Зелсельш» Агра Мелне. Она добавила, что модернизация Елговской линии выходит на финишную прямую, и 40-километровый участок между Торня-Калнсом и Елговой обещают сдать к сентябрю, в крайнем случае до конца года. «Военная промышленность должна быть тесно связана с вооруженными силами», заявил министр обороны Райвис Мелнис. Он пояснил, что военные технологии меняются очень быстро, и это наглядно демонстрирует война в Украине. По его словам, это показывает, насколько гибкой должна быть промышленность, чтобы обеспечить военнослужащим возможность выполнять поставленные задачи. По словам министра, военная промышленность должна действовать в тесной связке с вооруженными силами, чтобы при необходимости нужные изменения можно было согласовать буквально одним телефонным звонком или разговором. Говоря о залетах беспилотников на территорию Латвии, министр отметил, что их необходимо сбивать, однако для этого нужно создать соответствующие возможности. Мелнис подчеркнул, что национальные вооруженные силы уже сейчас профессионально выполняют эти задачи в рамках имеющихся у них ресурсов. «Моя задача как министра – найти и обеспечить командующего НВС ресурсами и системами, которые ему необходимы, чтобы в Латгалии и не только обнаруживать эти беспилотники, уничтожать их и не позволять им залетать на территорию Латвии», – подчеркнул министр. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Европа и США должны продолжать реализовывать в отношении России подход «мир через силу». Далее об этом и других событиях более подробно. Европе и США следует продолжать реализовывать в отношении России подход «мир через силу», заявила министр иностранных дел Байба Бража, комментируя сообщение агентства Bloomberg о том, что Германия, Франция и Великобритания совместно с Украиной разрабатывают план по вовлечению Владимира Путина в переговоры о прекращении начатой Россией войны в Украине. По мнению министра иностранных дел Латвии, эти усилия подтверждают, что все – Украина, Европа, США – хотят достичь мира, и страна-агрессор России единственная, кто не готов к конструктивному мирному процессу. В настоящее время нет никаких признаков того, что Кремль готов отказаться от своих деструктивных целей в Украине. Следует учитывать, что Россия пытается достичь их либо на поле боя, либо за столом переговоров, сказала Бража. По ее мнению, единственный путь к устойчивому миру – это дальнейшее и скоординированное международное давление на Россию. Европе и США следует продолжать реализовывать подход «мир через силу», укрепляя санкционные режим, увеличивая поддержку Украине, не допуская международной легитимизации России как страны-агрессора. Также министр иностранных дел подчеркнула, что необходимо продолжать активное сотрудничество с третьими странами, чтобы предотвратить обход санкций и уменьшить способность России финансировать агрессию. Бража акцентировала, что в настоящее время Россия застряла на поле боя и все больше ощущает последствия войны в экономической и социальной сферах, в то время как Украина демонстрирует способность достигать военных целей все глубже на территории России, влияя на ее экономику, энергетический сектор и военную промышленность. Министр иностранных дел Латвии заключила, что это подтверждает, что европейский подход работает. В Рижском зоопарке посетители могут встретиться лицом к лицу с павлинами в любой части зоосада. Поводов для беспокойства нет, павлины не сбежали. Они теперь снова свободно гуляют по территории зоопарка, поэтому вы можете встретить их и за пределами привычной экспозиции, сообщили в зоопарке, напомнив, что павлинов нельзя кормить, трогать или подходить к ним слишком близко. Соблюдайте дистанцию и позвольте птицам спокойно наслаждаться прогулкой, отмечают в зоопарке. В годы в Латвии наблюдался птичий грипп. В этом году эпидемическая ситуация улучшилась, поэтому павлинов снова выпустили гулять по всему зоопарку. Сегодня в Латвии в течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака, местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня ожидаются более обширные осадки с возможными грозами. Ветер переменного направления, в Курзаме южный, юго-восточный. От слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека. И, конечно же, поздравляю всех. Сегодня у нас пятница, 5 июня. Ну и, как водится, в конце рабочей недели хочется немножечко выдохнуть, посмотреть на что-то большее, чем, собственно, вот понедельник-пятница. Сегодня история предлагает нам материал разнообразный, от воздушного шара до выстрела в отеле Лос-Анджелеса. Ну и день, конечно, который отмечается по всему миру. Всемирный день окружающей среды.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ну, начнем давайте с легкого, причем в буквальном смысле. 5 июня 1783 года братья Монгольфье впервые в истории подняли в воздух тепловой аэростат. Это произошло в небольшом французском городе Аннон. Шар из бумаги и льняного полотна, пропитанный квасцами для огнестойкости, высотой 15 метров, поднялся примерно на 1000 метров и пролетел около 2 километров. Публика смотрела на это, разинув рот. Люди тысячелетиями мечтали летать, и вот, наконец. Правда, в том первом полете не было ни одного человека, только воздух и надежда. Людей пустят на борт чуть позже. Но было начало положено именно здесь, 5 июня. А вот 5 июня 1968-го в Лос-Анджелесе был застрелен Роберт Кеннеди. Сенатор только что объявил о победе на президентских праймерис в Калифорнии. И сразу после речи перед ликующими сторонниками он был несколько раз тяжело ранен, умер на следующий день. Кеннеди считался едва ли не единственным политиком, способным объединить страну. Его любили и в беднейших кварталах, среди афроамериканцев и латиноамериканцев. Молодежь видела в нем надежду. Стрелял 24-летний палестинец в знак личной мести за поддержку Израиля. 1968 год вообще был годом, когда Америку трясло. Убийство Мартина Лютера Кинга весной, беспорядки по всей стране, Вьетнам. А вот Кеннеди мог стать президентом. Что было бы дальше, один из тех вопросов, на которые история не отвечает. 5 июня 1981-го Центры по контролю заболеваний США опубликовали первый доклад о 5 случаях редкой пневмонии у жителей Лос-Анджелеса с ослабленным иммунитетом. Тогда еще никто не знал, что именно это сообщение войдет в историю как первое официальное упоминание СПИДа. Эпидемия, которая за последующие десятилетия унесла миллионы жизней, начиналась как медицинская заметка. Кто родился в этот день? В 1723-м на свет появился Адам Смит, отец экономики как науки. Его исследование о природе и причинах богатства народов, вышедшее в 1776 году, оставило эпоху в мировой экономической мысли. Разделение труда, невидимая рука рынка, свободная конкуренция – все это Адам Смит. В 1998-м родился Федерико Гарсия Лорка. Испанский поэт и драматург – один из крупнейших голосов испаноязычной литературы 20 века. Был расстрелян в августе 1936-го националистами в самом начале гражданской войны в Испании. Ему было 38 лет, тело так и не найдено. 77 лет отмечает сегодня Кен Фоллетт, британский писатель, один из самых читаемых авторов исторических романов. «Столпы земли» о строительстве готического собора в средневековой Англии разошлись тиражом более 26 миллионов копий. А еще 55 лет Марку Уолбергу, американский актер и продюсер, начинавший как рэпер Марки Марк с хитом «Good Vibrations» в начале 90-х. Ну а потом кино «Отступники», «Борец», «Ночи в стиле буги». За борца, кстати, номинировался на «Оскар» как лучший актер второго плана. Ну а еще сегодня 69 лет исполняется Кенни Джи, американский саксофонист. Имя его стало синонимом мягкого обволакивающего звука – смут-джаз в его чистом виде. Вот такая сегодня у нас пятница. Всем успешного дня и хорошего настроения.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное, помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», и наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович, изучив статью в «Гардиан», переосмысливают подлинность итальянской кухни. Вот эти привычные представления о вековых кулинарных традициях, которые

0: этот образ отпраздновал грандиозную победу. Итальянская кухня официально вошла в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
1: Что вообще-то момент настоящей национальной эйфории для страны. Особенно, знаешь, если учесть, что Франция и Япония получили этот престижный статус гораздо раньше, где-то в начале прошлого десятилетия.
0: Да-да-да. И наша миссия в сегодняшнем детальном разборе — взять довольно резонансную статью историка Альберта Гранди и посмотреть, что вообще скрывается на обратной стороне этой глянцевой открытки. Спойлер: то, что принято считать вечной кулинарной традицией, родилось, далеко не от хорошей жизни.
1: Я бы даже сказал, фундамент закладывался на жесточайшем голоде и массовой миграции. Историческая реальность там действительно сурова. Долгое время население Апеннинского полуострова просто катастрофически недоедало.
0: Ужас. Я читала, что люди там массово страдали от пелагры.
1: Именно. Это тяжелая болезнь из-за острой нехватки витаминов. Но это случается, когда твой рацион изо дня в день состоит из одной дешевой кукурузной каши.
0: То есть иммигранты уезжали в ту же Америку не для того, чтобы экспортировать свои кулинарные шедевры?
1: Абсолютно нет. Они бежали от нищеты, чтобы просто выжить. Никакого багажа с древними рецептами у них с собой не было.
0: Подожди, звучит как-то слишком радикально. Хочешь сказать, что ни один из этих, в кавычках, древних рецептов пасты или пиццы вообще не существовал в Италии до миграции в Америку? А как же века богатой кулинарной истории?
1: В базовом виде они, конечно, существовали, но это была очень скудная еда бедняков. И вот, попав за океан, иммигранты впервые увидели просто бесконечное изобилие мяса, сыра, пшеницы.
0: Ого. И они начали активно экспериментировать, так?
1: Да. Вот отличный пример — то, что мы сегодня называем пармезаном, на самом деле гораздо ближе к тому сыру, который итальянские иммигранты начали делать в Висконсине.
0: Серьезно, в Висконсине?
1: Да-да. Потому что настоящий итальянский сыр на самой родине с тех пор сильно изменил рецептуру и технологию под давлением индустриализации.
0: Слушай, это получается просто отличная аналогия с инди-группой.
1: В каком смысле?
0: Смотри, ребята уезжают на заработки в другую страну. Там от безысходности и обилия новых инструментов начинают играть в абсолютно новом жанре, становятся суперзвездами, а потом возвращаются домой и заявляют: «Да, мы всегда такую музыку играли».
1: Совершенно верно. Идеальное сравнение. Те самые, щедрые порции спагетти с мясом были изобретены за границей людьми, которые просто впервые дорвались до нормальной еды.
0: А уже потом эти невиданные блюда вернулись в Италию, что, кстати, напрямую противоречит вот этой идее ЮНЕСКО о тысячелетней непрерывности культуры.
1: Вот именно. Статья подчеркивает, что эта непрерывность скорее миф.
2: Продолжим изучать итальянскую кухню буквально через несколько минут.
3: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака. Местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня ожидаются более обширные осадки с возможными грозами. Ветер переменного направления, в Курзаме южный, юго-восточный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен дождь, слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Цинтри». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
2: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты bilishuservice.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия». Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Продолжаем наш эфир, посвященный итальянской еде, в которой мы постараемся увидеть не застывший музейный экспонат, а живой продукт адаптаций и инноваций. Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали глубинную такую основательную статью в Guardian, посвященную включению итальянской кухни в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Американские мигранты придумали эти щедрые калорийные бомбы. Но как эти блюда пересекли океан обратно и стали считаться священными традициями уже в самой Италии?
5: Для этого потребовалась глубокая трансформация внутри самой страны. Это произошло во время экономического бума между 55 и 65 годами.
4: А, то есть появились холодильники, открылись первые супермаркеты.
5: Точно. Мясо перестало быть какой-то недостижимой роскошью. Семьи, которые буквально поколениями взвешивали сыр по граммам, внезапно обнаружили, что могут позволить себе есть его каждый день.
4: Знаешь, для тех, кто готов переплачивать в ресторанах за надпись про аутентичный итальянский рецепт от бабушки, эта информация – отличный повод сэкономить и перестать верить в кулинарные сказки.
5: Да, то, что мир сегодня принимает за какую-то вечную уверенность Италии, это просто эхо недавнего экономического чуда.
4: И вот здесь начинается самое интересное. На фоне всего этого современная политическая риторика о защите чистоты кухни от глобализма выглядит, ну, настоящим историческим парадоксом.
5: Абсолютно согласен. В статье детально анализируется этот момент. Политики пытаются обращаться с кухней как с исходным кодом программы, который строго-настрого запрещено менять.
4: Хотя исторически кулинария всегда работала как open source.
5: Да. Каждый брал чужой код, добавлял свои ингредиенты и выпускал обновления. Только за счет адаптации и ассимиляции чужого итальянская еда и выжила.
4: И тут важно отметить, мы не занимаем ничью политическую сторону, мы просто передаем то, что пишут историки в источниках. Эта риторика о чистоте очень далека от реальности выживания.
5: Безусловно, это просто исторический факт.
4: Да. Кстати, в статье Альберта Гранди приводится отличный пример с британскими телешоу. Оказывается, именно современная поп-культура сегодня активно продает этот искусственный бренд.
5: Шумные итальянцы, вечное солнце, да?
4: Ага, и спасение от скучной еды. Это просто красиво выглядит и отлично продается огромной аудитории, полностью скрывая реальную историю выживания.
5: В конечном итоге вот эта заявка в ЮНЕСКО – это попытка защитить не столько саму еду, сколько чувство собственной значимости. Историки подчеркивают, что итальянцы создали этот золотой миф о священных рецептах именно потому, что их реальное прошлое было слишком голодным.
4: То есть они попытались поместить живую, постоянно эволюционирующую культуру в такую застывшую музейную витрину.
5: Именно так. Это красивая, безупречно освещенная туристическая открытка, которая просто играет на эмоциях.
4: Знаешь, вся эта история наводит на одну крайне провокационную мысль для размышления напоследок.
5: Какую же?
4: Ну вот если одна из самых известных и, казалось бы, незыблемых кулинарных традиций мира на поверку оказалась просто успешной реконструкцией эпохи 60-х годов, возникает вопрос. Какие еще древние, священные, культурные символы современности на самом деле могут быть всего лишь недавним маркетинговым конструктом?
3: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пекка, замечательный сегодня день, пятница. Не устану повторять это снова и снова. День, который многие любят уже просто за его название. Рабочая неделя выходит на финишную прямую, звезды сегодня словно решили добавить немного легкости, юмора и приятных неожиданностей. Так что если что-то пойдет не по плану, возможно, это и есть план.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня вам полезно не торопиться с выводами. Ситуация, которая утром покажется досадной, к вечеру может неожиданно обернуться вашей маленькой победой. Иногда жизнь любит делать сюжеты с неожиданной развязкой. Тельцы, пятница отлично подходит для приятных приобретений, но не обязательно материальных. Хорошее настроение, интересная идея, неожиданно освободившийся вечер тоже считаются ценным активом. Близнецы. День обещает много общения. Сегодня вы будете не только говорить, а скорее узнавать что-то новое. Причем самая полезная информация может прозвучать случайно между делом. Раки. Сегодня не стоит откладывать приятные вещи на потом. Если есть возможность порадовать себя чем-то хорошим прямо сегодня, почему бы и нет? Выходные любят тех, кто начинает отдыхать заранее. Львы. Пятница может подарить повод для гордости, не обязательно большой. Иногда достаточно услышать «Спасибо, без тебя мы бы не справились». Ну и, соответственно, настроение уже совсем другое. Девы, сегодня вам стоит довериться интуиции чуть больше обычного. Ни логике, ни таблицам, ни внутреннему калькулятору, именно интуиции. Она будет работать удивительно точно. Весы. Отличный день для красоты и удовольствий. Не обязательно чего-то грандиозного. Иногда новый плейлист способен изменить настроение лучше, чем серьезные жизненные реформы. Скорпионы. Сегодня кто-то может вас приятно удивить. Причем именно тот человек, от которого вы этого совсем не ждали. Не закрывайте двери для хороших сюрпризов. Стрельцы. День благоприятен для спонтанных решений. Правда, желательно все-таки знать, куда именно вы собираетесь ехать, прежде чем заводить машину. Но в остальном импровизация приветствуется. Козероги. Сегодня полезно иногда отвлекаться от больших задач, смотреть на маленькие успехи. Их накопилось больше, чем кажется. Просто вы слишком заняты движением вперед, чтобы это заметить. Водолеи. Пятница может принести неожиданную идею, которая сначала покажется вам немного странной, но именно такие идеи оказываются самыми интересными, так что не спешите их отбрасывать. Ну и, наконец, рыбы. Хороший день для легкости. Не пытайтесь все контролировать и всем помогать одновременно. Иногда лучший вклад в гармонию мира – это просто хорошее настроение. В общем, пятница. Пятница действительно – это прекрасный день с приятными совпадениями, хорошими людьми, ощущением, что впереди два дня свободы. И это уже повод для оптимизма. С вами Радио Мелодия. Всем отличного дня, легкого завершения недели и прекрасных выходных впереди.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на Радио Мелодия.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеши Сервис.
3: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал «Путвейни». И 13 июня в Елгаве. Концертный зал «Митова». Билеты «Билишу Парадизе».
0: Реклама на радио «Мелодия». Улицы мира на радио «Мелодия».
5: Монпарнас. Парижский бульвар Монпарнас получил свое имя от холма, на месте которого он был основан. В 17 веке на эту природную возвышенность приходили читать стихи французские студенты и в шутку называли его «Мон де Парнас» — «Гора Парнас», обитатель муз в греческой мифологии. Во второй половине 18 века холм выровняли, а имя его сохранилось и стало принадлежать целому кварталу. В годы Французской революции на бульваре Монпарнас открылось огромное количество ресторанов, кабаре и танцевальных залов. В начале 20 века, в «Сумасшедшие годы» или «Анне Фоль», квартал стал главным местом встречи творческой интеллигенции. Со всего мира сюда приезжали писатели, скульпторы, художники, поэты и музыканты, чтобы найти себе дешевую квартиру или комнату. Здесь жили и Пабло Пикассо, и Гийом Аполлинер, и Сальвадор Дали, и Жан-Поль Сартр, и Эрнест Хемингуэй, и многие другие прославленные деятели искусства. Любопытно, что в этом недорогом районе любили селиться и очень богатые бизнесмены, которые хотели чувствовать себя причастными к культурной жизни Парижа и влиться в богемную компанию. Некоторые из них приносили реальную пользу. Например, молодой американский миллионер Гарри Кросби основал известное издательство Black Sun Press и печатал книги того же Хемингуэя или Лоуренса. Кафе, в которых целыми ночами дискутировала интеллигенция, уже тогда приобрели мировую славу и остаются популярными и по сей день. Это и «Ля Рутон», и «Ля Куполь», и, конечно же, «Ля Кроссри де Лила». Правда, теперь во многих из них не каждому по карману провести даже один вечер.
0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Совет по конкуренции не обнаружил недобросовестных действий со стороны торговцев электромобилями. Далее об этом и других событиях более подробно. Совет по конкуренции на данный момент не обнаружил недобросовестных действий со стороны продавцов электромобилей, в частности, использования государственной программы поддержки для получения сверхприбыли. Об этом в четверг заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. На рост цен на электромобили после объявления новой программы господдержки обратил внимание министр климата и энергетики предыдущего правительства Каспарс Мелнис. Виттенбергс отметил, что Совет по конкуренции сообщил о том, что на данный момент не видит подозрительных действий, однако готов оценивать ситуацию и в будущем. Если возникнут какие-либо проблемы и нарушения, то мы рискуем тем, что эта программа в дальнейшем больше не будет существовать, признал Виттенбергс. Представители Совета по конкуренции сообщили, что оценка продавцов в настоящее время находится в активной фазе. Заключение первых договоров с потенциальными продавцами началось только 25 мая. Кроме того, в сложившихся условиях информация, на которую указало Министерство климата и энергетики, а именно то, что в открытом доступе имеется информация о возможных отдельных случаях повышения цен на автомобили, сама по себе, на первый взгляд, не свидетельствует о возможных систематических и скоординированных действиях нескольких продавцов транспортных средств или о единой практике повышения цен в соответствии с законом о конкуренции. Тем не менее, в профилактических целях 26 мая Совет по конкуренции обратил внимание Автомобильной ассоциации на общедоступную информацию и попросил предоставить отчет о том, произошли ли изменения цен на рынке транспортных средств, электромобилей, водородных автомобилей и гибридных автомобилей с внешней зарядкой после утверждения конкурса и о возможных причинах изменения цен, а также о тенденциях ценовой политики на автомобильном рынке и возможном влиянии конкурса на них. После получения запрошенной информации Совет проверит оценку. Если в результате полученной информации будут выявлены сведения и выводы, которые могут быть существенными для потребителей, Совет проинформирует об этом. Кроме того, Совет по конкуренции предложил Министерству проанализировать опыт других стран Европейского Союза. Семья капибар в рижском зоопарке стала еще больше. В среду 3 июня на свет появились 5 детенышей капибар. С осени прошлого года семейство капибар в зоопарке растет особенно быстро. Теперь в нем уже 17 животных. Прошлой осенью у самок Тиндеры и Трусы, а также самца Оскара, родился первый детеныш. Вскоре к нему присоединились еще 4 брата и сестры. Каждый из них с помощью посетителей получил свое имя: Анда, Фрида, Страуме, Тамис и Максимус Отто. В мае этого года в семействе появились еще 4 малыша, 3 мальчика, 1 девочка. А 3 июня на свет появились еще 5 грызунов. Их пол пока еще не определен. Сегодня в Латвии в течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака, местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня ожидаются более обширные осадки с возможными грозами. Ветер переменного направления, в Курзаме южный, юго-восточный. От слабого до умеренного, температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, дорогие друзья. Вы слушаете «Радио Мелодия», и с вами Олег Пека. Вот знаете, иногда путь к интернет-славе оказывается очень коротким. Но заканчивается он длинным списком мест, куда вас больше никогда не пустят.
0: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: Американский блогер Аллен Феррелл, на которого подписаны ни много ни мало, 1,8 миллиона человек на YouTube, получил пожизненный запрет на посещение всех парков развлечений сети Six Flags. Причина звучит одновременно смешно и немного безумно. Дело в том, что этот мужчина решил проверить, можно ли съесть куриные наггетсы из Макдональдса во время поездки в одной из самых известных американских горок. Millennium Force в парке Cedar Point в штате Огайо. Короче говоря, он тайком пронес коробку с наггетсами на территорию этого парка, а затем сел в вагончик аттракциона и во время движения начал обедать. Причем на этом эксперимент не закончился. На одном из самых быстрых участков трассы блогер попросил друга передать ему соус для наггетсов, и тот действительно это сделал. После поездки Феррелл с гордостью сообщил зрителям, что успел съесть 7 наггетсов из 10. Видео быстро набрало сотни тысяч просмотров, однако руководство парка юмор не оценило. В компании напомнили, что любые незакрепленные предметы на аттракционе считаются потенциально опасными. Ведь коробка, пакет или даже небольшой контейнер с соусом могут вылететь из рук и попасть в другого посетителя. В результате блогеру выписали максимально жесткое наказание – пожизненный запрет на посещение всех парков сети Six Flags. Представители компании заявили, что безопасность является главным приоритетом и подобное поведение недопустимо. Что интересно, это ведь не первый подобный эксперимент. Еще в 2023 году, кстати, тот же блогер снимал видео, где ел бургер из Макдональдс на этих же американских горках, тогда ролик собрал более 5 миллионов просмотров. Похоже, именно тогда стоило задуматься, что продолжение франшизы может закончиться не совсем хорошо. Вообще, эта история отлично показывает особенности, конечно, эпохи социальных сетей. Когда-то люди шли в парк развлечений за адреналином от аттракционов, а теперь некоторые пытаются получить еще больше адреналина от количества просмотров после аттракциона. Знаете, вот если честно, комментарий одного из зрителей мне показался самым точным. Он написал: «Как получить пожизненный бан? Урок первый». И этот урок, похоже, блогер действительно усвоил.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Пробки на радио Мелодия.
1: Прогнозы, как известно, дело неблагодарное, однако накануне синоптики предупредили о смене погодных условий, и по прогнозу пятница, 5 июня, после обеда обещает быть дождливой. Поэтому лучше всего дела на машине не откладывать на вторую половину дня, чтобы потом не ездить по пробкам, а сделать все чуть пораньше и отправиться отдыхать. Но это в идеале и для тех, кто работает на удаленке или вовсе отдыхает. Всем остальным, кто будет разъезжаться ближе к вечеру, рекомендуем заранее выбирать оптимальные маршруты и быть на дорогах внимательно. В общем, мы поняли, что сегодня возможно все, и возвращаемся к текущему моменту.

0: от 3 до 4 баллов на мониторе, трафик в пределах утренней и пятничной нормы, 15 существенных заторов, большинство из которых не задержит водителей более чем на 5-10 минут. Есть пробки и покруче, здесь в топе лидеров Карля Ульманегатва в направлении Островного моста, улица Деглова, особенно в сторону центра, а также въезд в город со стороны Бауского шоссе А7. Мы продолжаем следить как за трафиком, так и за прогнозом погоды. А также ждем новые сообщения с дорог. Делитесь с нами инфо о том, что мешает движению, по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю легкой пятницы и удачного дня.
1: Реклама на радио «Мелодия».
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтерии. Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!

0: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра Филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HVFLV и «Билишу Сервис».
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Ну и вот сейчас будет новость, которая может слегка испортить отношения с кнопкой «Отложить будильник». Оказывается, привычка ставить 5, 6 или даже 10 будильников подряд не помогает организму проснуться легче. Наоборот, врачи предупреждают, что такие постоянные мини-пробуждения могут ухудшать качество сна и заставлять человека чувствовать себя еще более разбитым.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ну, слушайте, знакомая ведь картина. Первый сигнал будильника вроде воспринимается как предложение подумать о жизни. Второй – как рекомендация начать просыпаться. Третий вызывает сложные переговоры с самим собой. А вот специалисты говорят, что для мозга такие эксперименты не слишком полезны. Все подробности в репортаже Виталия Дубского.
2: Привычка ставить несколько будильников через определенный промежуток времени, чтобы наверняка проснуться утром, может негативно отразиться на здоровье человека. Об этом рассказала психиатр, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова. По ее словам, пробуждение с помощью серии будильников нарушает качество сна. Из-за интервального пробуждения у человека со временем вырабатывается привычка спать в фазе неглубокого сна, что раздражает нервную систему. Впоследствии и ночью сон человека становится поверхностным. Это приводит к тому, что организм не может в полной мере восстановить ресурсы. Мозг полноценно не отдыхает, нервная система перенапрягается, а человек просыпается разбитым, пояснила врач. Жесткова рассказала, что привычка устанавливать большое количество будильников может быть признаком прокрастинации, депрессивного расстройства. Лучше не откладывать утреннее пробуждение и не ставить несколько будильников, потому что это может спровоцировать невротическое состояние, невроз или обострить уже имеющиеся заболевания психики, заверила Жесткова. По мнению Жестковой, человек может самостоятельно избавиться от этой привычки. Для этого необходимо поставить один очень громкий будильник. При этом желательно выбрать раздражающую вас мелодию и убрать источник звука как можно дальше от кровати, чтобы человеку нужно было встать и отключить его.
1: Вообще, кнопка повтора будильника – это одно из самых коварных изобретений человечества. Она всегда обещает еще 5 минут счастья, а в итоге часто дарит только лишний стресс и утреннюю спешку. Причем организм устроен довольно честно. Если его разбудили, он начинает перестраивать работу мозга и гормональной системы под состояние бодрствования. А вот когда через пару минут человек снова пытается уснуть, возникает внутренняя путаница. Так что, если завтра утром рука снова потянется нажать еще 5 минут, вспомните, ваш мозг уже знает этот трюк. Вы слушаете радио «Мелодия». Всем хорошего настроения и прекрасного дня.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака. Местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня ожидаются более обширные осадки с возможными грозами. Ветер переменного направления, в Курзаме южный, юго-восточный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен дождь, слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И у меня для вас сейчас будет новость, которая напоминает старую истину. Организовать чемпионат мира по футболу иногда сложнее, чем его выиграть.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: До старта чемпионата мира 2026 года остается, вообще-то всего неделя. А в Мехико еще продолжаются массовые протесты и масштабные строительные работы. В центре города демонстранты перекрывают улицы, требуют повышения зарплат и пенсионных реформ. Некоторые акции уже сопровождались столкновениями с полицией. При этом город одновременно готовится принимать один из самых главных спортивных турниров планеты. Ведутся работы в аэропорту, метро, на ключевых магистралях. А ведь именно в Мехико должен состояться матч открытия с участием сборной Мексики. В общем, город живет сразу в двух реальностях. В одной строят фан-зоны и готовятся встречать болельщиков со всего мира, а в другой тысячи людей выходят на улицы с требованиями к властям. Все подробности в репортаже Виталия Дубского.
2: За неделю до начала чемпионата мира по футболу 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, массовые протесты и продолжающиеся строительные работы на важнейших улицах города привели к хаосу в Мехико. Как передает ОХУАС со ссылкой на Reuters, в центре города проходят демонстрации профсоюза учителей. Они требуют повышения зарплаты и отмены принятой ранее реформы социальных выплат и пенсий. В нескольких местах протестующие перекрыли дороги. Участники протестов подожгли здание управления общественного образования в Мехико. Несколько дней назад протестующие также пытались прорваться в встраивающуюся фан-зону для болельщиков на площади Сокола. Полиция применила против них слезоточивый газ. В нескольких местах протестующие опрокинули и разрисовали установленные к чемпионату статуи футболистов. Профсоюзы, проводящие акции протеста, заявили о своей непричастности к актам вандализма. В профсоюзе учителей заявили, что они продолжат протесты после начала чемпионата, если правительство не пойдет им навстречу. Помимо демонстрации учителей, в центре Мехико прошли акции протеста ушедших на пенсию судей и сотрудников судов. Они требуют изменений в пенсионной системе для себя. Также за неделю до начала чемпионата во многих местах в Мехико продолжаются строительные работы. Работы ведутся в международном аэропорту Мехико, на нескольких главных проспектах и в метро. ЧМ-2026 начнется 11 июня. В этот день в Мехико пройдет первый матч между командами Мексики и ЮАР.
1: Вообще-то крупные спортивные турниры часто показывают не только спортивную сторону страны, но и ее внутренние проблемы. Пока телекамеры готовятся показывать красивые стадионы, праздничную атмосферу, жители напоминают властям о вопросах, которые для них гораздо важнее футбола. Зарплаты, пенсии, социальные гарантии – все это не уходит на второй план только потому, что начинается чемпионат мира. Ситуация для организаторов получается непростая. Любой хозяин мирового первенства мечтает показать себя с лучшей стороны. А когда в городе одновременно идут протесты и дорожные работы, в общем, сценарий идеального праздника начинает давать сбои. Опыт, конечно, показывает, большие турниры почти всегда сопровождаются трудностями. Вопрос лишь в том, насколько быстро власти способны их решать.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пекка, замечательный сегодня день, пятница. Не устану повторять это снова и снова. День, который многие любят уже просто за его название. Рабочая неделя выходит на финишную прямую, звезды сегодня словно решили добавить немного легкости, юмора и приятных неожиданностей. Так что если что-то пойдет не по плану, возможно, это и есть план.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня вам полезно не торопиться с выводами. Ситуация, которая утром покажется досадной, к вечеру может неожиданно обернуться вашей маленькой победой. Иногда жизнь любит делать сюжеты с неожиданной развязкой. Тельцы, пятница отлично подходит для приятных приобретений, но не обязательно материальных. Хорошее настроение, интересная идея, неожиданно освободившийся вечер тоже считаются ценным активом. Близнецы. День обещает много общения. Сегодня вы будете не только говорить, а скорее узнавать что-то новое. Причем самая полезная информация может прозвучать случайно между делом. Раки. Сегодня не стоит откладывать приятные вещи на потом. Если есть возможность порадовать себя чем-то хорошим прямо сегодня, почему бы и нет? Выходные любят тех, кто начинает отдыхать заранее. Львы. Пятница может подарить повод для гордости, не обязательно большой. Иногда достаточно услышать «спасибо, без тебя мы бы не справились». Ну и, соответственно, настроение уже совсем другое. Девы. Сегодня вам стоит довериться интуиции чуть больше обычного. Ни логике, ни таблицам, ни внутреннему калькулятору. Именно интуиции. Она будет работать удивительно точно. Весы. Отличный день для красоты и удовольствий. Не обязательно чего-то грандиозного. Иногда новый плейлист способен изменить настроение лучше, чем серьезные жизненные реформы. Скорпионы. Сегодня кто-то может вас приятно удивить. Причем именно тот человек, от которого вы этого совсем не ждали. Не закрывайте двери для хороших сюрпризов. Стрельцы. День благоприятен для спонтанных решений. Правда, желательно все-таки знать, куда именно вы собираетесь ехать, прежде чем заводить машину. Но в остальном импровизация приветствуется. Козероги. Сегодня полезно иногда отвлекаться от больших задач, смотреть на маленькие успехи. Их накопилось больше, чем кажется. Просто вы слишком заняты движением вперед, чтобы это заметить. Водолеи. Пятница может принести неожиданную идею, которая сначала покажется вам немного странной, но именно такие идеи оказываются самыми интересными, так что не спешите их отбрасывать. Ну и, наконец, рыбы. Хороший день для легкости. Не пытайтесь все контролировать и всем помогать одновременно. Иногда лучший вклад в гармонию мира – это просто хорошее настроение. В общем, пятница. Пятница действительно это прекрасный день с приятными совпадениями, хорошими людьми, ощущением, что впереди два дня свободы. И это уже повод для оптимизма. С вами Радио Мелодия. Всем отличного дня, легкого завершения недели и прекрасных выходных впереди.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Ну вот, минуло полчаса, рижский трафик прибавил с 3 баллов до 4. Для пятницы вполне нормальная картина, 18 более-менее существенных заторов, из которых в первую очередь выделяется улица Деглова в сторону центра, там вовсю ведутся дорожные работы. Кроме того, тормозят поток традиционные места затруднений. Карля Ульманягатова в направлении Островного моста, а также въезд в город со стороны Бауского шоссе А7. А также уже собралась пробочка на участке Лелорба с Каунцема в направлении центра. За перекрестком с улицей Дрелинью возле 46-го почтового отделения произошел дорожный инцидент. Полиция уже была на месте, так что аварию, надеемся, скоро разберут. Пока же на этом участке можно оставить от 10 до 15 минут. Два слова о погоде. Пасмурно, однако в течение дня существенных осадков не ожидается, а вот после 16 часов в прогнозе дождик. В аккурат вечерний час пик. Так что будем готовы к любому развитию событий. Меня зовут Владимир Тин, я всем желаю удачного дня и будьте внимательны.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
2: Фраппе. Несмотря на французское название, прохладительный кофейный напиток «Фраппе» имеет греческое происхождение. Известна даже точная дата его появления на свет и имя создателя. В 1957 году на международной торговой ярмарке в Салониках было жарко. Во время перерыва сотрудник одной из фирм Димитриос Вакандиос решил приготовить себе растворимый кофе, но не смог найти горячую воду. Тогда находчивый грек смешал в шейкере то, что было под рукой – холодную воду, кофе и сахар. Полученный результат удивил не только приятным вкусом, но и густой высокой пеной. Первый в истории кофе фраппе был получен. Наибольшую популярность напиток получил на родине, в Греции, а также на соседнем Кипре. Французское название ему дали, по всей видимости, для благозвучия. «Фраппе» переводится как «охлажденный». Любопытно, что слово произошло от глагола «бить-колоть», и в самой Франции термином «фраппе» называли все напитки, приготовленные с колотым льдом. Французский фраппе может быть фруктовым, мятным, крепким, каким угодно, и не содержать при этом ни капли кофе. Тем не менее, классический рецепт фраппе – это кофе, сахар и лед, или сильно охлажденная вода. Все ингредиенты взбиваются до образования пышной пены. Для получения более мягкого и нежного вкуса можно использовать сливки или молоко. Температура напитка делает его схожим с коктейлями, поэтому чаще всего кофе фраппе подают в коктейльных бокалах с соломинкой. Другой вариант подачи – вытянутая керамическая чашка, например, для латте.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Частным лицам запретят снимать заседания Рижской думы и комитетов. Далее об этом и других событиях более подробно. Частным лицам планируется запретить вести видеосъемку заседаний столичной думы и комитетов, предусматривает поддержанный в четверг комитетом по финансовым и административным делам Рижской думы регламент работы самоуправления. В регламенте будет установлено, что аудиовизуальная запись и прямая трансляция заседаний осуществляется и публикуется с помощью предназначенных для этого устройств самоуправления. В то же время вести съемку будет разрешено депутатам думы, представителям СМИ и сотрудникам управления коммуникации центральной администрации. Окончательное решение о поправках должно быть принято на заседании Рижской думы. В Болдерае за 146 274 евро создается скейт-парк и зона активного отдыха. Новая зона отдыха для детей появится между улицами Лемишу 11 и Стурманю 13 рядом с Рижской 33-й средней школой. На территории уже ведется строительство памп-трека, специальной трассы с чередующимися волнами, кочками и контруклонами. А после создания нового скейт-парка здесь сформируется единое пространство для активного отдыха. Создание скейт-парка стало проектом бюджета участия 2024 года, который получил поддержку жителей. За него проголосовал 2601 человек. В рамках проекта будет построен многофункциональный бетонный скейт-парк площадью около 300 квадратных метров, который подойдет для райдеров с разным уровнем подготовки. На этой же территории реализуется еще один проект памп-трек Болдерае, за который проголосовали 2379 жителей. Уже строится первая очередь велотрассы, а вскоре начнутся работы и по второй очереди. В итоге здесь появится велотрасса длиной около 150 метров, подходящая для детей и молодежи разного возраста. Для улучшения доступности и благоустройства территории планируется строительство пешеходных дорожек, установка скамеек, урн, велостоек, а также наружного освещения. В результате реализации проектов жители Болдерае получат современную многофункциональную инфраструктуру для активного отдыха на свежем воздухе. Новый скейт-парк и велотрасса станут важным дополнением спортивной инфраструктуры. Риги. Завершить строительные работы планируется в течение 4 месяцев. Сегодня в Латвии в течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака, местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня ожидаются более обширные осадки с возможными грозами. Ветер переменного направления в Курзаме южный, юго-восточный. От слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека. И, конечно же, поздравляю всех. Сегодня у нас пятница, 5 июня. Ну и, как водится, в конце рабочей недели хочется немножечко выдохнуть, посмотреть на что-то большее, чем, собственно, вот понедельник-пятница. Сегодня история предлагает нам материал разнообразный, от воздушного шара до выстрела в отеле Лос-Анджелеса. Ну и день, конечно, который отмечается по всему миру. Всемирный день окружающей среды.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ну, начнем давайте с легкого, причем в буквальном смысле. 5 июня 1783 года братья Монгольфье впервые в истории подняли в воздух тепловой аэростат. Это произошло в небольшом французском городе Аннон. Шар из бумаги и льняного полотна, пропитанный квасцами для огнестойкости, высотой 15 метров, поднялся примерно на 1000 метров и пролетел около 2 километров. Публика смотрела на это, разинув рот. Люди тысячелетиями мечтали летать, и вот, наконец. Правда, в том первом полете не было ни одного человека, только воздух и надежда. Людей пустят на борт чуть позже. Но было начало положено именно здесь, 5 июня. А вот 5 июня 1968-го в Лос-Анджелесе был застрелен Роберт Кеннеди. Сенатор только что объявил о победе на президентских праймерис в Калифорнии. И сразу после речи перед ликующими сторонниками он был несколько раз тяжело ранен, умер на следующий день. Кеннеди считался едва ли не единственным политиком, способным объединить страну. Его любили и в беднейших кварталах, среди афроамериканцев и латиноамериканцев. Молодежь видела в нем надежду. Стрелял 24-летний палестинец в знак личной мести за поддержку Израиля. 1968 год вообще был годом, когда Америку трясло. Убийство Мартина Лютера Кинга весной, беспорядки по всей стране, Вьетнам. А вот Кеннеди мог стать президентом. Что было бы дальше – один из тех вопросов, на которые история не отвечает. 5 июня 1981-го Центры по контролю заболеваний США опубликовали первый доклад о 5 случаях редкой пневмонии у жителей Лос-Анджелеса с ослабленным иммунитетом. Тогда еще никто не знал, что именно это сообщение войдет в историю как первое официальное упоминание СПИДа. Эпидемия, которая за последующие десятилетия унесла миллионы жизней, начиналась как медицинская заметка. Кто родился в этот день? В 1723-м на свет появился Адам Смит, отец экономики как науки. Его исследование о природе и причинах богатства народов, вышедшее в 1776 году, оставило эпоху в мировой экономической мысли. Разделение труда, невидимая рука рынка, свободная конкуренция – все это Адам Смит. В 1998-м родился Фредерико Гарсия Лорка. Испанский поэт и драматург – один из крупнейших голосов испаноязычной литературы 20 века. Был расстрелян в августе 1936-го националистами в самом начале гражданской войны в Испании. Ему было 38 лет, тело так и не найдено. 77 лет отмечает сегодня Кен Фоллетт, британский писатель, один из самых читаемых авторов исторических романов. «Столпы земли» о строительстве готического собора в средневековой Англии разошлись тиражом более 26 миллионов копий. А еще 55 лет Марку Уолбергу, американский актер и продюсер, начинавший как рэпер Марки Марк с хитом «Good Vibrations» в начале 90-х. Ну а потом кино «Отступники», «Борец», «Ночи в стиле буги». За борца, кстати, номинировался на «Оскар» как лучший актер второго плана. Ну а еще сегодня 69 лет исполняется Кенни Джи, американский саксофонист. Имя его стало синонимом мягкого обволакивающего звука – смут-джаз в его чистом виде. Вот такая сегодня у нас пятница. Всем успешного дня и хорошего настроения.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного

0: масло Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторное масло Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
1: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
2: Реклама на радио «Мелодия».

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». И вот сейчас будет новость для тех, кого способны вывести из себя самые обычные звуки. Ну, например, громкое чавканье, щелканье ручкой или чей-то особенный вдохновленный хруст чипсами.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Турецкие ученые изучили влияние лавандового чая на людей с мизофонией. Это состояние, при котором некоторые бытовые звуки вызывают сильное раздражение, тревогу или даже вспышки гнева. В исследовании участники пили лавандовый чай по утрам и вечерам и перед этим еще и вдыхали его аромат. С результатами этого исследования сейчас вас познакомит наш корреспондент Виталий Дубский.
2: Турецкий

0: пила полученный чай утром и вечером. Перед каждым глотком участникам предлагалось несколько минут вдыхать аромат напитка. Остальные участники продолжали жить обычной жизнью и не получали никакого вмешательства. До и после эксперимента все добровольцы заполняли психологические опросники, оценивающие выраженность симптомов мезофамии, уровень тревоги, депрессии и гнева. К концу исследования в группе, употреблявшей чай, показатели мезофонии заметно улучшились. Участники сообщали о повышении качества жизни и более эффективных способах справляться с раздражающими звуками. Одновременно значительно снизились уровни тревожности, депрессии и гнева. В контрольной группе подобных изменений не наблюдалось. Однако полностью устранить реакцию на триггерные звуки чай не смог. Пока же лавандовый чай можно рассматривать лишь как потенциальное дополнение к существующим методам помощи людям с мезофонией, а не как самостоятельное лечение.
1: Интересно и то, что исследование касается не лекарства, а самого обычного чая. Это, конечно, не означает, что лаванда способна решить все психологические проблемы человечества. Но иногда небольшое снижение тревожности уже помогает легче переносить неприятные ситуации. Вообще аромат лаванды давно ассоциируется со спокойствием. Его используют в ароматерапии, добавляют в косметику, подушки, чаи. И похоже, что определенные основания для такой репутации действительно существуют. Хотя ученые честно признают, исследование было небольшим, поэтому окончательные выводы делать еще рано. Вы слушаете Радио Мелодия, с вами Олег Пека. Всем хорошего дня.
2: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака. Местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня ожидаются более обширные осадки с возможными грозами. Ветер переменного направления, в Курзаме южный, юго-восточный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен дождь, слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектогоу всего за полцены, а Линекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Рестораны Вайрок Соулс и Марк Нябетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия». Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», и у микрофона Олег Пека. Я для вас сейчас приготовил новость, которая особенно актуальна для тех, кто выходит летом на улицу и уже через 5 минут начинает подозревать, что солнце объявило ему персональную атаку.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
3: Врачи напоминают, что полностью остановить потоотделение невозможно. Да и не нужно, это естественный механизм охлаждения организма. Однако это потоотделение часто создает у людей дискомфорт, и уменьшить этот дискомфорт в жару вполне реально. Секреты здесь простые. Специалисты советуют следить за питьевым режимом, принимать душ и выбирать правильную одежду. Все подробности сейчас расскажет наш специальный корреспондент Виталий Дубский.
4: Контроль питья и регулярный душ помогут замедлить выделение пота жарким летом. Об этом рассказала дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова. Потоотделение – естественный процесс нашего организма. Его не остановить. Он зависит от температурного режима и, естественно, от физиологии вашей кожи. У кого-то больше, у кого-то меньше. Естественно, можно чуть снизить эффект потоотделения. Необходимо контролировать питьевой режим, вовремя принимать душ для того, чтобы не было потнички, затертостей. Кожа должна быть сухая и чистая. Самое главное, об этом все забывают, носить натуральные дышащие ткани, не грубые, шелк, сатин, которые легко будут пропускать воздух и не нарушать потоотделение, чтобы не было потертостей, сказала она. Не стоит забывать и об использовании средств гигиены, если возникает потница, добавила дерматолог. Потница у взрослых бывает. Причины не только пот, но и лишний вес, отсутствие гигиены и синтетика, которая нарушает теплообмен и воздухообмен.
3: Да, и ведь каждое лето человечество делает одно и то же открытие. Оказывается, жара – это не только пляж, мороженое и отпускные фотографии. Это еще и вечный поиск тени, прохладного помещения. И, конечно, вопрос, почему утром одежда выглядит так хорошо, а к обеду все пошло не по плану. Вообще, врачи говорят довольно разумные вещи. Чем проще и естественнее материалы одежды, тем легче организму справляться с высокой температурой. А вот синтетика часто превращает летнюю прогулку в испытание на выносливость. Отдельно отметим душ. Иногда кажется, что летом он изобретен не для гигиены, а просто для поддержания душевного равновесия. Ну и если серьезно, потоотделение – это ведь не враг, это защитный механизм. Проблемы начинаются тогда, когда человек пытается игнорировать жару, мало пьет воды или забывает о самых простых правилах ухода за собой. Так что рецепт летнего комфорта по-прежнему удивительно прост. Вода, легкая одежда, немного тени и здравого смысла. Хотя последний пункт, как показывает практика, часто оказывается самым дефицитным.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Все три часа развлекал вас как мог. Ну и в завершении, как всегда, что-то околокиношное. И поговорим мы о Квентине Тарантино, который на этой неделе написал колонку для британского журнала «Sight and Sound» и не стал выбирать слова.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Знаете, вот есть особый жанр высказывания, когда человек говорит вслух то, о чем многие думают, но вежливо молчат. Обычно это неловко, но иногда очень освежает. Так вот, по словам Квентина Тарантино, Голливуд превратился в, цитирую, «безвкусную фабрику сосисок». Неправильный кастинг, заигрывание с публикой, тупая чушь – все это, по словам режиссера, торпедирует каждый новый фильм еще до того, как он успевает стать чем-то настоящим. Нынешние фильмы, пишет Тарантино, делают 80-е похожими на 30-е. Это, если кто не понял, комплимент 80-м. Человек, который снял «Криминальное чтиво», «Убить Билла», «Бесславных ублюдков», говорит, что сегодня ему проще взять книгу, чем сидеть в кинотеатре. Конечно, можно было бы отмахнуться, мол, очередной уже немолодой мастер ворчит на молодежь. Но Тарантино не был бы собой, если бы не сделал исключение. И исключение нашлось. Криминальный триллер «The Rip» на Netflix с Беном Аффлеком и Мэттом Деймоном. Про двух копов в Майами, которые находят 20 миллионов картельных денег, ну а дальше сами понимаете. Тарантино написал о фильме с нескрываемым восторгом. «Сценарий, режиссура, актеры – все сложилось. Держал меня все время», – говорит Тарантино. Ну, знаете, получить такой комплимент от Тарантино – это примерно как 5 звезд от самого строгого ресторанного критика Европы. Сам он сейчас пишет пьесу для лондонского «Вест-Энда». Что-то вроде авантюрной комедии, действия в Европе 30-х годов. Ну, а 10-й и последний фильм он обещал завершить карьеру на 10-й, пока еще не объявлен. Интрига сохраняется. Но вернемся к фабрике сосисок. Смешная метафора и одновременно точная, потому что сосиска – это продукт, в котором от оригинального содержания почти ничего не осталось. Все перемолото, выровнено, упаковано, съедобно, но не запоминается. Кино, конечно, всегда было индустрией, и деньги там крутились большие даже во времена Хичкока. Но раньше внутри этой машины было больше людей, которые делали что-то свое. А вот сейчас больше людей, которые делают то, что хорошо продается. Ну и знаете, что в этой истории самое любопытное? Тарантино злится, однако он не сдается. Пишет пьесу, готовит свой последний фильм, читает книги. Человек, который любит истории, просто ищет их там, где они еще живые. Это, наверное, и есть самая правильная реакция. Не ныть, а искать. Всем желаю успешного рабочего дня, последнего трудового на этой неделе. Ну и встретимся уже, конечно, после 16 часов в эфире «Радио Мелодия».
0: «Утро» на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Утренний час пик в латвийской столице завершился. На максимуме перед 9 часами было 4 балла. Для пятницы это в пределах нормы, а к этой минуте на монитор уже вернулась тройка. Остается считанное число заторов, из существенных можно выделить лишь 2. На Карля Ульмане Гатве в направлении Островного моста можно оставить около 10 минут, а вот на Деглова все сложнее, и дорожные работы могут задержать водителей в сторону центра минут на 15-20. Если с трафиком все более-менее ясно, то самое время ознакомиться со сводкой госполиции за минувшие сутки. Всего по Латвии было зарегистрировано 153 ДТП, а вот в Риге произошли 102 аварии. В них пострадали 14 человек, в том числе один на электрогаджете, 2 пешехода и 5 велосипедистов. Патрульные составили 65 протоколов за различные нарушения дорожного движения. Под хмельком или под кайфом задержанных не было. Однако удручает высокая аварийность, так что оставайтесь предельно внимательными и сами ничего не нарушайте. Кстати, на эту тему сообщение от Валентина Юсина в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного дня и безопасных дорог.
2: Всем привет. На въезде в Спилу со стороны Бабета стоит фоторадар. Будьте осторожны.

Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия». Белград. Сербская столица Белград – место удивительное. За свою долгую историю древнейший город Европы 38 раз завоевывался чужестранными армиями. Его много раз штурмовали и осаждали, но он не сдавался, каждый раз возрождаясь из пепла. Несмотря на трудную судьбу, народ здесь открыт, весел и жизнерадостен. Здесь даже шахматная партия в парке может закончиться зажигательной вечеринкой, а на рынке тебе обязательно подарят что-нибудь вкусное в нагрузку. Для обозначения стиля жизни многих городов есть местные словечки, очень точно описывающие быт горожан. Если, например, в Скандинавии это уютная хюгге или умеренный шведский лагом, то образ жизни белградцев можно назвать сербским словом «полако». Это девиз практически всех местных. Означает это слово «неспешно». В некоторых ситуациях это что-то вроде ободрения «не торопись, спокойно». Многие бытовые вещи в Белграде разрешаются крайне медленно. Во время работы сербы часто делают длительные перерывы. Опоздание на 20 минут и более не считается нарушением норм этикета. А вот торопить человека невежливо. Расслабленный подход к жизни сказывается и на качестве услуг. Внешне часто не сильно заботят местных жителей, поэтому кривовато уложенная плитка, неважно, быстро это было или медленно, вряд ли вызовет гнев и возмущение. Тем не менее, качественные услуги среди белградцев все-таки ценятся. Именно поэтому многие вещи делаются по знакомству и рекомендации. По тому же принципу местные жители ищут и работу. Если где-то возникает вакансия, сначала опрашивается ближний круг, нет ли кого на примете. Если же встречаются незнакомые сербы, они начинают очень интенсивно выяснять, нет ли общих знакомых или родственников, и расходятся лучшими друзьями, если таковые находятся. Сами про себя сербы говорят, что они не ленивые и работать любят, но еще больше местные жители любят отдыхать. Прочувствовать всю суть Белграда можно с наступлением вечера. В традиционные местные таверны, кафаны, не зайти даже с разбегу. Народ пьет горячую ракию, танцует на столах и поет всем заведениям одну песню. В общем, веселиться, как в последний раз. Праздники и важные события в жизни местные отмечают тоже с размахом. Для своих гостей белградцы накроют самый роскошный стол, а отказ от приглашения зайти в гости может стать поводом для обиды. Поэтому приглашение нужно не только непременно принять, но и в обязательном порядке запастись сувенирами для радушных хозяев. Потому что хорошие отношения превыше всего. Мегаполисы мира. На радио «Мегаполисы мира».

0: Над Янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Создание Министерства климата и энергетики было прихотью, заявил министр финансов Марис Кучинскис. «Мы по-прежнему считаем, что это министерство было прихотью тогдашнего премьер-министра Кришениса Каринша, потому что некоторые страны Европы поступили именно так», сказал Кучинскис, добавив, что не видит преимуществ от создания этого министерства. Он отметил, что в управлении государственным сектором имеются достаточно большие резервы для повышения эффективности. В частности, большего эффекта, возможно, удалось бы добиться за счет объединения отдельных министерств, функции которых дублируются. Однако реализовать это за 4 месяца невозможно. Если бы у нас было больше времени, и если такое время будет после выборов, то, конечно, мы обязательно займемся этим вопросом, сказал министр. Он также указал, что потенциал Латвэнерго и Латвиасвалсмежи используется недостаточно эффективно. Кроме того, Кучинский заявил, что не поддерживает выплату накопленного капитала второго пенсионного уровня. Министр финансов также подчеркнул, что ключевым словом в его работе будет эффективность. Никаких лишних расходов, и все траты должны быть обоснованы. Министерство образования и науки предлагает в будущем выдавать аттестаты об основном и среднем образовании преимущественно в цифровом формате, а не только на бумаге, свидетельствует информация на портале правовых актов. В настоящее время большая часть документов об общем образовании по-прежнему выдается в бумажной форме, и закон не предусматривает их обязательную выдачу в электронном виде. Планируется, что в дальнейшем аттестаты учащихся будут доступны в электронном виде в едином государственном регистре, защищенной электронной подписью. Документы также будут содержать QR-код, который позволит проверить их подлинность в государственных электронных системах. Кроме того, аттестаты будут дополнены информацией о системе образования Латвии и уровне знаний латышского и английского языков, что облегчит их использование за рубежом. Переход на электронные аттестаты будет поэтапным. С 2026-27 учебного года в электронном виде будут выдаваться аттестаты о среднем образовании, а с 2027-28 учебного года об основном. В то же время, после перехода на электронные аттестаты предусмотрена возможность запросить документы об образовании и в бумажной форме. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня во многих местах пройдут дожди, в Латгале – грозы. Дневная температура составит от 18 до 25 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

«Звуки мира» на радио «Мелодия». Ленсойс Мараньянсас. Среди 6 с лишним десятков национальных парков Бразилии есть лишь один единственный, который стоит и даже рекомендуется посещать в сезон дождей. Это национальный парк Ленсойс Мараньянсас. Собственно говоря, это даже не совсем парк, точнее, совсем не парк, а пустыня, причем очень необычная. С высоты птичьего полета Ленсойс Мараньянсас выглядит как огромная белая простыня, которая колышется на ветру. Отсюда и название этой территории. Ленсойс по-португальски означает «простыни». Мараньянсас – принадлежность к штату Мараньян, в котором находится это чудо природы. Плоская территория парка расположена очень невысоко над уровнем моря. Вся она покрыта огромными белоснежными песчаными дюнами, высота которых доходит до 40 метров. Формирование Ленсойс Мараньянсас происходило в течение многих тысяч лет. Белоснежные дюны постепенно образовывались благодаря движению воды. Кварц, вынесенный рекой с материка, откладывался в устье, а ветра и морские течения дробили его и по песчинкам переносили обратно на материк. Таким образом, постепенно равнина стала превращаться в белоснежную пустыню. В сезон дождей, который длится с января по июнь, между дюнами образуется множество невероятной красоты лагун с бирюзовой, кристальной,

0: тех пор территория тщательно охраняется государством, а из всего транспорта передвижение по Линсойс-Мараньенсис разрешено только туристическим автобусам и велосипедам.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака. Местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня ожидаются более обширные осадки с возможными грозами. Ветер переменного направления, в Курзаме южный, юго-восточный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен дождь, слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Визионете. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brilļu ietveram vai brilļu lēcām. Визионете.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Два налога на одну пенсию. Как избежать двойного налогообложения? Где застряли мои деньги? СГД объясняет, сколько ждать возврата налогов. Брюссель пришлет 300 миллионов евро. Как их получить жителю Латвии? Где дают бесплатную страховку? Она позволит сэкономить 1000 евро, но только в Европе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «1000 секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Геопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие до мурашек. Геопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на bilishuservice.lv.
5: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера
3: Прежнего».
4: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
4: А я простила, я простила.
2: «Вера Брежнева». 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах «Билеши сервис».
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals.
6: Wow!
5: No 2. Līdz 8. jūnijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,89 €. Ar paldies karti. Sviests. 82%. 200 gramu. 99 €. Ar paldies karti. Tualetes papīra Zeba Deluxe Pure White. 3 slāņi. Iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 €. Maksima.
7: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал «Путвейне». И 13 июня в Елгаве. Концертный зал «Митова». Билеты «Билишу Парадизе».
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Над Янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Совет по конкуренции на данный момент не обнаружил недобросовестных действий со стороны продавцов электромобилей, в частности, использования государственной программы поддержки для получения сверхприбыли, заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. На рост цен на электромобили после объявления новой программы господдержки обратил внимание министр климата и энергетики предыдущего правительства Каспарс Мелнес. Виттенбергс отметил, что Совет по конкуренции сообщил о том, что на данный момент не видит подозрительных действий, однако готов оценить ситуацию и в будущем. Если возникнут какие-либо проблемы и нарушения, то мы рискуем тем, что эта программа в дальнейшем больше не будет существовать, признал Виттенбергс. Представители Совета со своей стороны сообщили, что информация, на которую указало Министерство климата и энергетики, а именно то, что в открытом доступе имеется информация о возможных отдельных случаях повышения цен на автомобили, сама по себе, на первый взгляд, не свидетельствует о возможных систематических и скоординированных действиях нескольких продавцов транспортных средств или о единой практике повышения цен. Тем не менее, в профилактических целях Совет по конкуренции обратил внимание компании «Ауто-Ассоциация» на общедоступную информацию и попросил предоставить отчет о том, произошли ли изменения цен на электромобили после утверждения конкурса и о возможных причинах изменения цен. Если в результате оценки полученной информации будут выявлены сведения и выводы, которые могут быть существенными для потребителей, Совет проинформирует об этом. Новым председателем Национального совета по электронным СМИ избрана Аурелия Ева Друвете. До сих пор она была заместителем председателя. Друвете заявила, что совет продолжит укреплять качественную и разнообразную медиасреду Латвии, способствовать медиаграмотности, повышать качество латышского языка в СМИ, осуществлять международное сотрудничество, а также содействовать развитию среды электронных СМИ в целом. Как сообщалось ранее, в четверг Сейм поддержал освобождение председателя Национального совета по электронным СМИ Ивара Абалинша от занимаемой должности, поскольку он решил перейти на новую работу и стать парламентским секретарем Министерства культуры. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня во многих местах пройдут дожди, в Латгале – грозы. Дневная температура составит от 18 до 25 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Визионете. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Визионете.
2: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Итальяна» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
3: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
4: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери», мировые звезды «Джипси Кингс», «Вис Пабло Рейер», «Сансу и пой» вместе с тысячами зрителей, под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты bilishuservice.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия». Для кого-то день рождения – семейный праздник, а для кого-то – повод удлинить сутки и поставить рекорд. В 2014 году немец Свен Хагемейер настолько не хотел, чтобы его 26-й день рождения заканчивался, что растянул этот счастливый день на целых 46 часов. Для этого Свен сел в самолет в новозеландском Окленде и отправился в австралийский Брисбен, а затем пересек международную линию перемены дат на Гавайях. Таким образом, он вернулся более чем на 20 часов назад. «Мне всегда было интересно, могу ли я установить какой-нибудь рекорд? Как только я нашел подходящую статью, я больше не сомневался, что у меня все получится», — рассказал Свен журналистам, когда вернулся. Еще он сказал, что сертификат от книги Гиннесса – лучший подарок, который он когда-либо получал на день рождения. Кстати, Хагемейер был не первым, кому такая мысль пришла в голову. В 98 году аналогичный рекорд поставила Наргиз Бхимджи из пакистанского Карачи. Только она вылетела из своего родного города в Сингапур, а оттуда в Сан-Франциско. В результате ее день рождения длился 35 часов и 25 минут. Впрочем, ни Наргиз, ни Свен повторять такой трюк больше не стали, а свои следующие дни рождения праздновали уже традиционно – дома в кругу семьи. Ведь лучше несколько часов дома с любимыми, чем почти двое суток в самолетах.
1: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака. Местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня ожидаются более обширные осадки с возможными грозами. Ветер переменного направления, в Курзаме южный, юго-восточный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен дождь, слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты Билишу Парадизе.
1: В июне выгодно в аптеках Апотека. Скидки от 30 до 45% на определенные продукты бренда Mollers с ценными жирными кислотами омега-3 для ежедневной поддержки. Скидка 50% на продукты магния бренда Provisor, а также скидки до 25% на определенные продукты NervoStrong для поддержки нервной системы и улучшения сна. Предложение ищи и на Апотека.ЛВ. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтере. Билеты Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
3: Реклама на радио «Мелодия».

0: над янтарным берегом. Полдень. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. В четверг, 4 июня, Сейм в первом чтении концептуально поддержал поправки к закону о кредитных учреждениях, которые упростят для малоимущих и малообеспеченных лиц процесс подачи документов для получения социальных услуг или социальной помощи. Законопроект предусматривает предоставление социальным службам самоуправлений права на основании заявления лица и запроса социальной службы получать от кредитных учреждений или почтовой расчетной системы информацию о выписках по счетам лица, платежах через кредитные учреждения, ценных бумагах, инвестициях, накоплениях и остатке средств на счете за определенный период. В Министерстве финансов отмечают, что это позволит отказаться от существующей практики, при которой сами лица должны получать и подавать выписки по счетам. В Минфине поясняют, что в настоящее время предоставление социальных услуг и социальной помощи основывается на оценке материального и социального положения домохозяйства, а выписки по счетам являются одним из основных документов для обеспечения этого процесса. Предполагается, что новый порядок вступит в силу в 2027 году. Создание Министерства климата и энергетики было прихотью, заявил министр финансов Марис Кучинскис. «Мы по-прежнему считаем, что это министерство было прихотью тогдашнего премьер-министра Кришениса Каринша, потому что некоторые страны Европы поступили именно так», сказал Кучинскис, добавив, что не видит преимуществ от создания этого министерства. Он отметил, что в управлении государственным сектором имеются достаточно большие резервы для повышения эффективности. В частности, большего эффективности возможно, удалось бы добиться за счет объединения отдельных министерств, функции которых дублируются. Однако реализовать это за 4 месяца невозможно. Если бы у нас было больше времени, и если такое время будет после выборов, то, конечно, мы обязательно займемся этим вопросом, сказал министр. Он также указал, что потенциал Латвэнерго и Латвиасвалсмежи используется недостаточно эффективно. Кроме того, Кучинскис заявил, что не поддерживает выплату накопленного капитала второго пенсионного уровня. Министр финансов также подчеркнул, что ключевым словом в его работе будет эффективность. Никаких лишних расходов, и все траты должны быть обоснованы. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня во многих местах пройдут дожди, в Латгале грозы. Дневная температура составит от 18 до 25 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Жанна Ланвен. Для многих женщин работа и материнство – вещи часто несочетаемые. Однако, если бы в 1897 году у француженки Жанны Ланвен не родилась дочь, мир не приобрел бы выдающегося модельера, а история моды была бы неполной. У самой Жанны с детства жизненные перспективы были не самыми блестящими. Самая старшая из 11 детей в семье, максимум, на что она могла рассчитывать, это стать рядовой портнихой. С 16 лет девушка подрабатывала в шляпной мастерской. Но рождение дочери перевернуло ее жизнь. Любящая мама одевала девочку как принцессу, и прохожие, залюбовавшись малышкой, то и дело спрашивали, кто шил ее наряды. Так у Жанны появились первые клиентки. Позже, когда к Ланвен придет успех, она всегда будет помнить, с чего начинала, и в любом ее магазине обязательно будет продаваться детская одежда. А на логотипе ее компании изображены мать и дочь, держащиеся за руки. Жанна Ланвен всегда искала вдохновение в живых красках природы и полотнах художников, восхищалась Боттичелли и Ренуаром, а визитной карточкой дома стал знаменитый оттенок «синий Ланвен». По одной версии, он появился во время путешествия во Флоренцию. Жанна увидела голубой свет, пробивающийся сквозь средневековые витражи и отражающийся на плитках улицы. По другой версии, Жанна позаимствовала этот оттенок у итальянского художника 15 века Фра Беато Анджелико. Как бы то ни было, но этот цвет практически всегда присутствовал в коллекциях Ланвен. Критики моды утверждают, что наряды от Ланвен не всегда можно назвать оригинальными. Однако их неизменно выделяла нестандартная отделка. Жанна любила вышивку, узоры из бисера, кисточки, бахрому и другие мелкие, но такие важные детали. Дом моды Ланвен был создан как дом высокой моды. Несмотря на несколько десятилетий, в течение которых компания выпускала одежду прет-а-порте, стремление к шитью как искусству, заложенное его основательницей, в конце концов победило. С начала 21 века, спустя почти 100 лет с момента основания модного дома, Ланвен

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака. Местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня ожидаются более обширные осадки с возможными грозами. Ветер переменного направления, в Курземе южный, юго-восточный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен дождь, слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: Музея представляют. 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Билиши Сервис.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
3: Реклама на радио «Мелодия».

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. С пятницы 5 июня по воскресенье 7 июня в Риге пройдет 35-я ежегодная встреча Европейского банка реконструкции и развития, в которой примут участие представители правительств, инвесторы, руководители предприятий, политики и лидеры общественного мнения со всего мира. Встреча станет важным событием для Латвии и региона, а также создаст возможности для общения местных компаний и организаций с международными партнерами. В Рижской думе сообщили, что в связи с мероприятием на ряде улиц столицы будет ограничено движение транспорта. Тариф на тепловую энергию Рига Силтум с 1 октября этого года может снизиться на 0,1%, свидетельствует информация, опубликованная в Latvia Svesnesis. В свою очередь, с 1 октября 2027 года тариф на тепловую энергию Рига Силтум может увеличиться на 1,1%. Предприятие отмечает, что согласно текущему прогнозу, в следующем отопительном сезоне тариф на тепловую энергию, возможно, придется пересмотреть. Сейчас невозможно точно определить возможный размер повышения. На него в первую очередь будут влиять цены на природный газ в ближайшие месяцы, которые зависят от внешних обстоятельств, особенно от событий в Ормузском проливе, отметили в Ригас Силтумс. Министерство образования и науки предлагает в будущем выдавать аттестаты об основном и среднем образовании преимущественно в цифровом формате, а не только на бумаге, свидетельствует информация на портале правовых актов. В настоящее время большая часть документов об общем образовании по-прежнему выдается в бумажной форме, и закон не предусматривает их обязательную выдачу в электронном виде. Планируется, что в дальнейшем аттестаты учащихся будут доступны в электронном виде в едином государственном регистре, защищенной электронной подписью. Документы также будут содержать QR-код, который позволит проверить их подлинность в государственных электронных системах. Кроме того, аттестаты будут дополнены информацией о системе образования Латвии и уровне знаний латышского и английского языков, что облегчит их использование за рубежом. Переход на электронные аттестаты будет поэтапным. С 2026-27 учебного года в электронном виде будут выдаваться аттестаты о среднем образовании, а с 2027-28 учебного года – об основном. В то же время, после перехода на электронные аттестаты предусмотрена возможность запросить документы об образовании и в бумажной форме. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня во многих местах пройдут дожди, в Латгале – грозы. Дневная температура составит от 18 до 25 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

радио «Мелодия».

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Фраппе. Несмотря на французское название, прохладительный кофейный напиток «Фраппе» имеет греческое происхождение. Известна даже точная дата его появления на свет и имя создателя. В 1957 году на международной торговой ярмарке в Салониках было жарко. Во время перерыва сотрудник одной из фирм Димитриос Вакандиос решил приготовить себе растворимый кофе, но не смог найти горячую воду. Тогда находчивый грек смешал в шейкере то, что было под рукой – холодную воду, кофе и сахар. Полученный результат удивил не только приятным вкусом, но и густой высокой пеной. Первый в истории кофе фраппе был получен. Наибольшую популярность напиток получил на родине, в Греции, а также на соседнем Кипре. Французское название ему дали, по всей видимости, для благозвучия. Фраппе переводится как «охлажденный». Любопытно, что слово произошло от глагола «бить-колоть», и в самой Франции термином «фраппе» называли все напитки, приготовленные с колотым льдом. Французский фраппе может быть фруктовым, мятным, крепким, каким угодно, и не содержать при этом ни капли кофе. Тем не менее, классический рецепт фраппе – это кофе, сахар и лед, или сильно охлажденная вода. Все ингредиенты взбиваются до образования пышной пены. Для получения более мягкого и нежного вкуса можно использовать сливки или молоко. Температура напитка делает его схожим с коктейлями, поэтому чаще всего кофе фраппе подают в коктейльных бокалах с соломинкой. Другой вариант подачи – вытянутая керамическая чашка, например, для латте.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

Радио «Мелодия». I could stay awake just to hear.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня солнце будет пробиваться сквозь облака. Местами пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня ожидаются более обширные осадки с возможными грозами. Ветер переменного направления, в Курзаме южный, юго-восточный, от слабого до умеренного. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен дождь, слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 24 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флабиан» 1000 мг микронизированного диасмина для лечения симптомов хронического венозного заболевания и острых симптомов геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасминум. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «СИА КРК Латвия». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Два налога на одну пенсию. Как избежать двойного налогообложения? Где застряли мои деньги? СГД объясняет, сколько ждать возврата налогов. Брюссель пришлет 300 миллионов евро. Как их получить жителю Латвии? Где дают бесплатную страховку? Она позволит сэкономить 1000 евро, но только в Европе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и 1000 секретов. Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Реклама на радио «Мелодия».

Ночной Нью-Йорк. Свет фар разбивается о лужи. Неоновые вывески словно тают на чернильном фоне. Город дышит медленно, вяло. Где-то вдалеке звучит саксофон.

Это не просто музыка. Это внутренний голос Трэвиса Бикла, одинокого таксиста, бывшего морпеха, затерянного в бездне города, где добро и зло давно потеряли очертания. Музыка Бернарда Хермана стала кровеносной системой фильма «Таксист», подложкой, на которой покоятся и визуальные решения, и редкие диалоги, и сама суть истории. Маэстро Херман, создатель звука фильмов Хичкока, Орсона Уэллса, закончил этот саундтрек буквально за несколько часов до своей смерти. Это был его последний аккорд, прощальная партитура гения. В этой теме слышен саксофон Тони Скотта, томный, как воспоминание о любви, которой не было. Он словно символизирует иллюзорную Бетси, девушку из мечты. Но за романтикой сразу следует тревога. Удары перкуссии отдают эхом военного барабана.

Это уже другая половина Трэвиса. Та, что идет по улицам с иракезом и пистолетом. И которая хочет очистить город от грязи. Оператор Майкл Чапмен снимал Нью-Йорк, разъезжая по ночам в фургоне, чтобы город казался зыбким, как сон. Время текло в фильме медленно, как музыка Хермана.

Скорсезе говорил, что структуру фильма он выстраивал по ритмам джазового альбома Ван Моррисон «Astral Weeks». Там нет логики, только состояние. То же самое и в «Таксисте». Это не столько фильм, сколько погружение в чужую психику. И, наконец, мелодия. Она начинается как ностальгия, а заканчивается как угроза. Это музыка для города, в котором трудно различить, кто герой, а кто злодей и кто кого спасает. Фильм «Таксист» посвящен памяти Бернарда Хермана. И это не просто надпись в титрах. Это музыкальное завещание, а может, признание в любви к тьме.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam, hobija preču veikali sportam un atpūtēji, izlaušanās istaba pēc paša izvēles, atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера
3: Прежнего».
4: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
4: А я простила, я простила.
2: «Вера Брежнева». 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах «Билешу сервис».
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
6: Wow!
5: No 2. Līdz 8. Jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 grami 39 centi. Maltā kafija, Merrill Din Cup 400 gramu 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгава. Концертный зал Митова.
8: Билеты Билишу Парадизе.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Над янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Совет по конкуренции на данный момент не обнаружил недобросовестных действий со стороны продавцов электромобилей, в частности, использования государственной программы поддержки для получения сверхприбыли, заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. На рост цен на электромобили после объявления новой программы господдержки обратил внимание министр климата и энергетики предыдущего правительства Каспар Смелнес. Виттенбергс отметил, что Совет по конкуренции сообщил о том, что на данный момент не видит подозрительных действий, однако готов оценить ситуацию и в будущем. Если возникнут какие-либо проблемы и нарушения, то мы рискуем тем, что эта программа в дальнейшем больше не будет существовать, признал Виттенбергс. Представители Совета со своей стороны сообщили, что информация, на которую указало Министерство климата и энергетики, а именно то, что в открытом доступе имеется информация о возможных отдельных случаях повышения цен на автомобили, сама по себе, на первый взгляд, не свидетельствует о возможных систематических и скоординированных действиях нескольких продавцов транспортных средств или о единой практике повышения цен. Тем не менее, в профилактических целях Совет по конкуренции обратил внимание компании «Auto Associates» на общедоступную информацию и попросил предоставить отчет о том, произошли ли изменения цен на электромобили после утверждения конкурса и о возможных причинах изменения цен. Если в результате оценки полученной информации будут выявлены сведения и выводы, которые могут быть существенными для потребителей, Совет проинформирует об этом. Новым председателем Национального совета по электронным СМИ избрана Аурелия Ева Друвете. До сих пор она была заместителем председателя. Друвете заявила, что совет продолжит укреплять качественную и разнообразную медиасреду Латвии, способствовать медиаграмотности, повышать качество латышского языка в СМИ, осуществлять международное сотрудничество, а также содействовать развитию среды электронных СМИ в целом. Как сообщалось ранее, в четверг Сейм поддержал освобождение председателя Национального совета по электронным СМИ Ивара Абалинша от занимаемой должности, поскольку он решил перейти на новую работу и стать парламентским секретарем Министерства культуры. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня во многих местах пройдут дожди, в Латгале – грозы. Дневная температура составит от 18 до 25 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Два налога на одну пенсию. Как избежать двойного налогообложения? Где застряли мои деньги? СГД объясняет, сколько ждать возврата налогов. Брюссель пришлет 300 миллионов евро. Как их получить жителю Латвии? Где дают бесплатную страховку? Она позволит сэкономить 1000 евро, но только в Европе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и 1000 секретов. Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Ленсойс Мараньенсис. Среди 6 с лишним десятков национальных парков Бразилии есть лишь один единственный, который стоит и даже рекомендуется посещать в сезон дождей. Это национальный парк Ленсойс Мараньенсис. Собственно говоря, это даже не совсем парк, точнее, совсем не парк, а пустыня, причем очень необычная. С высоты птичьего полета Ленсойс Мараньенсис выглядит как огромная белая простыня, которая колышется на ветру. Отсюда и название этой территории. Ленсойс по-португальски означает «простыни». Мараньенсис – принадлежность к штату Мараньян, в котором находится это чудо природы. Плоская территория парка расположена очень невысоко над уровнем моря. Вся она покрыта огромными белоснежными песчаными дюнами, высота которых доходит до 40 метров. Формирование Ленсойс Мараньенсис происходило в течение многих тысяч лет. Белоснежные дюны постепенно образовывались благодаря движению воды. Кварц, вынесенный рекой с материка, откладывался в устье, а ветра и морские течения дробили его и по песчинкам переносили обратно на материк. Таким образом, постепенно равнина стала превращаться в белоснежную пустыню. В сезон дождей, который длится с января по июнь, между дюнами образуется множество невероятной красоты лагун с бирюзовой, кристально-прозрачной водой. Интересно, что несмотря на то, что в засушливое время эти лагуны почти полностью пересыхают, в сезон дождей в них водится огромное количество рыбы. Ее икру сюда переносят с моря птицы. Еще одна особенность национального парка Ленсойс Мараньенсис состоит в том, что несмотря на частые обильные дожди и близость Амазонки, на всей его территории, которая занимает около 1000 квадратных километров, почти полностью отсутствует какая-либо растительность. Национальный парк в этом месте был основан 2 июня 1981 года. С тех пор территория тщательно охраняется государством, а из всего транспорта передвижение по Ленсойс Мараньенсис разрешено только туристическим автобусам и велосипедам.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная и дождливая погода, местами сильный дождь и гроза. Ветер южный, юго-восточный, в Курзаме западный, до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла, в Курзаме плюс 11, плюс 13. В субботу днем, начиная с запада, облачность уменьшится, дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный, до 7 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится и сквозь облака выглянет солнце. Ветер западный, северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. На море до плюс 17.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смектагоу всего за полцены, а Линекс-комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
4: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейерс. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты bileshowservice.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. С пятницы 5 июня по воскресенье 7 июня в Риге пройдет 35-я ежегодная встреча Европейского банка реконструкции и развития, в которой примут участие представители правительств, инвесторы, руководители предприятий, политики и лидеры общественного мнения со всего мира. Встреча станет важным событием для Латвии и региона, а также создаст возможности для общения местных компаний и организаций с международными партнерами. В Рижской думе сообщили, что в связи с мероприятием тем на ряде улиц столицы будет ограничено движение транспорта. Женщины в странах ЕС живут более долгую и здоровую жизнь по сравнению с мужчинами. В Евросоюзе количество здоровых лет жизни от рождения составляет 63,3 года для женщин и 62,8 года для мужчин. Согласно подсчетам Евростата, это составляет примерно 3/4 и 4/5 от общей ожидаемой продолжительности жизни женщин и мужчин соответственно. Социологи установили, что мужчины на Мальте, в Италии и Швеции живут самую долгую здоровую жизнь. На другом конце рейтинга – Латвия, Эстония и Словакия. Рассчитывать на наибольшее количество лет полного здоровья могут женщины на той же Мальте. За ней по этому показателю следуют Болгария и Италия. Напротив, наименьшая продолжительность здоровой жизни женщин отмечена в Латвии, Дании и Финляндии. В целом по Евросоюзу средняя продолжительность жизни составляет 84 года для женщин и почти 79 лет для мужчин. Среднее количество лет при сохранении здоровья больше у женщин, чем у мужчин в 17 странах ЕС. Несмотря на то, что разница между полами в целом невелика, в Болгарии, Словении, Литве, Эстонии и Латвии женщины проживают здоровее на 3 года больше, чем мужчины. Тариф на тепловую энергию Рига Силтум с 1 октября этого года может снизиться на 0,1%, свидетельствует информация, опубликованная в Latvijas Vesnesis. В свою очередь, с 1 октября 2027 года тариф на тепловую энергию Рига Силтум может увеличиться на 1,1%. Предприятие отмечает, что согласно текущему прогнозу, в следующем отопительном сезоне тариф на тепловую энергию, возможно, придется пересмотреть. Сейчас невозможно точно определить возможный размер повышения. На него в первую очередь будут влиять цены на природный газ в ближайшие месяцы, которые зависят от внешних обстоятельств, особенно от событий в Ормузском проливе, отметили в Rīgas Siltums. В субботу, 6 июня, в Латвии в первой половине дня ожидается облачная и дождливая погода, местами с грозами. Во второй половине дня небо прояснится. Дневная температура составит от 15 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге в течение дня дожди сменятся солнечной погодой. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Рестораны Вайрок Соулс и Марк Нябетти представляют. 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Вязаное граффити. Один из самых симпатичных и милых видов уличного хулиганства называется «ярнбомбинг», что в переводе значит «бомбардировка пряжей». Это отдельный вид стрит-арта, который за короткое время очаровал чуть ли не весь мир. Также это творчество называют вязаным граффити или уличным вязанием. Все началось с маленького рукодельного магазинчика, расположенного в городе Хьюстон, штат Техас. Ее владелица Магда Сайк обвязала остатками пряжи ручку входной двери. Это так понравилось посетителям, что вскоре уже целая команда единомышленников приступила к созданию уютных уличных шедевров по всему городу. Одетые вязаные городские объекты покорили туристов, которые с удовольствием фотографировались на их фоне. Некоторые из них стали повторять эту технику в своих городах, благодаря чему ярнбомбинг в мгновение ока распространился по всем уголкам света. Вязальщики-беспредельщики выходят на улицы и обвязывают все, что видят. Машины, деревья, фонари, скамейки, скульптуры, памятники и многое другое. Выглядит это ярко и необычно, а городское пространство приобретает нарядный вид. По словам основателей движения, их миссия состоит в том, чтобы сделать уличное искусство немного более теплым и пушистым.
1: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная и дождливая погода, местами сильный дождь и гроза. Ветер южный, юго-восточный, в Курзаме западный, до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла, в Курзаме плюс.

0: 11 плюс 13. В субботу днем, начиная с запада, облачность уменьшится. Дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится и сквозь облака выглянет солнце. Ветер западный, северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. На море до плюс 17.
1: Реклама на радио «Мелодия».
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Нектогоу всего за полцены, а Линекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam arbūzi 1,19 € kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava fasēta 5,99 € kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maxima. Лай не кане трогто.
4: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшу Сервис ОВ.
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. На следующей неделе Кулбергс отправится в Эстонию в первый зарубежный визит в качестве премьера. Далее об этом и других событиях более подробно. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в понедельник отправится в Эстонию с первым зарубежным визитом после вступления в должность. В ходе визита глава латвийского правительства проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Эстонии Кристином Михалом. После переговоров, которые пройдут в Таллине, состоится совместная пресс-конференция. «Эстония и Латвия – хорошие соседи и надежные союзники. Мы продолжим работу над тем, чтобы наш регион был еще сильнее, безопаснее и лучше связан». Председательствуя в Балтийском сотрудничестве, Эстония сосредоточится на наших общих приоритетах, заявил Кристин Михал в ожидании визита коллеги. Кроме встречи с премьер-министром Эстонии, Андрис Кулбергс встретится со спикером Риги Когу и другими политиками. Во вторник латвийский премьер проведет встречу с президентом Эстонии Аллером Карисом и примет участие в саммите премьер-министров стран Северной Европы и Балтии, который пройдет в Таллине. В этом году представители туристической индустрии, особенно предприятия общественного питания, часто говорят о недостаточном количестве иностранных туристов в Латвии. В то же время ряд других европейских стран говорят, что количество иностранных туристов уже слишком велико и в этом году может превысить как пожелания местных жителей, так и возможности объектов. Например, жители Испании обеспокоены чрезмерным количеством туристов, особенно в Барселоне и на курортах острова Майорка. В мае этого года Португалия говорила о чрезмерном количестве туристов в Лиссабоне, Синтре, Порту. Между тем, в других местах Португалии, как и в Латвии, представители отелей и ресторанов хотели бы видеть больше посетителей. Недавно опубликованные данные Евростат показывают, что в первом квартале 2026 года во всех объектах размещения туристов было проведено 471 миллион 100 тысяч ночей. Это на 3,4% больше, чем в первом квартале прошлого года. В январе было зафиксировано 143,5 миллиона ночей, плюс 3,2%. В феврале 154 миллиона 400 тысяч ночей, плюс 3,4%. В марте 132 миллиона 200 тысяч ночей, плюс 3,7%. Евростат собирает данные по 27 государствам-членам ЕС, а также по Норвегии, Швейцарии, Лихтенштейну. Завтра в Латвии, начиная с запада, облачность уменьшится. Дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится и сквозь облака выглянет солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса, на море до плюс 17. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю добрый вечер, дорогие друзья. В студию «Радио Мелодия» возвращается Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Ну и давайте вот начнем с удивительной совершенно новости, которая пришла к нам из Швеции. Представьте, вы снимаете минутное видео на телефон, объясняете, почему вы хороший человек и достойны чего-то прекрасного, отправляете куда следует, и через какое-то время вам пишут: «Поздравляем, вы выиграли остров». Не метафорический, не сертификат с картинкой, а самый настоящий остров – шведский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Министерство туризма Швеции провело именно такой конкурс. На этой неделе объявило 5 победителей. Каждый получает остров в личное пользование, ну, правда, только на год. Швеция оплачивает дорогу. Единственное условие при подаче заявки, которое было прописано в правилах, миллиардеры не допускаются. Остальные – пожалуйста. Победители получились самые разные. Тут вам и немецкая студентка. Ей достался крошечный Марстен. 180 метров на 50. Летом там каякеры, сапсерферы, а все остальное время колония бакланов. Швейцарская пара получила Тюфхольмен. Это островок побольше, с сосновым лесом. Похожий с деревьями остров достался и паре из Нидерландов. А вот любительнице вязания из Канады и туристу из американского Висконсина повезло иначе. Их острова каменистые, без растительности, но зато тишина, надо полагать, абсолютная. Назвать себя владельцами островов они, конечно, не могут. В Швеции для этого слова есть другое – хранители. Переименовывать остров нельзя, и самое главное, закрыть доступ на этот остров тоже нельзя. В Швеции право прохода по чужой земле закреплено законом. Запрещать его может только настоящий собственник. Зачем же это все Швеции? В министерстве объясняют просто. Страна хочет напомнить, что ценность путешествия – это тишина, природа, ощущение свободы, а не размер счета в банке. И острова у них для этого есть. Знаете, всего там около 267 тысяч островов, и большинство никому не принадлежат. Это, конечно, красивый жест, немного философский. В мире, где все продается и все оценивается, Швеция говорит: вот кусок земли посреди воды. Побудь там, подумай, послушай птиц. Не потому, что ты богатый, а потому, что ты человек и снял минутное видео. Мне почему-то кажется, что именно любительница вязания из Канады с каменистым островом без деревьев окажется счастливее всех. Потому что иногда пустое пространство – это и есть то, что нам нужно. Жаль, что, конечно, Рижский залив не совсем то же самое, но закат над ним сегодня, говорят, будет тоже хорош.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». И вот сейчас будет новость для тех, кого способны вывести из себя самые обычные звуки. Ну, например, громкое чавканье, щелканье ручкой или чей-то особенный вдохновленный хруст чипсами.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Турецкие ученые изучили влияние лавандового чая на людей с мизофонией. Это состояние, при котором некоторые бытовые звуки вызывают сильное раздражение, тревогу или даже вспышки гнева. В исследовании участники пили лавандовый чай по утрам и вечерам и перед этим еще и вдыхали его аромат. С результатами этого исследования сейчас вас познакомит наш корреспондент Виталий Дубский.
2: Турецкие ученые выяснили, что регулярное употребление лавандового чая может облегчать психологические симптомы мизофонии – расстройство, при котором обычные бытовые звуки вызывают сильное раздражение, тревогу и даже агрессию.

0: Россию. Всего две недели такого режима привели к заметному снижению уровня тревожности, депрессии и гнева у участников исследования. В исследовании приняли в участие 60 взрослых пациентов с диагностированной мизофонией. Большинство из них составляли женщины в возрасте около 20 лет. Половина добровольцев в течение 14 дней дважды в день заваривала пакетик сушеной лаванды и пила полученный чай утром и вечером. Перед каждым глотком участникам предлагалось несколько минут вдыхать аромат напитка. Остальные участники продолжали жить обычной жизнью и не получали никакого вмешательства. До и после эксперимента все добровольцы заполняли психологические опросники, оценивающие выраженность симптомов мизофонии, уровень тревоги, депрессии и гнева. К концу исследования в группе, употреблявшей чай, показатели мизофонии заметно улучшились. Участники сообщали о повышении качества жизни и более эффективных способах справляться с раздражающими звуками. Одновременно значительно снизились уровни тревожности, депрессии и гнева. В контрольной группе подобных изменений не наблюдалось. Однако полностью устранить реакцию на триггерные звуки чай не смог. Пока же лавандовый чай можно рассматривать лишь как потенциальное дополнение к существующим методам помощи людям с мизофонией, а не как самостоятельное лечение.
1: Интересно и то, что исследование касается не лекарства, а самого обычного чая. Это, конечно, не означает, что лаванда способна решить все психологические проблемы человечества. Но иногда небольшое снижение тревожности уже помогает легче переносить неприятные ситуации. Вообще аромат лаванды давно ассоциируется со спокойствием. Его используют в ароматерапии, добавляют в косметику, подушки, чаи. И похоже, что определенные основания для такой репутации действительно существуют. Хотя ученые честно признают, исследование было небольшим, поэтому окончательные выводы делать еще рано. Вы слушаете «Радио Мелодия», с вами Олег Пека. Всем хорошего дня.
2: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная и дождливая погода, местами сильный дождь и гроза. Ветер южный, юго-восточный, в Курзаме западный, до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла, в Курзаме плюс 11, плюс 13. В субботу днем, начиная с запада, облачность уменьшится, дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер

0: Западный – до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится и сквозь облака выглянет солнце. Ветер западный, северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. На море – до плюс 17.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
0: Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжаем наш эфир на Радио Мелодия. У микрофона Олег Пека. И у меня для вас сейчас будет новость, которая напоминает старую истину. Организовать чемпионат мира по футболу иногда сложнее, чем его выиграть.
0: Вечер на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
4: До старта чемпионата мира 2026 года остается, вообще-то всего неделя. А в Мехико еще продолжаются массовые протесты и масштабные строительные работы. В центре города демонстранты перекрывают улицы, требуют повышения зарплат и пенсионных реформ. Некоторые акции уже сопровождались столкновениями с полицией. При этом город одновременно готовится принимать один из самых главных спортивных турниров планеты. Ведутся работы в аэропорту, метро, на ключевых магистралях. А ведь именно в Мехико должен состояться матч открытия с участием сборной Мексики. В общем, город живет сразу в двух реальностях. В одной строят фан-зоны и готовятся встречать болельщиков со всего мира, а в другой тысячи людей выходят на улицы с требованиями к властям. Все подробности в репортаже Виталия Дубского.
5: За неделю до начала чемпионата мира по футболу 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, массовые протесты и продолжающиеся строительные работы на важнейших улицах города привели к хаосу в Мехико. Как передает ОХУАС со ссылкой на Reuters, в центре города проходят демонстрации профсоюза учителей. Они требуют повышения зарплаты и отмены принятой ранее реформы социальных выплат и пенсий. В нескольких местах протестующие перекрыли дороги. Участники протестов подожгли здание управления общественного образования в Мехико. Несколько дней назад протестующие также пытались прорваться в встраивающуюся фан-зону для болельщиков на площади Сокола. Полиция применила против них слезоточивый газ. В нескольких местах протестующие опрокинули и разрисовали установленные к чемпионату статуи футболистов. Профсоюзы, проводящие акции протеста, заявили о своей непричастности к актам вандализма. В профсоюзе учителей заявили, что они продолжат протесты после начала чемпионата, если правительство не пойдет им навстречу. Помимо демонстрации учителей, в центре Мехико прошли акции протеста ушедших на пенсию судей и сотрудников судов. Они требуют изменений в пенсионной системе для себя. Также за неделю до начала чемпионата во многих местах в Мехико продолжаются строительные работы. Работы ведутся в международном аэропорту Мехико, на нескольких главных проспектах и в метро. ЧМ-2026 начнется 11 июня. В этот день в Мехико пройдет первый матч между командами Мексики и ЮАР.
4: Вообще-то крупные спортивные турниры часто показывают не только спортивную сторону страны, но и ее внутренние проблемы. Пока телекамеры готовятся показывать красивые стадионы, праздничную атмосферу, жители напоминают властям о вопросах, которые для них гораздо важнее футбола. Зарплаты, пенсии, социальные гарантии – все это не уходит на второй план только потому, что начинается чемпионат мира. Ситуация для организаторов получается непростая. Любой хозяин мирового первенства мечтает показать себя с лучшей стороны. А когда в городе одновременно идут протесты и дорожные работы, в общем, сценарий идеального праздника начинает давать сбои. Опыт, конечно, показывает, большие турниры почти всегда сопровождаются трудностями. Вопрос лишь в том, насколько быстро власти способны их решать.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем хорошего вечера, вы слушаете радио «Мелодия», и сегодня у меня для вас новость. Даже не новость, а история, в которой есть все необходимое для хорошего вечера. Роботы, кабаны, Варшава и экзистенциальный вопрос о том, куда движется цивилизация.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В польской столице завелись кабаны. Не в каком-то переносном смысле, а самые настоящие, дикие, с клыками. Заходят они в жилые кварталы, пугают прохожих, мешают машинам. И, знаете, судя по всему, чувствуют себя вполне комфортно. Варшава – город зеленый, леса рядом, мусора хватает, угроз никаких. Короче, идеальная среда. И вот городские власти решили проблему по-своему и весьма оригинально. Они выпустили на улице робота. Робота зовут Эдвард Вархоцкий. Он ростом 1,32 м, ходит на двух ногах, создан польскими программистами на базе платформы Unitree Robotics и умеет, внимание, бегать достаточно быстро, чтобы кабаны его испугались и повернули обратно к лесу. Догонять кабанов он не должен, просто преследовать на почтительном расстоянии, создавая нужное впечатление. На прошлой неделе кто-то снял на видео, как Эдвард гонит трех кабанов по освещенной парковке в сторону ближайших деревьев. Кабаны бегут, робот за ними. Методично, невозмутимо, на расстоянии. Видео разлетелось по всему интернету, набрало 12 миллионов просмотров, и теперь у этого робота Эдварда 156 тысяч подписчиков. Эдвард, надо сказать, и раньше был персонажем известным в Польше. Танцевал с прохожими на улицах, ездил в общественном транспорте, побывал в парламенте, снимался на телевидении. Но вот именно кабаны сделали его звездой международного масштаба, что само по себе говорит о многом. Проблема, кстати, не только ведь варшавская. Дикие кабаны все больше становятся городскими жителями по всей Европе. В испанском Михасе на Коста-де-Соль некоторые из них родились прямо в городе и леса никогда не видели. Едят из мусорных баков, пьют из частных бассейнов, переходят дорогу даже не спеша и с достоинством. Их не отлавливают, не преследуют. Зачем уходить? И вот здесь интересный вопрос. А кто, собственно, к кому пришел? Мы строили города на их территориях столетиями, вырубали леса, сужали ареал, а теперь удивляемся, что не нашли дорогу обратно. Кабан не знает, где заканчивается лес и начинается парковка. Он просто идет туда, где есть еда и нет опасности. Робот Эдвард – решение изящное и, честно говоря, гуманное. Никакой стрельбы, никаких ловушек. Просто странное прямоходящее существо, которое бежит сзади и явно не вписывается в кабанью картину мира. Хотя, если подумать, кабаны в этой истории ведут себя вполне рационально. Это мы придумали робота, который гоняется за свиньями по парковке в 2 часа ночи. Прогресс, знаете, он такой.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Завершается первая летняя трудовая неделя, впереди уикенд, а это всегда многообещающе и сулит немало интересного. Но только после того, как разъедемся и в латвийской столице завершится вечерний час пик. Он уже стартовал. Вообще-то пятерка на мониторе появилась уже после часа дня, к этой минуте от 6 до 7 баллов, порядка 40 заторов, они продолжают расти как количественно, так и качественно, то есть увеличиваясь по времени прохождения участков. По-прежнему все сложно на улице Деглова из-за дорожно-ремонтных работ. Причем затор в сторону центра будет даже поболее, чем в сторону Лубанского кольца. На Бриева-Сгатова в сторону Юглы более чем 20-минутная пробка. Там тоже ведутся ремонтные работы. Как альтернатива, улица Югла в сторону Видзовского шоссе. Здесь затор пока минут на 10-12. Кроме того, притормаживает улица Круспел в сторону Гранита со стороны моста Славу и классика на Карля Ульманя-Гатова в обоих направлениях. В общем, трудностей уже хватает, однако проблем добавится в ближайшие полчаса. Друзья, если на вашем пути встретится непредвиденное препятствие, крупный затор или ДТП, дайте знать в автомонитор по номеру 2299-4949 через WhatsApp, а мы и другие водители скажем вам спасибо. На этом о трафике пока все. Продолжим через полчаса. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем беспроблемного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах «Билеты сервис».
3: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam, hobija preču veikali sportam un atpūtēji, izlaušanās istaba pēc paša izvēles, atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: Впервые в Латвии мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае – концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгава – концертный зал Митова. Билеты «Билишу Парадизе».
0: Реклама на радио «Мелодия». Улицы мира на радио «Мелодия».
5: Монпарнас. Парижский бульвар Монпарнас получил свое имя от холма, на месте которого он был основан. В 17 веке на эту природную возвышенность приходили читать стихи французские студенты и в шутку называли его «Мон де Парнас» – «Гора Парнас», обитатель муз в греческой мифологии. Во второй половине 18 века холм выровняли, а имя его сохранилось и стало принадлежать целому кварталу. В годы Французской революции на бульваре Монпарнас открылось огромное количество ресторанов, кабаре и танцевальных залов. В начале 20 века, в сумасшедшие годы и Лианне Фоль, квартал стал главным местом встречи творческой интеллигенции. Со всего мира сюда приезжали писатели, скульпторы, художники, поэты и музыканты, чтобы найти себе дешевую квартиру или комнату. Здесь жили и Пабло Пикассо, и Гийом Аполлинер, и Сальвадор Дали, и Жан-Поль Сартр, и Эрнест Хемингуэй, и многие другие прославленные деятели искусства. Любопытно, что в этом недорогом районе любили селиться и очень богатые бизнесмены, которые хотели чувствовать себя причастными к культурной жизни Парижа и влиться в богемную компанию. Некоторые из них приносили реальную пользу. Например, молодой американский миллионер Гарри Кросби основал известное издательство Black Sun Press и печатал книги того же Хемингуэя или Лоуренса. Кафе, в которых целыми ночами дискутировала интеллигенция, уже тогда приобрели мировую славу. и остаются популярными и по сей день. Это и «La Rotonde», и «La Coupole», и, конечно же, «La Crosserie de Lila». Правда, теперь во многих из них не каждому по карману провести даже один вечер.
0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия и Украина заключат соглашение о сотрудничестве в области беспилотников и противовоздушной обороны. Далее об этом и других событиях более подробно. Министерство обороны подготовило проект соглашения между Латвией и Украиной о сотрудничестве в сфере обороны, который предусматривает сотрудничество в области беспилотников и противовоздушной обороны. Соглашение предусматривает, что Украина и Латвия будут способствовать укреплению своей безопасности путем обмена технологиями, опытом и знаниями, в частности, в создании интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также в разработке устойчивых цепочек поставок и технологических решений, предназначенных для реагирования на существующие и потенциальные угрозы. Обе страны обязуются оказывать друг другу консультативную помощь, обеспечивать обучение персонала, осуществлять другие совместные мероприятия по сотрудничеству в сфере обороны. Для укрепления взаимной безопасности стороны в соответствии с национальным законодательством об экспортном контроле рассмотрят возможность передачи технологий, компонентов и сопутствующих материалов путем выдачи необходимых разрешений, включая экспортные лицензии. Проект соглашения предусматривает, что стороны будут сотрудничать в области кибербезопасности для повышения устойчивости, готовности и оперативных возможностей каждой из сторон. Латвия может предоставлять инвестиции, гранты или софинансирование для украинских проектов в области кибербезопасности, исследований и разработок, а также для модернизации критической киберинфраструктуры, отмечается в проекте соглашения. Проект предусматривает, что стороны будут способствовать обмену технологиями и совместному сотрудничеству между своими предприятиями для совместной разработки и производства оборудования решений в Украине и Латвии. Также предусматривается, что стороны будут сотрудничать в восстановлении развития, связанной с обороной инфраструктуры в Украине и Латвии, в том числе в области защищенных сетей связи, логистической инфраструктуры и военно-промышленных объектов. Сверхцель введения образования только на латышском языке или единой школы – это единое общество, заявил сегодня вице-мэр Риги Вилнис Кирсис, открывая в Латвийском университете форум «Единая школа. Качество образования, сотрудничество и производительность». По словам политика, со времен восстановления государственной независимости общество было расколото и жило в нескольких общинах. Чтобы объединить общество, необходимо работать с молодежью и с самой молодой частью общества. Создание единой школы является одним из предварительных условий для объединения общества, заявил Кирсис, подчеркнув, что язык – это лишь средство для достижения этой цели. По его мнению, нужно говорить не только о том, что по окончании школы необходимо владеть языком, но и о том, что члены общества должны быть интегрированы, а между некогда разделенными общинами должны быть наведены мосты. Завтра в Латвии, начиная с запада, облачность уменьшится, дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный до 7 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится и сквозь облака выглянет солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса, на море до плюс 17. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. И вот иногда приходит новость, от которой не знаешь, смеяться или восхищаться, и сегодня новость именно такая. В нидерландском городе Хенгело есть парк развлечений под названием «De Waardbeek». Аттракционы, детские горки, какие-то там всевозможные другие аттракционы. Все как положено.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: И вот на днях несколько аттракционов внезапно остановились. Причем не из-за технической неисправности, не из-за перебоев с электричеством в городе. Виной были улитки. Несколько моллюсков забрались в электрический распределительный щит, от которого питаются аттракционы, и оставили там слизь. В результате случилось короткое замыкание. 6 аттракционов встали. Парк написал в своих соцсетях сообщение, которое, я подозреваю, они не планировали писать никогда в жизни. «Улитки доставлены в безопасное место. Наш технический сервис усердно работает, чтобы восстановить все как можно быстрее». Короче, улитки живы, и это самое главное. Я перечитал эту новость дважды, потому что в ней есть что-то почти философское. Смотрите, парк развлечений, торжество человеческой инженерии, центрифуги, гидравлика, электроника, система безопасности. Все рассчитано, все проверено. И вот приходит улитка, существо без скелета, без стратегии, без малейшего представления о том, что такое электричество, и останавливает все это великолепие одним случайным визитом. Ни хакер, ни вирус, ни форс-мажор в виде урагана, просто маленькая улитка. Это, конечно, не первый случай, когда живая природа вмешивается в работу человеческих механизмов. Медузы регулярно выводят из строя систему охлаждения электростанций, белки замыкают трансформаторы, птицы строят гнезда в самых неподходящих местах. Знаете, природа не читала инструкцию по эксплуатации, поэтому и делает вещи, которые инженеры не предусмотрели. Но улитка в электрощите парка аттракционов – это, знаете, особый случай. Потому что улитка ведь это символ медлительности, самое неторопливое существо из всех возможных. И именно она остановила место, куда люди приходят за адреналином, скоростью, визгом на поворотах. Вот мне кажется, что есть в этом какая-то тихая ирония мироздания. Парк уже починили, аттракционы снова запустили, улиток унесли в безопасное место, судя по всему, подальше от электрощитов. В общем, все хорошо закончилось. Но я почему-то думаю, что те несколько часов, пока вот эти все аттракционы стояли, а дети недоумевали, они были по-своему ценными. Незапланированная пауза посреди веселья. Иногда улитка знает, что лучше.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: За минувшие полчаса трафик в латвийской столице прибавил 2 балла, 6 до 8, и что-то подсказывает, что это наш сегодняшний максимум. Если, конечно, не мешаются какие-то другие обстоятельства. Например, обещанные синоптиками на сегодняшний вечер осадки. Из хорошего. Этот прогноз пока не сбывается. Есть вероятность, что разъедемся, как говорится, посуху. При этом трудностей в городе хватает. Число заторов приближается к 60. В Пардаугаве выделяются Карля Урманя в обоих направлениях, а также участок Валдемара-Вантовый мост до улицы Мелнсила. В других частях города плотно накруспил в сторону Гранита, со стороны моста Славу, на улице Югласа в направлении Видземского шоссе, а также при Базгатве тормозит в сторону Юглы из-за дорожных работ. В вечерних лидерах остается Деглава по направлению к центру, где также ведутся дорожно-ремонтные работы. Там можно оставить более 20 минут, если, к примеру, двигаться от улицы Илукстес. Ну а кто говорил, что в это время пятницы будет легко? На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Оставайтесь максимально внимательными и будьте взаимовежливыми на дорогах.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Ну и вот сейчас будет новость, которая может слегка испортить отношения с кнопкой «Отложить будильник». Оказывается, привычка ставить 5, 6 или даже 10 будильников подряд не помогает организму проснуться легче. Наоборот, врачи предупреждают, что такие постоянные мини-пробуждения могут ухудшать качество сна и заставлять человека чувствовать себя еще более разбитым.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ну, слушайте, знакомая ведь картина. Первый сигнал будильника вроде воспринимается как предложение подумать о жизни. Второй – как рекомендация начать просыпаться. Третий вызывает сложные переговоры с самим собой. А вот специалисты говорят, что для мозга такие эксперименты не слишком полезны. Все подробности в репортаже Виталия Дубского.
2: Привычка ставить несколько будильников через определенный промежуток времени, чтобы наверняка проснуться утром, может негативно отразиться на здоровье человека. Об этом рассказала психиатр, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова. По ее словам, пробуждение с помощью серии будильников нарушает качество сна. Из-за интервального пробуждения у человека со временем вырабатывается привычка спать в фазе неглубокого сна, что раздражает нервную систему. Впоследствии и ночью сон человека становится поверхностным. Это приводит к тому, что организм не может в полной мере восстановить ресурсы. Мозг полноценно не отдыхает, нервная система перенапрягается, а человек просыпается разбитым, пояснила врач. Жесткова рассказала, что привычка устанавливать большое количество будильников может быть признаком прокрастинации, депрессивного расстройства. Лучше не откладывать утреннее пробуждение и не ставить несколько будильников, потому что это может спровоцировать невротическое состояние, невроз, или обострить уже имеющиеся заболевания психики, заверила Жесткова. По мнению Жестковой, человек может самостоятельно избавиться от этой привычки. Для этого необходимо поставить один очень громкий будильник. При этом желательно выбрать раздражающую вас мелодию и убрать источник звука как можно дальше от кровати, чтобы человеку нужно было встать и отключить его.
1: Вообще, кнопка повтора будильника – это одно из самых коварных изобретений человечества. Она всегда обещает еще 5 минут счастья, а в итоге часто дарит только лишний стресс и утреннюю спешку. Причем организм устроен довольно честно. Если его разбудили, он начинает перестраивать работу мозга и гормональной системы под состояние бодрствования. А вот когда через пару минут человек снова пытается уснуть, возникает внутренняя путаница. Так что, если завтра утром рука снова потянется нажать еще 5 минут, вспомните, ваш мозг уже знает этот трюк. Вы слушаете радио «Мелодия». Всем хорошего настроения и прекрасного дня.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная и дождливая погода, местами сильный дождь и гроза. Ветер южный, юго-восточный, в Курзаме западный, до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла, в Курзаме плюс 11, плюс 13. В субботу днем, начиная с запада, облачность уменьшится, дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный, до 7 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится и сквозь облака выглянет солнце. Ветер западный, северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. На море до плюс 17.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смектогоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
3: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
0: Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжается наш эфир на Радио Мелодия, и у микрофона Олег Пека. Я для вас сейчас приготовил новость, которая особенно актуальна для тех, кто выходит летом на улицу и уже через 5 минут начинает подозревать, что солнце объявило ему персональную атаку.
0: Вечер на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
4: Врачи напоминают, что полностью остановить потоотделение невозможно. Да и не нужно, это естественный механизм охлаждения организма. Однако это потоотделение часто создает у людей дискомфорт, и уменьшить этот дискомфорт в жару вполне реально. Секреты здесь простые. Специалисты советуют следить за питьевым режимом, принимать душ и выбирать правильную одежду. Все подробности сейчас расскажет наш специальный корреспондент Виталий Дубский.
5: Контроль питья и регулярный душ помогут замедлить выделение пота жарким летом. Об этом рассказала дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова. Потоотделение – естественный процесс нашего организма. Его не остановить. Он зависит от температурного режима и, естественно, от физиологии вашей кожи. У кого-то больше, у кого-то меньше. Естественно, можно чуть снизить эффект потоотделения. Необходимо контролировать питьевой режим, вовремя принимать душ для того, чтобы не было потнички, затертостей. Кожа должна быть сухая и чистая. Самое главное, об этом все забывают, носить натуральные дышащие ткани, не грубые, шелк, сатин, которые легко будут пропускать воздух и не нарушать потоотделение, чтобы не было потертостей, сказала она. Не стоит забывать и об использовании средств гигиены, если возникает потница, добавила дерматолог. Потница у взрослых бывает. Причины не только пот, но и лишний вес, отсутствие гигиены и синтетика, которая нарушает теплообмен и воздухообмен.
4: Да, и ведь каждое лето человечество делает одно и то же открытие. Оказывается, жара – это не только пляж, мороженое и отпускные фотографии. Это еще и вечный поиск тени, прохладного помещения. И, конечно, вопрос, почему утром одежда выглядит так хорошо, а к обеду все пошло не по плану. Вообще, врачи говорят довольно разумные вещи. Чем проще и естественнее материалы одежды, тем легче организму справляться с высокой температурой. А вот синтетика часто превращает летнюю прогулку в испытание на выносливость. Отдельно отметим душ. Иногда кажется, что летом он изобретен не для гигиены, а просто для поддержания душевного равновесия. Ну и если серьезно, потоотделение – это ведь не враг, это защитный механизм. Проблемы начинаются тогда, когда человек пытается игнорировать жару, мало пьет воды или забывает о самых простых правилах ухода за собой. Так что рецепт летнего комфорта по-прежнему удивительно прост. Вода, легкая одежда, немного тени и здравого смысла. Хотя последний пункт, как показывает практика, часто оказывается самым дефицитным.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И мы продолжаем наш эфир. Когда говорят о сверхбогатых людях, обычно представляются яхты длиною в футбольное поле, частные самолеты, дома, в которых можно заблудиться. Но если посмотреть на мировую статистику, становится понятно. Богатство на планете распределяется очень неравномерно.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Свежий доклад Wealth Report 2026 компании Knight Frank показал, где сегодня живет больше всего сверхсостоятельных людей, то есть тех, чье состояние превышает 10 миллионов долларов. Знаете, здесь без сюрпризов. На первом месте уверенно идут Соединенные Штаты. Там проживает более 250 тысяч таких людей. Ну, для сравнения, это больше, чем население многих европейских городов. Эксперты объясняют лидерство США сильным фондовым рынком, огромным количеством технологических компаний, развитой системой инвестиций и благоприятной средой для бизнеса. Тем не менее, второе место занимает Китай. В этой стране насчитывается почти 122 тысячи сверхбогатых жителей. Несмотря на замедление экономики, Китай остается одним из главных мировых лидеров и центров создания капитала. Далее следуют европейские тяжеловесы – Германия, Великобритания и Франция. Но вот самое интересное происходит не среди лидеров, а среди тех, кто быстро их догоняет. Главной звездой последних лет стала Индия. Еще 5 лет назад страна занимала 10-е место в рейтинге, а сегодня уже поднялась на 6-е. Сейчас там проживает почти 20 тысяч сверхсостоятельных жителей. Причины понятны – бурный рост технологических компаний, развитие финансового сектора и появление новых предпринимателей. Но настоящий рекордсмен оказался еще неожиданнее. Это Польша. За последние 5 лет число сверхбогатых людей там выросло на 109%. Это лучший показатель среди всех стран, попавших в это исследование. Высокие темпы роста также показывают Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Вьетнам и Индонезия. Что особенно интересно для нас в Латвии? Успех Польши показывает, насколько быстро может меняться экономическая карта Европы. Еще недавно главными центрами богатства считались исключительно Лондон, Париж или Франкфурт. А вот сегодня все чаще появляются новые точки роста в Центральной и Восточной Европе. Впрочем, есть еще одна деталь, о которой редко говорят. Даже несмотря на рост числа миллионеров и миллиардеров, сверхбогатые люди составляют лишь крошечную долю населения Земли. Но именно они контролируют огромную часть мировых активов и инвестиций. Так что этот рейтинг рассказывает не только о богатстве отдельных людей. Он показывает, где сегодня создается капитал, появляются новые технологии и рождаются будущие экономические центры мира. А судя по последним тенденциям, список этих центров становится все разнообразнее.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». 2 налога на 1 пенсию. Как избежать двойного налогообложения? Где застряли мои деньги? СГД объясняет, сколько ждать возврата налогов. Брюссель пришлет 300 миллионов евро. Как их получить жителю Латвии? Где дают бесплатную страховку? Она позволит сэкономить 1000 евро, но только в Европе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и 1000 секретов. Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Рестораны «Вайрок Соус» и «Мартиня Детти» представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты «Билиши Сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия». Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
5: Фраппе. Несмотря на французское название, прохладительный кофейный напиток «Фраппе» имеет греческое происхождение. Известна даже точная дата его появления на свет и имя создателя. В 1957 году на международной торговой ярмарке в Салониках было жарко. Во время перерыва сотрудник одной из фирм Димитриос Вакандиос решил приготовить себе растворимый кофе, но не смог найти горячую воду. Тогда находчивый грек смешал в шейкере то, что было под рукой – холодную воду, кофе и сахар. Полученный результат удивил не только приятным вкусом, но и густой высокой пеной. Первый в истории кофе фраппе был получен. Наибольшую популярность напиток получил на родине, в Греции, а также на соседнем Кипре. Французское название ему дали, по всей видимости, для благозвучия. «Фраппе» переводится как «охлажденный». Любопытно, что слово произошло от глагола «бить-колоть», и в самой Франции термином «фраппе» называли все напитки, приготовленные с колотым льдом. Французский фраппе может быть фруктовым, мятным, крепким, каким угодно, и не содержать при этом ни капли кофе. Тем не менее, классический рецепт фраппе – это кофе, сахар и лед, или сильно охлажденная вода. Все ингредиенты взбиваются до образования пышной пены. Для получения более мягкого и нежного вкуса можно использовать сливки или молоко. Температура напитка делает его схожим с коктейлями, поэтому чаще всего кофе фраппе подают в коктейльных бокалах с соломинкой. Другой вариант подачи – вытянутая керамическая чашка, например, для латте.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Рост занятости в Латвии в первом квартале был выше, чем в среднем по ЕС. Далее об этом и других событиях более подробно. Согласно данным, опубликованным в пятницу статистическим управлением ЕС Евростат, число занятых в Латвии в первом квартале текущего года увеличилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о более быстром росте, чем в среднем по Европейскому Союзу и Еврозоне. Рост занятости в первом квартале был зафиксирован в 19 странах-членах ЕС, но наиболее быстрый рост наблюдался на Мальте плюс 4,2%, в Испании плюс 2,6%, на Кипре плюс 2% и в Португалии плюс 1,7%. В первом квартале как в ЕС, так и в еврозоне уровень занятости был на 0,5% выше, чем годом ранее. По сравнению с первым кварталом прошлого года этот показатель остался неизменным в ЕС, но вырос на 0,1% в еврозоне. В течение квартала число занятых увеличилось в 18 странах-членах ЕС. Наиболее быстрый рост был зафиксирован в Литве плюс 1,8%, на Мальте плюс 1% и в Эстонии плюс 0,9%. В Латвии, а также в Греции, на Кипре, в Венгрии и Швеции число занятых увеличилось на 0,1%. В субботу, 6 июня, в честь Национального дня Швеции, над Латвией пролетят два истребителя JAS-39 «Гриппен» ВВС Швеции, сообщает Министерство обороны Латвии. Ожидается, что около 13:45 самолеты можно будет увидеть над Рижским замком и памятником свободы в центре столицы. В оборонном ведомстве отметили, что перелет станет символом единства союзников по НАТО и тесного сотрудничества в сфере безопасности. Он также продемонстрирует способность союзных стран координировать воздушные операции. Маршрут полета пройдет через несколько городов и военных объектов Латвии. Сначала истребители появятся над Валмьерой, затем над авиабазой в Лейлварде, одним из ключевых пунктов поддержки авиации союзников в странах Балтии. Далее самолеты совершат пролет над военной базой в Адаже и расположенным рядом лагерем Валдемарс, где состоится торжественная церемония награждения военнослужащих шведского контингента. Завершающим этапом станет перелет над центром Риги, над Рижским замком и памятником свободы. В Министерстве обороны предупреждают, что время пролета может измениться из-за погодных условий или оперативной необходимости. Завтра в Латвии, начиная с запада, облачность уменьшится, дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный до 7 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится и сквозь облака выглянет солнце. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса, на море до плюс 17. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И вот знаете, иногда жизнь обладает таким чувством юмора, что лучшим сценаристам остается только записывать. В Соединенных Штатах Америки постельные клопы атаковали здание ведомства, которое занимается борьбой с вредителями. Да-да, вы все правильно услышали.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Проблема возникла в подразделении Министерства сельского хозяйства США, службе инспекции здоровья животных и растений. Именно эти специалисты помогают защищать страну от насекомых-вредителей, болезней растений и других биологических угроз. Но теперь они сами оказались в эпицентре нашествия. Все произошло в центре имени Джорджа Вашингтона Карвера в штате Мэриленд. Еще в прошлом месяце руководство обнаружило постельных клопов в здании и отправило сотрудников работать из дома, пока помещение обрабатывали химикатами. Казалось бы, проблема решена. Но после возвращения люди начали жаловаться уже на другое – сильный запах химии и плохое самочувствие. Некоторых снова отправили на удаленную работу. Ну а затем произошло то, чего никто не ожидал. Клопы вернулись. Причем на сей раз удаленный режим сотрудникам не предложили. Вместо этого тем, кто не пожелал приходить в офис, посоветовали использовать отпуск за свой счет. Ситуация быстро стала напряженной. Особенно после письма руководства, в котором причиной повторного заражения фактически назвали самих работников. По версии администрации, сотрудники недостаточно внимательно отнеслись к своим личным вещам. После этого людям рекомендовали упаковать все свои личные вещи в мусорные пакеты и вынести их из здания. Но многие от такой идеи пришли в ужас, потому что главный страх в борьбе с постельными клопами известен всем – принести их домой. Некоторые сотрудники признаются, что уже испытывают постоянный стресс и начинают чесаться даже тогда, когда рядом нет никаких насекомых. Сейчас среди работников обсуждается возможность обращения в американское управление по охране труда. А между тем, Министерство сельского хозяйства рассматривает масштабную реорганизацию и даже возможность переезда тысяч сотрудников из Мэриленда в другие регионы страны. Что, согласитесь, выглядит довольно символично. Вообще, эта история отлично показывает старую истину. Иногда теория и практика – две разные вещи. Можно быть экспертом по борьбе с вредителями национального масштаба, но когда вредители появляются в твоем собственном офисе, все становится намного сложнее. Хотя надо признать, что заголовок «Службу по борьбе с клопами атаковали клопы» сам по себе выглядит как готовый сюжет для комедии. Но только сотрудникам этого ведомства сейчас не до смеха.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: И все-таки обещанный синоптиками дождь пошел и осложнил жизнь тем водителям, которые еще остаются на магистралях и улицах латвийской столицы. Кстати, в прогнозе осадки до завтрашнего утра и должны закончиться к 11 часам субботы. А в воскресенье опять солнечно и тепло до плюс 25. Раз уж заговорили о ближайшей перспективе, то обратим внимание. С 8 по 10 июня, с 7 утра понедельника и до полудня среды в латвийской столице с официальным визитом будет великий магистр суверенного Мальтийского ордена в сопровождении делегации. Во время его визита в Риге будут введены ограничения движения транспорта и пешеходов по маршрутам следования кортежа, а также во время прибытия и убытия от посещаемых объектов. Будут также ограничения по стоянкам, преимущественно в центре города. Вернемся к текущей дорожной обстановке. Несмотря на осадки, большинство уже проехало куда, кому нужно, и хотя 5 баллов остаются на мониторе, вечерний разъезд уже вырулил на финишную прямую. На этом о трафике на этой неделе, пожалуй, все. Мы продолжим в понедельник после 8 утра. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хороших выходных и удачных поездок.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», и наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович, изучив статью в «Гардиан», переосмысливают подлинность итальянской кухни. Вот эти привычные представления о вековых кулинарных традициях, которые, по мнению автора статьи, являются современным мифом.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ну что, включаем воображение. Классическая итальянская открытка обычно выглядит так: залитая солнцем терраса, какая-нибудь пожилая женщина лепит пасту по рецепту, которому, ну, кажется, не одна сотня лет.
3: Да, и возникает такое стойкое ощущение, что так было абсолютно всегда.
2: Вот именно. И буквально недавно этот образ отпраздновал грандиозную победу. Итальянская кухня официально вошла в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
3: Что вообще-то момент настоящей национальной эйфории для страны. Особенно, знаешь, если учесть, что Франция и Япония получили этот престижный статус гораздо раньше, где-то в начале прошлого десятилетия.
2: Да-да-да. И наша миссия в сегодняшнем детальном разборе — взять довольно резонансную статью историка Альберта Гранди и посмотреть, что вообще скрывается на обратной стороне этой глянцевой открытки. Спойлер: то, что принято считать вечной кулинарной традицией, родилось, ну, далеко не от хорошей жизни.
3: Я бы даже сказал, фундамент закладывался на жесточайшем голоде и массовой миграции. Историческая реальность там действительно сурова. Долгое время население Апеннинского полуострова просто катастрофически недоедало.
2: Ужас. Я читала, что люди там массово страдали от пелагры.
3: Именно. Это тяжелая болезнь из-за острой нехватки витаминов. Но это случается, когда твой рацион изо дня в день состоит из одной дешевой кукурузной каши.
2: То есть иммигранты уезжали в ту же Америку не для того, чтобы экспортировать свои кулинарные шедевры?
3: Абсолютно нет. Они бежали от нищеты, чтобы просто выжить. Никакого багажа с древними рецептами у них с собой не было.
2: Подожди, подожди, звучит как-то слишком радикально. Хочешь сказать, что ни один из этих, ну, в кавычках, древних рецептов пасты или пиццы вообще не существовал в Италии до миграции в Америку? А как же века богатой кулинарной истории?
3: Ну, в базовом виде они, конечно, существовали, но это была очень скудная еда бедняков. И вот, попав за океан, иммигранты впервые увидели просто бесконечное изобилие мяса, сыра, пшеницы.
2: Ого. И они начали активно экспериментировать, так?
3: Да. Вот отличный пример — то, что мы сегодня называем пармезаном, на самом деле гораздо ближе к тому сыру, который итальянские иммигранты начали делать в Висконсине.
2: Серьезно? В Висконсине?
3: Да-да. Потому что настоящий итальянский сыр на самой родине с тех пор сильно изменил рецептуру и технологию под давлением индустриализации.
2: Слушай, ну это получается просто отличная аналогия с инди-группой.
3: В каком смысле?
2: Ну смотри, ребята уезжают на заработки в другую страну. Там от безысходности и обилия новых инструментов начинают играть в абсолютно новом жанре, становятся суперзвездами, а потом возвращаются домой и заявляют: «Да, мы всегда такую музыку играли».
3: Совершенно верно. Идеальное сравнение. Те самые, знаешь, щедрые порции спагетти с мясом были изобретены за границей людьми, которые просто впервые дорвались до нормальной еды.
2: А уже потом эти невиданные блюда вернулись в Италию, что, кстати, напрямую противоречит вот этой идее ЮНЕСКО о тысячелетней непрерывности культуры.
3: Вот именно. Статья подчеркивает, что эта непрерывность скорее миф.
1: Продолжим изучать итальянскую кухню буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная и дождливая погода, местами сильный дождь и гроза. Ветер южный, юго-восточный, в Курзаме западный, до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла, в Курзаме плюс 11, плюс 13. В субботу днем, начиная с запада, облачность уменьшится, дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный, до 7 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится и сквозь облака выглянет солнце. Ветер западный, северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. На море до плюс 17.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Kaukāza dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. Jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda. 1 litrs 2,29 €. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер, Сансу и Пой вместе с тысячами зрителей, под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты bileshuservice.lv.
3: Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжаем наш эфир, посвященный итальянской еде, в которой мы постараемся увидеть не застывший музейный экспонат, а живой продукт адаптаций и инноваций. Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали глубинную такую основательную статью в Guardian, посвященную включению итальянской кухни в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
3: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Американские мигранты придумали эти щедрые калорийные бомбы. Но как эти блюда пересекли океан обратно и стали считаться священными традициями уже в самой Италии?
6: Для этого потребовалась глубокая трансформация внутри самой страны. Это произошло во время экономического бума между 55 и 65 годами.
5: А, то есть появились холодильники, открылись первые супермаркеты.
6: Точно. Мясо перестало быть какой-то недостижимой роскошью. Семьи, которые буквально поколениями взвешивали сыр по граммам, внезапно обнаружили, что могут позволить себе есть его каждый день.
5: Знаешь, для тех, кто готов переплачивать в ресторанах за надпись про аутентичный итальянский рецепт от бабушки, эта информация отличный повод сэкономить и перестать верить в кулинарные сказки.
6: Да, то, что мир сегодня принимает за какую-то вечную уверенность Италии, это просто эхо недавнего экономического чуда.
5: И вот здесь начинается самое интересное. На фоне всего этого современная политическая риторика о защите чистоты кухни от глобализма выглядит, ну, настоящим историческим парадоксом.
6: Абсолютно согласен. В статье детально анализируется этот момент. Политики пытаются обращаться с кухней как с исходным кодом программы, который строго-настрого запрещено менять.
5: Хотя исторически кулинария всегда работала как open source.
6: Да. Каждый брал чужой код, добавлял свои ингредиенты и выпускал обновления. Только за счет адаптации и ассимиляции чужого итальянская еда и выжила.
5: И тут важно отметить, мы не занимаем ничью политическую сторону, мы просто передаем то, что пишут историки в источниках. Эта риторика о чистоте очень далека от реальности выживания.
6: Безусловно, это просто исторический факт.
5: Да. Кстати, в статье Альберта Гранди приводится отличный пример с британскими телешоу. Оказывается, именно современная поп-культура сегодня активно продает этот искусственный бренд.
6: Шумные итальянцы, вечное солнце, да?
5: Ага, и спасение от скучной еды. Это просто красиво выглядит и отлично продается огромной аудитории, полностью скрывая реальную историю выживания.
6: В конечном итоге вот эта заявка в ЮНЕСКО – это попытка защитить не столько саму еду, сколько чувство собственной значимости. Историки подчеркивают, что итальянцы создали этот золотой миф о священных рецептах именно потому, что их реальное прошлое было слишком голодным.
5: То есть они попытались поместить живую, постоянно эволюционирующую культуру в такую застывшую музейную витрину.
6: Именно так. Это красивая, безупречно освещенная туристическая открытка, которая просто играет на эмоциях.
5: Знаешь, вся эта история наводит на одну крайне провокационную мысль для размышления напоследок.
6: Какую же?
5: Ну вот если одна из самых известных и, казалось бы, незыблемых кулинарных традиций мира на поверку оказалась просто успешной реконструкцией эпохи 60-х годов, возникает вопрос. Какие еще древние, священные, культурные символы современности на самом деле могут быть всего лишь недавним маркетинговым конструктом?
4: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
3: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз добрейшего вечера. Все три часа для вас работал на волне радио «Мелодия» Олег Пека. Ну и как бы в завершении, конечно же, мы поговорим о кино. Появился тизер уже «Ледникового периода», часть шестая. Актера Идриса Эльбу посвятили в «Рыцари». И Аня Тейлор-Джой спасается бегством в трейлере «Лаки». Сериал покажет совсем скоро.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Дисней опубликовал тизер шестой части «Ледникового периода». Выход картины на экраны запланировали на 5 февраля 2027 года. И согласно короткому описанию сюжета, это новейшее приключение приведет стаю в неизведанные уголки коварного затерянного мира. Судя по тизеру, вернутся абсолютно все любимые и знакомые герои, включая даже и Белку с Орешком. Напомню, что первый мультфильм в серии вышел еще в далеком 2002 году и тогда собрал в мировом прокате 383 миллиона долларов. Всего было создано 5 полнометражных частей, множество короткометражек, специальные телешоу, видеоигры. «Ледниковый период 6» станет первой лентой серии, выпущенной после того, как компанию создателя франшизы «Blue Sky» приобрела студия Disney. Британский актер Идрис Эльба получил рыцарское звание от короля Карла III. Церемония награждения прошла в Виндзорском замке, об этом сообщает BBC. И, кстати, на этом мероприятии Эльба присутствовал со своей женой Сабриной. Король также присвоил рыцарские и дамские звания олимпийским чемпионам Джейн Торвилл и Кристоферу Дину за заслуги в фигурном катании и волонтерской деятельности, ну и ряду других знаменитых британцев. О решении присвоить Эльбе рыцарское звание стало известно уже в конце 2025 года, когда в Британии публикуют традиционный список новогодних наград. Напомню, что Идрис Эльба известен по сериалам «Прослушка», «Лютер», фильмам «28 недель спустя», «Рок-н-ролльщик», «Отряд самоубийц. Миссия на вылет» и по другим проектам. На YouTube-канале Apple TV опубликовали трейлер сериала «Лаки». Главную роль в этом сериале исполняет Анна Тейлор-Джой, известная по сериалу «Ход королевы». Этот проект выйдет на стриминговом сервисе 15 июля. Шоу рассказывает о мошеннице по имени Лаки, которая вынуждена пуститься в бега, когда многомиллионное ограбление идет не по плану. И вот теперь девушке придется бороться за жизнь, спасаясь от ФБР и от безжалостного криминального авторитета. Проект основан на одноименном романе Марисы Степли. Он стал бестселлером по версии New York Times. Кроме Анны Тейлор-Джой, там снимаются Тимоти Олифант, Дрю Старки, Уильям Фихтнер и ряд других актеров, включая, кстати, Аннет Беннинг, весьма и весьма популярную американскую уже классическую актрису. Всего будет в сериале 7 эпизодов, и вот эти серии будут выходить каждую среду вплоть до 19 августа. Всем хочу пожелать на этих выходных интересных, увлекательных фильмов. Отдохните хорошенечко, а мы с вами встретимся уже в понедельник утром. Это радио «Мелодия», Олег Пека. Всем спасибо за внимание.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Белишу-сервис ОВ.
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
5: под ею.
6: Юрмала «Лето». Три вечера, которые не повторятся. Лайма «Рандеву Юрмала 2026» — это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля — концертный зал в Зентерии. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Реклама на радио «Мелодия». Мегаполисы мира на радио «Мелодия».
7: Белград. Сербская столица Белград – место удивительное. За свою долгую историю древнейший город Европы 38 раз завоевывался чужестранными армиями. Его много раз штурмовали и осаждали, но он не сдавался, каждый раз возрождаясь из пепла. Несмотря на трудную судьбу, народ здесь открыт, весел и жизнерадостен. Здесь даже шахматная партия в парке может закончиться зажигательной вечеринкой, а на рынке тебе обязательно подарят что-нибудь вкусное в нагрузку. Для обозначения стиля жизни многих городов есть местные словечки, очень точно описывающие быт горожан. Если, например, в Скандинавии это уютная «хюге» или умеренный шведский «лагом», то образ жизни белградцев можно назвать сербским словом «полако». Это девиз практически всех местных. Означает это слово «неспешно». В некоторых ситуациях это что-то вроде ободрения «не торопись, спокойно». Многие бытовые вещи в Белграде разрешаются крайне медленно. Во время работы сербы часто делают длительные перерывы. Опоздание на 20 минут и более не считается нарушением норм этикета. А вот торопить человека невежливо. Расслабленный подход к жизни сказывается и на качестве услуг. Внешне часто не сильно заботят местных жителей, поэтому кривовато уложенная плитка, неважно, быстро это было или медленно, вряд ли вызовет гнев и возмущение. Тем не менее, качественные услуги среди белградцев все-таки ценятся. Именно поэтому многие вещи делаются по знакомству и рекомендации. По тому же принципу местные жители ищут и работу. Если где-то возникает вакансия, сначала опрашивается ближний круг, нет ли кого на примете. Если же встречаются незнакомые сербы, они начинают очень интенсивно выяснять, нет ли общих знакомых или родственников, и расходятся лучшими друзьями, если таковые находятся. Сами про себя сербы говорят, что они не ленивые и работать любят, но еще больше местные жители любят отдыхать. Прочувствовать всю суть Белграда можно с наступлением вечера. В традиционные местные таверны, кафаны, не зайти даже с разбегу. Народ пьет горячую ракию, танцует на столах и поет всем заведениям одну песню. В общем, веселиться, как в последний раз. Праздники и важные события в жизни местные отмечают тоже с размахом. Для своих гостей белградцы накроют самый роскошный стол, а отказ от приглашения зайти в гости может стать поводом для обиды. Поэтому приглашение нужно не только непременно принять, но и в обязательном порядке запастись сувенирами для радушных хозяев. Потому что хорошие отношения превыше всего.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В четверг, 4 июня, Сейм в первом чтении концептуально поддержал поправки к закону о кредитных учреждениях, которые упростят для малоимущих и малообеспеченных лиц процесс подачи документов для получения социальных услуг или социальной помощи. Законопроект предусматривает предоставление социальным службам самоуправлений права на основании заявления лица и запроса социальной службы получать от кредитных учреждений или почтовой расчетной системы информацию о выписках по счетам лица, платежах через кредитные учреждения, ценных бумагах, инвестициях, накоплениях и остатке средств на счете за определенный период. В Министерстве финансов отмечают, что это позволит отказаться от существующей практики, при которой сами лица должны получать и подавать выписки по счетам. В Минфине поясняют, что в настоящее время предоставление социальных услуг и социальной помощи основывается на оценке материального и социального положения домохозяйства, а выписки по счетам являются одним из основных документов для обеспечения этого процесса. Предполагается, что новый порядок вступит в силу в 2027 году. Создание Министерства климата и энергетики было прихотью, заявил министр финансов Марис Кучинскис. «Мы по-прежнему считаем, что это министерство было прихотью тогдашнего премьер-министра Кришениса Каринша, потому что некоторые страны Европы поступили именно так», сказал Кучинскис, добавив, что не видит преимуществ от создания этого министерства. Он отметил, что в управлении государственным сектором имеются достаточно большие резервы для повышения эффективности. В частности, большего эффекта, возможно, удалось бы добиться за счет объединения отдельных министерств, функции которых дублируются. Однако реализовать это за 4 месяца невозможно. Если бы у нас было больше времени, и если такое время будет после выборов, то, конечно, мы обязательно займемся этим вопросом, сказал министр. Он также указал, что потенциал Латвэнерго и Латвиасвалсмежи используется недостаточно эффективно. Кроме того, Кучинский заявил, что не поддерживает выплату накопленного капитала второго пенсионного уровня. Министр финансов также подчеркнул, что ключевым словом в его работе будет эффективность. Никаких лишних расходов, и все траты должны быть обоснованы. В субботу, 6 июня, в Латвии в первой половине дня ожидается облачная и дождливая погода, местами с грозами. Во второй половине дня небо прояснится. Дневная температура составит от 15 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге в течение дня дожди сменятся солнечной погодой. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис АУВ.
1: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
2: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери», мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер», «Санцуй и пой» вместе с тысячами зрителей, под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты bilishuservice.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Жанна Ланвен. Для многих женщин работа и материнство – вещи часто несочетаемые. Однако, если бы в 1897 году у француженки Жанны Ланвен не родилась дочь, мир не приобрел бы выдающегося модельера, а история моды была бы неполной. У самой Жанны с детства жизненные перспективы были не самыми блестящими. Самая старшая из 11 детей в семье, максимум, на что она могла рассчитывать, это стать рядовой портнихой. С 16 лет девушка подрабатывала в шляпной мастерской. Но рождение дочери перевернуло ее жизнь. Любящая мама одевала девочку как принцессу, и прохожие, залюбовавшись малышкой, то и дело спрашивали, кто шил ее наряды. Так у Жанны появились первые клиентки. Позже, когда к Ланвен придет успех, она всегда будет помнить, с чего начинала, и в любом ее магазине обязательно будет продаваться детская одежда. А на логотипе ее компании изображены мать и дочь, держащиеся за руки. Жанна Ланвен всегда искала вдохновение в живых красках природы и полотнах художников, восхищалась Боттичелли и Ренуаром, а визитной карточкой дома стал знаменитый оттенок «синий Ланвен». По одной версии, он появился во время путешествия во Флоренцию. Жанна увидела голубой свет, пробивающийся сквозь средневековые витражи и отражающийся на плитках улицы. По другой версии, Жанна позаимствовала этот оттенок у итальянского художника 15 века Фра Беато Анджелико. Как бы то ни было, но этот цвет практически всегда присутствовал в коллекциях Ланвен. Критики моды утверждают, что наряды от Ланвен не всегда можно назвать оригинальными. Однако их неизменно выделяла нестандартная отделка. Жанна любила вышивку, узоры из бисера, кисточки, бахрому и другие мелкие, но такие важные детали. Дом моды Ланвен был создан как дом высокой моды. Несмотря на несколько десятилетий, в течение которых компания выпускала одежду прет-а-порте, стремление к шитью как искусству, заложенное его основательницей, в конце концов победило. С начала 21 века, спустя почти 100 лет с момента основания модного дома, Ланвен снова вернулся к искусству от кутюр. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная и дождливая погода, местами сильный дождь и гроза. Ветер южный, юго-восточный, в Курзаме западный, до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла, в Курзаме плюс 11, плюс 13. В субботу днем, начиная с запада, облачность уменьшится, дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный, до 7 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится и сквозь облака выглянет солнце. Ветер западный, северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. На море до плюс 17.
0: Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
2: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
0: Реклама на радио «Мелодия».

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry,

Ночной Нью-Йорк. Свет фар разбивается о лужи. Неоновые вывески словно тают на чернильном фоне. Город дышит медленно, вяло. Где-то вдалеке звучит саксофон.

Это не просто музыка. Это внутренний голос Трэвиса Бикла, одинокого таксиста, бывшего морпеха, затерянного в бездне города, где добро и зло давно потеряли очертания. Музыка Бернарда Хермана стала кровеносной системой фильма «Таксист», подложкой, на которой покоятся и визуальные решения, и редкие диалоги, и сама суть истории. Маэстро Херман, создатель звука фильмов Хичкока, Орсона Уэллса, закончил этот саундтрек буквально за несколько часов до своей смерти. Это был его последний аккорд, прощальная партитура гения. В этой теме слышен саксофон Тони Скотта, томный, как воспоминание о любви, которой не было. Он словно символизирует иллюзорную Бетси, девушку из мечты. Но за романтикой сразу следует тревога. Удары перкуссии отдают эхом военного барабана.

Это уже другая половина Трэвиса. Та, что идет по улицам с иракезом и пистолетом. И которая хочет очистить город от грязи. Оператор Майкл Чапмен снимал Нью-Йорк, разъезжая по ночам в фургоне, чтобы город казался зыбким, как сон. Время текло в фильме медленно, как музыка Хермана.

Скорсезе говорил, что структуру фильма он выстраивал по ритмам джазового альбома Ван Моррисон «Astral Weeks». Там нет логики, только состояние. То же самое и в «Таксисте». Это не столько фильм, сколько погружение в чужую психику. И, наконец, мелодия. Она начинается как ностальгия, а заканчивается как угроза. Это музыка для города, в котором трудно различить, кто герой, а кто злодей и кто кого спасает. Фильм «Таксист» посвящен памяти Бернарда Хермана. И это не просто надпись в титрах. Это музыкальное завещание, а может, признание в любви к тьме.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
1: Рестораны «Вайрок Саулус» и «Мартин Абетти» представляют. 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. «Two Unlimited». «Real to Real». «Технотроник». «East 17». 14 августа. Бондерсала. Билеты «Делишисервис».
2: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера
4: Прежнего».
5: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
5: А я простила, я простила.
3: «Вера Брежнева». 12 августа. Концертный зал Дзинтере.
5: Я с тобой, моя...
3: Билеты в кассах «Билеш-сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 20:00. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! С пятницы 5 июня по воскресенье 7 июня в Риге пройдет 35-я ежегодная встреча Европейского банка реконструкции и развития, в которой примут участие представители правительств, инвесторы, руководители предприятий, политики и лидеры общественного мнения со всего мира. Встреча станет важным событием для Латвии и региона, а также создаст возможности для общения местных компаний и организаций с международными партнерами. В Рижской думе сообщили, что в связи с мероприятием на ряде улиц столицы будет ограничено движение транспорта. Тариф на тепловую энергию Рига Силтум с 1 октября этого года может снизиться на 0,1%, свидетельствует информация, опубликованная в Latvia Svesnesis. В свою очередь, с 1 октября 2027 года тариф на тепловую энергию Рига Силтум может увеличиться на 1,1%. Предприятие отмечает, что согласно текущему прогнозу, в следующем отопительном сезоне тариф на тепловую энергию, возможно, придется пересмотреть. Сейчас невозможно точно определить возможность размер повышения. На него в первую очередь будут влиять цены на природный газ в ближайшие месяцы, которые зависят от внешних обстоятельств, особенно от событий в Ормузском проливе, отметили в Ригас Силтумс. Министерство образования и науки предлагает в будущем выдавать аттестаты об основном и среднем образовании преимущественно в цифровом формате, а не только на бумаге, свидетельствует информация на портале правовых актов. В настоящее время большая часть документов об общем образовании по-прежнему выдается в бумажной форме, и закон не предусматривает их обязательную выдачу в электронном виде. Планируется, что в дальнейшем аттестаты учащихся будут доступны в электронном виде в едином государственном регистре, защищенной электронной подписью. Документы также будут содержать QR-код, который позволит проверить их подлинность в государственных электронных системах. Кроме того, аттестаты будут дополнены информацией о системе образования Латвии и уровне знаний латышского и английского языков, что облегчит их использование за рубежом. Переход на электронные аттестаты будет поэтапным. С 2026-27 учебного года в электронном виде будут выдаваться аттестаты о среднем образовании, а с 2027-28 учебного года – об основном. В то же время, после перехода на электронные аттестаты предусмотрена возможность запросить документы об образовании и в бумажной форме. В субботу 6 июня в Латвии в первой половине дня ожидается облачная и дождливая погода, местами с грозами. Во второй половине дня небо прояснится. Дневная температура составит от 15 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге в течение дня дожди сменятся солнечной погодой. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп». Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Ленсойс Мараньенсис. Среди 6 с лишним десятков национальных парков Бразилии есть лишь один единственный, который стоит и даже рекомендуется посещать в сезон дождей. Это национальный парк Ленсойс Мараньенсис. Собственно говоря, это даже не совсем парк, точнее, совсем не парк, а пустыня, причем очень необычная. С высоты птичьего полета Ленсойс Мараньенсис выглядит как огромная белая простыня, которая колышется на ветру. Отсюда и название этой территории. Ленсойс по-португальски означает «простыни». Мараньенсис — принадлежность к штату Мараньян, в котором находится это чудо природы. Плоская территория парка расположена очень невысоко над уровнем моря. Вся она покрыта огромными белоснежными песчаными дюнами, высота которых доходит до 40 метров. Формирование Ленсойс Мараньенсис происходило в течение многих тысяч лет. Белоснежные дюны постепенно образовывались благодаря движению воды. Кварц, вынесенный рекой с материка, откладывался в устье, а ветра и морские течения дробили его и по песчинкам переносили обратно на материк. Таким образом, постепенно равнина стала превращаться в белоснежную пустыню. В сезон дождей, который длится с января по июнь, между дюнами образуется множество невероятной красоты лагун с бирюзовой, кристально-прозрачной водой. Интересно, что несмотря на то, что в засушливое время эти лагуны почти полностью пересыхают, в сезон дождей в них водится огромное количество рыбы. Ее икру сюда переносят с моря птицы. Еще одна особенность национального парка Ленсойс Мараньенсис состоит в том, что несмотря на частые обильные дожди и близость Амазонки, на всей его территории, которая занимает около 1000 квадратных километров, почти полностью отсутствует какая-либо растительность. Национальный парк в этом месте был основан 2 июня 1981 года. С тех пор территория тщательно охраняется государством, а из всего транспорта передвижение по Ленсойс Мараньенсис разрешено только туристическим автобусом и велосипедом.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная и дождливая погода, местами сильный дождь и гроза. Ветер южный, юго-восточный, в Курзаме западный, до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла, в Курзаме плюс 11, плюс 13. В субботу днем, начиная с запада, облачность уменьшится, дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный, до 7 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится и сквозь облака выглянет солнце. Ветер западный, северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. На море до плюс 17.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Совет по конкуренции на данный момент не обнаружил недобросовестных действий со стороны продавцов электромобилей, в частности, использования государственной программы поддержки для получения сверхприбыли, заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. На рост цен на электромобили после объявления новой программы господдержки обратил внимание министр климата и энергетики предыдущего правительства Каспер Смелнес. Виттенбергс отметил, что Совет по конкуренции сообщил о том, что на данный момент не видит подозрительных действий, однако готов оценить ситуацию и в будущем. Если возникнут какие-либо проблемы и нарушения, то мы рискуем тем, что эта программа в дальнейшем больше не будет существовать, признал Виттенбергс. Представители Совета со своей стороны сообщили, что информация, на которую указало Министерство климата и энергетики, а именно то, что в открытом доступе имеется информация о возможных отдельных случаях повышения цен на автомобили, сама по себе, на первый взгляд, не свидетельствует о возможных систематических и скоординированных действиях нескольких продавцов транспортных средств или о единой практике повышения цен. Тем не менее, в профилактических целях Совет по конкуренции обратил внимание компании «Auto Associates» на общедоступную информацию и попросил предоставить отчет о том, произошли ли изменения цен на электромобили после утверждения конкурса и о возможных причинах изменения цен. Если в результате оценки полученной информации будут выявлены сведения и выводы, которые могут быть существенными для потребителей, Совет проинформирует об этом. Новым председателем Национального совета по электронным СМИ избрана Аурелия Ева Друвете. До сих пор она была заместителем председателя. Друвете заявила, что совет продолжит укреплять качественную и разнообразную медиасреду Латвии, способствовать медиаграмотности, повышать качество латышского языка в СМИ, осуществлять международное сотрудничество, а также содействовать развитию среды электронных СМИ в целом. Как сообщалось ранее, в четверг Сейм поддержал освобождение председателя Национального совета по электронным СМИ Ивара Абалынша от занимаемой должности, поскольку он решил перейти на новую работу и стать парламентским секретарем Министерства культуры. В субботу, 6 июня, в Латвии в первой половине дня ожидается облачная и дождливая погода, местами с грозами. Во второй половине дня небо прояснится. Дневная температура составит от 15 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге в течение дня дожди сменятся солнечной погодой. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная и дождливая погода, местами сильный дождь и гроза. Ветер южный, юго-восточный, в Курзаме западный, до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла, в Курзаме плюс 11, плюс 13. В субботу днем, начиная с запада, облачность уменьшится, дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный, до 7 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится, и сквозь облака выглянет солнце. Ветер западный, северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса, на море до плюс 17.

Радио «Мелодия». Рига. 93,9 FM. It's only pain.

0: Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Женщины в странах ЕС живут более долгую и здоровую жизнь по сравнению с мужчинами. В Евросоюзе количество здоровых лет жизни от рождения составляет 63,3 года для женщин и 62,8 года для мужчин. Согласно подсчетам Евростата, это составляет примерно 3 четверти и 4 пятых от общей ожидаемой продолжительности жизни женщин и мужчин соответственно. Социологи установили, что мужчины на Мальте, в Италии и Швеции живут самую долгую здоровую жизнь. На другом конце рейтинга – Латвия, Эстония и Словакия. Рассчитывать на наибольшее количество лет полного здоровья могут женщины на той же Мальте. За ней по этому показателю следуют Болгария и Италия. Напротив, наименьшая продолжительность здоровой жизни женщин отмечена в Латвии, Дании и Финляндии. В целом по Евросоюзу средняя продолжительность жизни составляет 84 года для женщин и почти 79 лет для мужчин. Среднее количество лет при сохранении здоровья больше у женщин, чем у мужчин в 17 странах ЕС. Несмотря на то, что разница между полами в целом невелика, в Болгарии, Словении, Литве, Эстонии и Латвии женщины проживают в здравии на 3 года больше, чем мужчины.
2: В четверг, 4 июня, Сейм в первом чтении концептуально поддержал поправки к закону о кредитных учреждениях, которые упростят для малоимущих и малообеспеченных лиц процесс подачи документов для получения социальных услуг или социальной помощи. Законопроект предусматривает предоставление социальным службам самоуправлений права на основании заявления лица и запроса социальной службы получать от кредитных учреждений или почтовой расчетной системы информацию о выписках по счетам лица, платежах через кредитные учреждения, ценных бумагах, инвестициях, накоплениях и остатке средств на счете за определенный период. В Министерстве финансов отмечают, что это позволит отказаться от существующей практики, при которой сами лица должны получать и подавать выписки по счетам. В Минфине поясняют, что в настоящее время предоставление социальных услуг и социальной помощи основывается на оценке материального и социального положения домохозяйства, а выписки по счетам являются одним из основных документов для обеспечения этого процесса. Предполагается, что новый порядок вступит в силу в 2027 году. В субботу, 6 июня, в Латвии в первой половине дня ожидается облачная и дождливая погода, местами с грозами. Во второй половине дня небо прояснится. Дневная температура составит от 15 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге в течение дня дожди сменятся солнечной погодой. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная и дождливая погода, местами сильный дождь и гроза. Ветер южный, юго-восточный, в Курземе западный, до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла, в Курземе плюс 11, плюс 13. В субботу днем, начиная с запада, облачность уменьшится, дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный, до 7 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится и сквозь облака выглянет солнце. Ветер

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная и дождливая погода, местами сильный дождь и гроза. Ветер южный, юго-восточный, в Курзаме западный, до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 14 до 17 градусов тепла, в Курзаме плюс 11, плюс 13. В субботу днем, начиная с запада, облачность уменьшится, дожди ожидаются преимущественно на востоке страны, местами с сильными грозами. Ветер западный, до 7 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 22 градусов тепла. В Риге в субботу дождь прекратится и сквозь облака выглянет солнце. Ветер западный, северо-западный от 2 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса, на море до плюс 17.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: над Янтарным берегом. 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Европе и США следует продолжать реализовывать в отношении России подход «мир через силу», заявила министр иностранных дел Байба Бража, комментируя сообщение агентства Bloomberg о том, что Германия, Франция и Великобритания совместно с Украиной разрабатывают план по вовлечению Владимира Путина в переговоры о прекращении начатой Россией войны в Украине. По мнению министра иностранных дел Латвии, эти усилия подтверждают, что все – Украина, Европа, США – хотят достичь мира, и страна-агрессор России Россия – единственная, кто не готов к конструктивному мирному процессу. В настоящее время нет никаких признаков того, что Кремль готов отказаться от своих деструктивных целей в Украине. Следует учитывать, что Россия пытается достичь их либо на поле боя, либо за столом переговоров, сказала Бража. По ее мнению, единственный путь к устойчивому миру – это дальнейшее и скоординированное международное давление на Россию. Европе и США следует продолжать реализовывать подход «мир через силу», укрепляя санкционные режим, увеличивая поддержку Украине, не допуская международной легитимизации России как страны-агрессора. Также министр иностранных дел подчеркнула, что необходимо продолжать активное сотрудничество с третьими странами, чтобы предотвратить обход санкций и уменьшить способность России финансировать агрессию. Бража акцентировала, что в настоящее время Россия застряла на поле боя и все больше ощущает последствия войны в экономической и социальной сферах, в то время как Украина демонстрирует способность достигать военных целей все глубже на территории России, влияя на ее экономику, энергетический сектор и военную промышленность. Министр иностранных дел Латвии заключила, что это подтверждает, что европейский подход работает. В Рижском зоопарке посетители могут встретиться лицом к лицу с павлинами в любой части зоосада. Поводов для беспокойства нет, павлины не сбежали. Они теперь снова свободно гуляют по территории зоопарка, поэтому вы можете встретить их и за пределами привычной экспозиции, сообщили в зоопарке, напомнив, что павлинов нельзя кормить, трогать или подходить к ним слишком близко. Соблюдайте дистанцию и позвольте птицам спокойно наслаждаться прогулкой, отмечают в зоопарке. В последние годы в Латвии наблюдался птичий грипп. В этом году эпидемическая ситуация улучшилась, поэтому павлинов снова выпустили гулять по всему зоопарку. Совет по конкуренции на данный момент не обнаружил недобросовестных действий со стороны продавцов электромобилей, в частности, использования государственной программы поддержки для получения сверхприбыли. Об этом в четверг заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. На рост цен на электромобили после объявления новой программы господдержки обратил внимание министр климата и энергетики предыдущего правительства Каспарс Мелнис. Виттенбергс отметил, что Совет по конкуренции сообщил о том, что на данный момент не видит подозрительных действий, однако готов оценивать ситуацию и в будущем. Если возникнут какие-либо проблемы и нарушения, то мы рискуем тем, что эта программа в дальнейшем больше не будет существовать, признал Виттенбергс. Представители Совета по конкуренции сообщили, что оценка продавцов в настоящее время находится в активной фазе. Заключение первых договоров с потенциальными продавцами началось только 25 мая. Кроме того, в сложившихся условиях информация, на которую указало Министерство климата и энергетики, а именно то, что в открытом доступе имеется информация о возможных отдельных случаях повышения цен на автомобили, сама по себе, на первый взгляд, не свидетельствует о возможных систематических и скоординированных действиях нескольких продавцов транспортных средств или о единой практике повышения цен в соответствии с законом о конкуренции. Тем не менее, профилактических целях. 26 мая Совет по конкуренции обратил внимание Автомобильной ассоциации на общедоступную информацию и попросил предоставить отчет о том, произошли ли изменения цен на рынке транспортных средств, электромобилей, водородных автомобилей и гибридных автомобилей с внешней зарядкой после утверждения конкурса и о возможных причинах изменения цен, а также о тенденциях ценовой политики на автомобильном рынке и возможном влиянии конкурса на них. После получения запрошенной информации Совет проверит оценку. Если в результате полученной информации будут выявлены сведения и выводы, которые могут быть существенными для потребителей, Совет проинформирует об этом. Кроме того, Совет по конкуренции предложил министерству проанализировать опыт других стран Европейского Союза. Семья капибар в рижском зоопарке стала еще больше. В среду 3 июня на свет появились 5 детенышей капибар. С осени прошлого года семейство капибар в зоопарке растет особенно быстро. Теперь в нем уже 17 животных. Прошлой осенью у самок Тиндры и Трусы, а также самца Оскара, родился первый детеныш. Вскоре к нему присоединились еще 4 брата и сестры. Каждый из них с помощью посетителей получил свое имя Анда, Фрида, Страуме, Тамис и Максимус Отто. В мае этого года в семействе появились еще 4 малыша, 3 мальчика, 1 девочка. А 3 июня на свет появились еще 5 грызунов. Их пол пока еще не определен. Частным лицам планируется запретить вести видеосъемку заседаний столичной думы и комитетов, предусматривает поддержанный в четверг комитетом по финансовым и административным делам Рижской думы регламент работы самоуправления. В регламенте будет установлено, что аудиовизуальная запись и прямая трансляция заседаний осуществляется и публикуется с помощью предназначенных для этого устройств самоуправления. В то же время вести съемку будет разрешено депутатам думы, представителям СМИ и сотрудникам управления коммуникации центральной администрации. Окончательное решение о поправках должно быть принято на заседании Рижской думы. В Болдерае за 146 274 евро создается скейт-парк и зона активного отдыха. Новая зона отдыха для детей появится между улицами Лемишу 11 и Стурманю 13, рядом с Рижской 33-й средней школой. На территории уже ведется строительство памп-трека, специальной трассы с чередующимися волнами, кочками и контруклонами. А после создания нового скейт-парка здесь сформируется единое пространство для активного отдыха. Создание скейт-парка стало проектом бюджета участия 2024 года, который получил поддержку жителей. За него проголосовал 2601 человек. В рамках проекта будет построен многофункциональный бетонный скейт-парк площадью около 300 квадратных метров, который подойдет для райдеров с разным уровнем подготовки. На этой же территории реализуется еще один проект Pump Track Boulderay, за который проголосовали 2379 жителей. Уже строится первая очередь велотрассы, а вскоре начнутся работы и по второй очереди. В итоге здесь появится велотрасса длиной около 150 метров, подходящая для детей и молодежи разного возраста. Для улучшения доступности и благоустройства территории планируется строительство пешеходных дорожек, установка скамеек, урн, велостоек, а также наружного освещения. В результате реализации проектов жители Болдерая получат современную многофункциональную инфраструктуру для активного отдыха на свежем воздухе. Новый скейт-парк и велотрасса станут важным дополнением спортивной инфраструктуры. Риги. Завершить строительные работы планируется в течение 4 месяцев. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Создание Министерства климата и энергетики было прихотью, заявил министр финансов Марис Кучинскис. «Мы по-прежнему считаем, что это министерство было прихотью тогдашнего премьер-министра Кришениса Каринша, потому что некоторые страны Европы поступили именно так», сказал Кучинскис, добавив, что не видит преимуществ от создания этого министерства. Он отметил, что в управлении государственным сектором имеются достаточно большие резервы для повышения эффективности. В частности, большего эффекта, возможно, удалось бы добиться за счет объединения отдельных министерств, функции которых дублируются. Однако реализовать это за 4 месяца невозможно. Если бы у нас было больше времени, и если такое время будет после выборов, то, конечно, мы обязательно займемся этим вопросом, сказал министр. Он также указал, что потенциал Латвэнерго и Латвиас Валсмэжи используется недостаточно эффективно. Кроме того, Кучинский заявил, что не поддерживает выплату накопленного капитала второго пенсионного уровня. Министр финансов также подчеркнул, что ключевым словом в его работе будет эффективность. Никаких лишних расходов. И все траты должны быть обоснованы. Министерство образования и науки предлагает в будущем выдавать аттестаты об основном и среднем образовании преимущественно в цифровом формате, а не только на бумаге, свидетельствует информация на портале правовых актов. В настоящее время большая часть документов об общем образовании по-прежнему выдается в бумажной форме, и закон не предусматривает их обязательную выдачу в электронном виде. Планируется, что в дальнейшем аттестаты учащихся будут доступны в электронном виде в едином государственном регистре, защищенной электронной подписью. Документы также будут содержать QR-код, который позволит проверить их подлинность в государственных электронных системах. Кроме того, аттестаты будут дополнены информацией о системе образования Латвии и уровне знаний латышского и английского языков, что облегчит их использование за рубежом. Переход на электронные аттестаты будет поэтапным. С 2026-2027 учебного года в электронном виде будут выдаваться аттестаты о среднем образовании, а с 2027-2028 учебного года – об основном. В то же время, после перехода на электронные аттестаты предусмотрена возможность запросить документы об образовании и в бумажной форме. Совет по конкуренции на данный момент не обнаружил недобросовестных действий со стороны продавцов электромобилей, в частности, использования государственной программы поддержки для получения сверхприбыли, заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. На рост цен на электромобили после объявления новой программы господдержки обратил внимание министр климата и энергетики предыдущего правительства Каспарс Мелнес. Виттенбергс отметил, что Совет по конкуренции сообщил о том, что на данный момент не видит подозрительных действий, однако готов оценить ситуацию и в будущем. Если возникнут какие-либо проблемы и нарушения, то мы рискуем тем, что эта программа в дальнейшем больше не будет существовать, признал Виттенбергс. Представители Совета со своей стороны сообщили, что информация, на которую указало Министерство климата и энергетики, а именно то, что в открытом доступе имеется информация о возможных отдельных случаях повышения цен на автомобили, сама по себе, на первый взгляд, не свидетельствует о возможных систематических и скоординированных действиях нескольких продавцов транспортных средств или о единой практике повышения цен. Тем не менее, в профилактических целях Совет по конкуренции обратил внимание компании «Auto Ассоциация» на общедоступную информацию и попросил предоставить отчет о том, произошли ли изменения цен на электромобили после утверждения конкурса и о возможных причинах изменения цен. Если в результате оценки полученной информации будут выявлены сведения и выводы, которые могут быть существенными для потребителей, Совет проинформирует об этом. Новым председателем Национального совета по электронным СМИ избрана Аурелия Ева Друвете. До сих пор она была заместителем председателя. Друвете заявила, что совет продолжит укреплять качественную и разнообразную медиасреду Латвии, способствовать медиаграмотности, повышать качество латышского языка в СМИ, осуществлять международное сотрудничество, а также содействовать развитию среды электронных СМИ в целом. Как сообщалось ранее, в четверг Сейм поддержал освобождение председателя Национального совета по электронным СМИ Ивара Абалынша от занимаемой должности, поскольку он решил перейти на новую работу и стать парламентским секретарем Министерства культуры. В четверг, 4 июня, Сейм в первом чтении концептуально поддержал поправки к закону о кредитных учреждениях, которые упростят для малоимущих и малообеспеченных лиц процесс подачи документов для получения социальных услуг или социальной помощи. Законопроект предусматривает предоставление социальным службам самоуправлений права на основании заявления лица и запроса социальной службы получать от кредитных учреждений или почтовой расчетной системы информацию о выписках по счетам лица, платежах через кредитные учреждения, ценных бумагах, инвестициях, накоплениях и остатке средств на счете за определенный период. В Министерстве финансов отмечают, что это позволит отказаться от существующей практики, при которой сами лица должны получать и подавать выписки по счетам. В Минфине поясняют, что в настоящее время предоставление социальных услуг и социальной помощи основывается на оценке материального и социального положения домохозяйства, а выписки по счетам являются одним из основных документов для обеспечения этого процесса. Предполагается, что новый порядок вступит в силу в 2027 году. С пятницы 5 июня по воскресенье 7 июня в Риге пройдет 35-я ежегодная встреча Европейского банка реконструкции и развития, в которой примут участие представители правительств, инвесторы, руководители предприятий, политики и лидеры общественного мнения со всего мира. Встреча станет важным событием для Латвии и региона, а также создаст возможности для общения местных компаний и организаций с международными партнерами. В Рижской думе сообщили, что в связи с мероприятием на ряде улиц столицы будет ограничено движение транспорта. Тариф на тепловую энергию Рига Силтум с 1 октября этого года может снизиться на 0,1%, свидетельствует информация, опубликованная в Latvia Svesnesis. В свою очередь, с 1 октября 2027 года тариф на тепловую энергию Рига Силтум может увеличиться на 1,1%. Предприятие отмечает, что согласно текущему прогнозу, в следующем отопительном сезоне тариф на тепловую энергию, возможно, придется пересмотреть. Сейчас невозможно точно определить возможный размер повышения. На него в первую очередь будут влиять цены на природный газ в ближайшие месяцы, которые зависят от внешних обстоятельств, особенно от событий в Ормузском проливе, отметили в Ригас Силтумс. Женщины в странах ЕС живут более долгую и здоровую жизнь по сравнению с мужчинами. В Евросоюзе количество здоровых лет жизни от рождения составляет 63,3 года для женщин и 62,8 года для мужчин. Согласно подсчетам Евростата, это составляет примерно 3/4 и 4/5 от общей ожидаемой продолжительности жизни женщин и мужчин соответственно. Социологи установили, что мужчины на Мальте, в Италии и Швеции живут самую долгую здоровую жизнь. На другом конце рейтинга – Латвия, Эстония и Словакия. Рассчитывать на наибольшее количество лет полного здоровья могут женщины на той же Мальте. За ней по этому показателю следуют Болгария и Италия. Напротив, наименьшая продолжительность здоровой жизни женщин отмечена в Латвии, Дании и Финляндии. В целом по Евросоюзу средняя продолжительность жизни составляет 84 года для женщин и почти 79 лет для мужчин. Среднее количество лет при сохранении здоровья больше у женщин, чем у мужчин в 17 странах ЕС. Несмотря на то, что разница между полами в целом невелика, в Болгарии, Словении, Литве, Эстонии и Латвии женщины проживают в здравии на 3 года больше, чем мужчины. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в понедельник отправится в Эстонию с первым зарубежным визитом после вступления в должность. В ходе визита глава латвийского правительства проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Эстонии Кристином Михалом. После переговоров, которые пройдут в Таллине, состоится совместная пресс-конференция. «Эстония и Латвия – хорошие соседи и надежные союзники. Мы продолжим работу над тем, чтобы наш регион был еще сильнее, безопаснее и лучше связан». Председательствуя в Балтийском сотрудничестве, Эстония сосредоточится на наших общих приоритетах, заявил Кристин Михал в ожидании визита коллеги. Кроме встречи с премьер-министром Эстонии, Андрис Кулбергс встретится со спикером Риги Когу и другими политиками. Во вторник латвийский премьер проведет встречу с президентом Эстонии Аллором Карисом и примет участие в саммите премьер-министров стран Северной Европы и Балтии, который пройдет в Таллине. В этом году представители туристической индустрии, особенно предприятия общественного питания, часто говорят о недостаточном количестве иностранных туристов в Латвии. В то же время ряд других европейских стран говорят, что количество иностранных туристов уже слишком велико и в этом году может превысить как пожелания местных жителей, так и возможности объектов. Например, жители Испании обеспокоены чрезмерным количеством туристов, особенно в Барселоне и на курортах острова Майорка. В мае этого года Португалия говорила о чрезмерном количестве туристов в Лиссабоне, Синтре, Порту. Между тем, в других местах Португалии, как и в Латвии, представители отелей и ресторанов хотели бы видеть больше посетителей. Недавно опубликованные данные Евростат показывают, что в первом квартале 2026 года во всех объектах размещения туристов было проведено 471 100 000 ночей. Это на 3,4% больше, чем в первом квартале прошлого года. В январе было зафиксировано 143,5 миллиона ночей, плюс 3,2%. В феврале 154 миллиона 400 тысяч ночей, плюс 3,4%. В марте 132 миллиона 200 тысяч ночей, плюс 3,7%. Евростат собирает данные по 27 государствам-членам ЕС, а также по Норвегии, Швейцарии, Лихтенштейну. Министерство обороны подготовило проект соглашения между Латвией и Украиной о сотрудничестве в сфере обороны, который предусматривает сотрудничество в области беспилотников и противовоздушной обороны. Соглашение предусматривает, что Украина и Латвия будут способствовать укреплению своей безопасности путем обмена технологиями, опытом и знаниями, в частности, в создании интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также в разработке устойчивых цепочек поставок и технологических решений, предназначенных для реагирования решения на существующие и потенциальные угрозы. Обе страны обязуются оказывать друг другу консультативную помощь, обеспечивать обучение персонала, осуществлять другие совместные мероприятия по сотрудничеству в сфере обороны. Для укрепления взаимной безопасности стороны в соответствии с национальным законодательством об экспортном контроле рассмотрят возможность передачи технологий, компонентов и сопутствующих материалов путем выдачи необходимых разрешений, включая экспортные лицензии. Проект соглашения предусматривает, что стороны будут сотрудничать в области кибербезопасности для повышения устойчивости, готовности и оперативных возможностей каждой из сторон. Латвия может предоставлять инвестиции, гранты или софинансирование для украинских проектов в области кибербезопасности, исследований и разработок, а также для модернизации критической киберинфраструктуры, отмечается в проекте соглашения. Проект предусматривает, что стороны будут способствовать обмену технологиями и совместному сотрудничеству между своими предприятиями для совместной разработки и производства оборонных решений в Украине и Латвии. Также предусматривается, что стороны будут сотрудничать в восстановлении развития, связанной с обороной инфраструктуры в Украине и Латвии, в том числе в области защищенных сетей связи, логистической инфраструктуры и военно-промышленных объектов. Сверхцель введения образования только на латышском языке или единой школы – это единое общество, заявил сегодня вице-мэр Риги Вилнивс Кирсис, открывая в Латвийском университете форум «Единая школа. Качество образования, сотрудничество и производительность». По словам политика, со времен восстановления государственной независимости общество было расколото и жило в нескольких общинах. Чтобы объединить общество, необходимо работать с молодежью и с самой молодой частью общества. Создание единой школы является одним из предварительных условий для объединения общества, заявил Кирсис, подчеркнув, что язык – это лишь средство для достижения этой цели. По его мнению, нужно говорить не только о том, что по окончании школы необходимо владеть языком, но и о том, что члены общества должны быть интегрированы, а между некогда разделенными общинами должны быть наведены мосты. Согласно данным, опубликованным в пятницу статистическим управлением ЕС Евростат, число занятых в Латвии в первом квартале текущего года увеличилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о более быстром росте, чем в среднем по Европейскому Союзу и Еврозоне. Рост занятости в первом квартале был зафиксирован в 19 странах-членах ЕС, но наиболее быстрый рост наблюдался на Мальте плюс 4,2%, в Испании плюс 2,6%, на Кипре плюс 2% и в Португалии плюс 1,7%. В первом квартале как в ЕС, так и в еврозоне уровень занятости был на 0,5% выше, чем годом ранее. По сравнению с первым кварталом прошлого года этот показатель остался неизменным в ЕС, но вырос на 0,1% в еврозоне. В течение квартала число занятых увеличилось в 18 странах-членах ЕС. Наиболее быстрый рост был зафиксирован в Литве плюс 1,8%, на Мальте плюс 1%, в Эстонии плюс 0,9%. В Латвии, а также в Греции, на Кипре, в Венгрии и Швеции число занятых увеличилось на 0,1%. В субботу, 6 июня, в честь Национального дня Швеции, над Латвией пролетят два истребителя JAS-39 «Гриппен» ВВС Швеции, сообщает Министерство обороны Латвии. Ожидается, что около 13:45 самолеты можно будет увидеть над Рижским замком и памятником свободы в центре столицы. В оборонном ведомстве отметили, что перелет станет символом единства союзников по НАТО и тесного сотрудничества в сфере безопасности. Он также продемонстрирует способность союзных стран координировать воздушные операции. Маршрут полета пройдет через несколько городов и военных объектов Латвии. Сначала истребители появятся над Валмьерой, затем над авиабазой в Лейлварде, одним из ключевых пунктов поддержки авиации союзников в странах Балтии. Далее самолеты совершат пролет над военной базой в Адаже и расположенным рядом лагерем Вальдемарс, где состоится торжественная церемония награждения военнослужащих шведского контингента. Завершающим этапом станет перелет над центром Риги, над Рижским замком и памятником свободы. В Министерстве обороны предупреждают, что время пролета может измениться из-за погодных условий или оперативной необходимости. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Создание Министерства климата и энергетики было прихотью, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Мы по-прежнему считаем, что это министерство было прихотью тогдашнего премьер-министра Кришениса Каринша, потому что некоторые страны Европы поступили именно так, сказал Кучинскис, добавив, что не видит преимуществ от создания этого министерства. Он отметил, что в управлении государственным сектором имеются достаточно большие резервы для повышения эффективности. В частности, большего эффективности. Возможно, удалось бы добиться за счет объединения отдельных министерств, функции которых дублируются. Однако реализовать это за 4 месяца невозможно. Если бы у нас было больше времени, и если такое время будет после выборов, то, конечно, мы обязательно займемся этим вопросом, сказал министр. Он также указал, что потенциал Латвэнерго и Латвиасвалсмежи используется недостаточно эффективно. Кроме того, Кучинскис заявил, что не поддерживает выплату накопленного капитала второго пенсионного уровня. Министр финансов также подчеркнул, что ключевым словом в его работе будет эффективность. Никаких лишних расходов, и все траты должны быть обоснованы. Министерство образования и науки предлагает в будущем выдавать аттестаты об основном и среднем образовании преимущественно в цифровом формате, а не только на бумаге, свидетельствует информация на портале правовых актов. В настоящее время большая часть документов об общем образовании по-прежнему выдается в бумажной форме, и закон не предусматривает их обязательную выдачу в электронном виде. Планируется, что в дальнейшем аттестаты учащихся будут доступны в электронном виде в едином государственном регистре, защищенной электронной подписью. Документы также будут содержать QR-код, который позволит проверить их подлинность в государственных электронных системах. Кроме того, аттестаты будут дополнены информацией о системе образования Латвии и уровне знаний латышского и английского языков, что облегчит их использование за рубежом. Переход на электронные аттестаты будет поэтапным. С 2026-27 учебного года в электронном виде будут выдаваться аттестаты о среднем образовании, а с 2027-28 учебного года – об основном. В то же время, после перехода на электронные аттестаты предусмотрена возможность запросить документы об образовании и в бумажной форме. Совет по конкуренции на данный момент не обнаружил недобросовестных действий со стороны продавцов электромобилей, в частности, использования государственной программы поддержки для получения сверхприбыли, заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. На рост цен на электромобили после объявления новой программы господдержки обратил внимание министр климата и энергетики предыдущего правительства Каспарс Мелнес. Виттенбергс отметил, что Совет по конкуренции сообщил о том, что на данный момент не видит подозрительных действий, однако готов оценить ситуацию и в будущем. Если возникнут какие-либо проблемы и нарушения, то мы рискуем тем, что эта программа в дальнейшем больше не будет существовать, признал Виттенбергс. Представители Совета со своей стороны сообщили, что информация, на которую указало Министерство климата и энергетики, а именно то, что в открытом доступе имеется информация о возможных отдельных случаях повышения цен на автомобили, сама по себе, на первый взгляд, не свидетельствует о возможных систематических и скоординированных действиях нескольких продавцов транспортных средств или о единой практике повышения цен. Тем не менее, в профилактических целях Совет по конкуренции обратил внимание компании «Ауто Ассоциация» на общедоступную информацию и попросил предоставить отчет о том, произошли ли изменения цен на электромобили после утверждения конкурса и о возможных причинах изменения цен. Если в результате оценки полученной информации будут выявлены сведения и выводы, которые могут быть существенными для потребителей, Совет проинформирует об этом. Новым председателем Национального совета по электронным СМИ избрана Аурелия Ева Друвете. До сих пор она была заместителем председателя. Друвете заявила, что совет продолжит укреплять качественную и разнообразную медиасреду Латвии, способствовать медиаграмотности, повышать качество латышского языка в СМИ, осуществлять международное сотрудничество, а также содействовать развитию среды электронных СМИ в целом. Как сообщалось ранее, в четверг Сейм поддержал освобождение председателя Национального совета по электронным СМИ Ивара Абалинша от занимаемой должности, поскольку он решил перейти на новую работу и стать парламентским секретарем Министерства культуры. В четверг, 4 июня, Сейм в первом чтении концептуально поддержал поправки к закону о кредитных учреждениях, которые упростят для малоимущих и малообеспеченных лиц процесс подачи документов для получения социальных услуг или социальной помощи. Законопроект предусматривает предоставление социальным службам самоуправлений права на основании заявления лица и запроса социальной службы получать от кредитных учреждений или почтовой расчетной системы информацию о выписках по счетам лица, платежах через кредитные учреждения, ценных бумагах, инвестициях, накоплениях и остатке средств на счете за определенный период. В Министерстве финансов отмечают, что это позволит отказаться от существующей практики, при которой сами лица должны получать и подавать выписки по счетам. В Минфине поясняют, что в настоящее время предоставление социальных услуг и социальной помощи основывается на оценке материального и социального положения домохозяйства, а выписки по счетам являются одним из основных документов для обеспечения этого процесса. Предполагается, что новый порядок вступит в силу в 2027 году. С пятницы 5 июня по воскресенье 7 июня в Риге пройдет 35-я ежегодная встреча Европейского банка реконструкции и развития, в которой примут участие представители правительств, инвесторы, руководители предприятий, политики и лидеры общественного мнения со всего мира. Встреча станет важным событием для Латвии и региона, а также создаст возможности для общения местных компаний и организаций с международными партнерами. В Рижской думе сообщили, что в связи с мероприятием на ряде улиц столицы будет ограничено движение транспорта. Тариф на тепловую энергию Рига Силтум с 1 октября этого года может снизиться на 0,1%, свидетельствует информация, опубликованная в Latvijas Vesnesis. В свою очередь, с 1 октября 2027 года тариф на тепловую энергию Рига Силтумс может увеличиться на 1,1%. Предприятие отмечает, что согласно текущему прогнозу, в следующем отопительном сезоне тариф на тепловую энергию, возможно, придется пересмотреть. Сейчас невозможно точно определить возможный размер повышения. На него в первую очередь будут влиять цены на природный газ в ближайшие месяцы, которые зависят от внешних обстоятельств, особенно от событий в Армузском проливе, отметили в Ригас Силтумс. Женщины в странах ЕС живут более долгую и здоровую жизнь по сравнению с мужчинами. В Евросоюзе количество здоровых лет жизни от рождения составляет 63,3 года для женщин и 62,5 года для мужчин.

отмечена в Латвии, Дании и Финляндии. В целом по Евросоюзу средняя продолжительность жизни составляет 84 года для женщин и почти 79 лет для мужчин. Среднее количество лет при сохранении здоровья больше у женщин, чем у мужчин в 17 странах ЕС. Несмотря на то, что разница между полами в целом невелика, в Болгарии, Словении, Литве, Эстонии и Латвии женщины проживают здравее на 3 года больше, чем мужчины. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Европе и США следует продолжать реализовывать в отношении России подход «мир через силу», заявила министр иностранных дел Байба Бража, комментируя сообщение агентства Bloomberg о том, что Германия, Франция и Великобритания совместно с Украиной разрабатывают план по вовлечению Владимира Путина в переговоры о прекращении начатой Россией войны в Украине. По мнению министра иностранных дел Латвии, эти усилия подтверждают, что все – Украина, Европа, США – хотят достичь мира, и страна-агрессор России единственная, кто не готов к конструктивному мирному процессу. В настоящее время нет никаких признаков того, что Кремль готов отказаться от своих деструктивных целей в Украине. Следует учитывать, что Россия пытается достичь их либо на поле боя, либо за столом переговоров, сказала Бража. По ее мнению, единственный путь к устойчивому миру – это дальнейшее и скоординированное международное давление на Россию. Европе и США следует продолжать реализовывать подход «мир через силу», укрепляя санкционные режим, увеличивая поддержку Украине, не допуская международной легитимизации России как страны-агрессора. Также министр иностранных дел подчеркнула, что необходимо продолжать активное сотрудничество с третьими странами, чтобы предотвратить обход санкций и уменьшить способность России финансировать агрессию. Бража акцентировала,